Ревность и предательство, а пуще всего трусость. Те, кто стоял за Сигизмундом III, разъясняли ему в пространных и весьма откровенных посланиях на латыни, что русских легче брать не силой оружия. Высокая цель по возвращению в лоно цивилизации огромных пространств, заселенных ныне схизматиками, принуждает нас полагаться на далеко не лучшие свойства слабого человеческого рода, к которым, при других обстоятельствах, мы выразили бы свое презрение. «Цель оправдывает средства», — писалось в тех посланиях. И прямо указывались контакты. Салтыков, князь Масальский Рубец, финальная часть интриги, в основе которой лежал страх разбаловавшейся боярской верхушки, что придет новый Грозный, сложилась в столь удачный для Сигизмунда пасьянс, словно сама по себе. Сначала выборный царь Василий отравил Скопина. Не сам, конечно. Царь не возражал. Ему казалось, что как раз нынче и есть подходящее время, чтобы избавиться от Михаила. А Шуйскому предсказали, что следующим царем после него будет Михаил. Избавиться от любимого в народе 23-летнего полководца. Скопин свое сделал, Скопин должен уйти. Москва освобождена. Войско сильно, как никогда со времен Иоанна. У трех сговорившихся воевод пора отнять славу спасителей Руси. В поход на освобождение Смоленска от осады после кончины Скопина Шуйский назначил своего родного брата Дмитрия. Этот воевода не выиграл ни одного сражения. Единственным его полководческим талантом было единоутробное родство с царем. Русское войско было разбито в первом же сражении на пути к городу. Потом скинули царя Василия. Поводом стал разгром русского войска. Те же люди в Кремле, что пели ему в уши про то, что Мише уже предлагали царем стать, он посланцев выслушал, да не казнил, а отпустил. Те же, кто раскрыл Шуйскому глаза на заговор трех, теперь самого его постригли в монахи. И собрали тогда бояре свое правительство о семи головах, а для пущего спокойствия позвали в него и осторожного воеводу Шереметьева. Потом боярам навязали королевича Владислава, мол, надо, товарищи бояре, по-хорошему призвать сына Сигизмунда на царство, а не то отец по-плохому сам придет, да отрубит вам головы. Конечно, королевич войну с Польшей враз прекратит. Что ж новому московскому государю собственным отцом-то делить? Конечно, и православие примет. Куда ж без веры православной русскому царю? А без царя нельзя. Ежели же станете выбирать опять промеж собой, снова получится бунт и смута. Раньше вон варягов призывали, и ничего, обрусели. Живете, Рюриковичи вы наши, здравствуйте. Теперь польскую Европу на помощь зовите. За граница вам поможет». Бояре открыли перед поляками ворота в Кремле. «Придите и владейте нами. Земля наша велика и обильна, а наряда в ней нету. Наряд — это власть по-старому». Всего за несколько недель обстановка изменилась совершенно. То русским казалось уж и смуте конец, а теперь вся сила и вся власть в столице вдруг оказалась у чужестранцев, у ляхов. И ведь будто все само собой сделалось. Русской интриги короля Сигизмунда и его друзей и иезуитов, их молодой, но стремительно набиравший силу орден, подчинялся непосредственно папе, осталось сделать всего несколько поворотов. Королевич венчается на царство. Потом вступает третьей стороной в унию Литвы и Польши или попросту отрекается от русского престола в пользу отца. Царь-король казнит изменников бояр. Уж найдется за что. Да хотя бы за то, что захваченной в Кремле казны едва хватило, чтобы в очередной раз расплатиться с наемниками. Разворовали сволочи. И тогда Речь Посполитая, огромное католическое государство, союз Польши и Литвы, алчно вобравший в себя Белую и Малую Русь, православные русские Украины. Тогда она вольет в себя еще одну, новую, третью колонию. Московию, и пробьет час второго крещения Руси, перевод ее в истинную римскую веру. На этом пункте, правда, планы короля и папы расходились. Понтифик в успех прозелитизма на бескрайних просторах Гранд-Татарии особо не верил. Впрочем, полагал, он хуже не будет –

По меньшей мере, эти ортодоксальные схизматики надолго выйдут из европейской игры, втянувшись во внутренние религиозные войны. Сигизмунд же хотел славы и власти. Он зрил себя не больше, не меньше, как величайшим христианским монархом будущего мира. Он желал затмить героев крестовых походов, осветить светом истинного учения Спасителя бескрайние дикие просторы Востока, а заодно не только присоединить Московию к Речи Посполитой, но и следующим шагом вернуть себе Швецию. И тогда наступит время Третьей империи. Это был последний пункт в русской интриге польского короля. И только проклятый Смоленск. Кулеврины дали десятый залп. Нет, это должно наконец произойти. Должно. Его Карфаген должен быть разрушен. Надо же было случиться, чтобы стенобитные орудия подвезли именно в тот момент, когда королю почти изменило мужество. Что-то такое приключилось в одну из этих ночей. Что-то, о чем ни его адъютант Збышек-Сташевский, ни князь Вишневецкий, вроде бы как-то задействованный в происшествии, никак не желали рассказывать королю подробно. Ну да, он здорово перебрал. Не надо было вновь приниматься за водку. Но почему стража утром перешептывалась о каких-то пьяных казаках и прятала от его величества глаза? Ладно, к черту. Как только крепость будет взята, все неприятности можно будет забыть, и дальше пойдет как по маслу. Вы все славно рассчитали, мсье Луазо. Я всегда верил, что вы стоите тех немыслимых гонораров, что я вам плачу. О, это было очень просто, ваша милость. Инженер Рене Луазо был явно польщен комплиментом короля. Конечно, я смог все рассчитать только после того, как вы указали, куда бить не стоит. Идеальное соотношение веса пушки и ядра давно известно, это 100 к 1. Зная вес ядра, мы можем определить вес пушки, и наоборот. Далее следует умножить вес ядра на столько его диаметров, сколько уложится один за другим в казенной части. Произведение умножаем на 6, а уж это произведение разделяем на 96. Частное даст число фунтов пороху, потребных, чтобы зарядить орудие перед боем. Далее берем таблицы Тартальи. Излагая теорию, инженер возбужденно размахивал своими необычайно длинными руками, как мельница крыльями. Король зевал. «Смотрите!» — воскликнул остроглазый новодворский, и изо рта его вырвалось облачко пара. Возможно, этот выкрик спас Сигизмунда от преждевременной смерти от скуки. «Ваше королевское величество! Русские-то, русские! Они стаскивают пушки с той стороны стены! Или я ослеп?» «Нет, нет, действительно стаскивают! Значит, они поняли, что не устоят!» «Тогда почему они не сдаются? Почему не вывешивают белый флаг?» Морщась от преследовавшей его с прошлой ночи головной боли, спросил король. «Мужичье! Туго соображают!» Сигизмунд очень надеялся, что наблюдения мальтийского кавалера справедливы. Весь верх стены, на которую обрушился обстрел, был охвачен пламенем. То тут, то там взрывался приготовленный для пушек порох. Однако паники почему-то не было. Пушкари аккуратно, не проявляя поспешности, стаскивали вниз орудия, собирали оружие и отступали, хотя и быстро, но вовсе не лихорадочно, чего можно было бы ожидать. «Вперед, пан Новодворский!» — воскликнул Сигизмунд. «Вперед! Кажется, брешь уже появилась! Да-да, я вижу, в стене образовалось отверстие!» «Что вы, мой король!» — невозмутимо, стараясь не показывать охватившего и его возбуждение, ответил кавалер. «Там же совсем маленькая прореха. Эту стену быстро не расколотишь даже такими орудиями. Ах, теперь нам придется восстанавливать здесь все заново. Миллионы кирпичей. Польскому престолу эдакая твердыня весьма пригодится». «Будь она проклята!» — прошипел себе под нос Сигизмунд. На морозе его начинало колотить. «Я бы стер ее с лица земли, не будь на это потребно слишком много пороха. Никакого золота не хватит. Лучше потратить его на более полезные дела», — отозвался Новодворский. «А штурм начнем через... думаю, уже через 1-1.5 часа, Ваше Величество». Потом, много позже, Сигизмунд припомнил эту реплику Новодворского насчет добрых дел, прозвучавшую после того, как сам он чуть не проговорился про золото Смоленска. Кавалер подхватил так легко, будто думали они об одном.
Но это было бы настолько невероятно, что король решил, что это просто оговорка или дурацкое совпадение. Солнце поднималось, но мало кто видел его сквозь клубы порохового дыма, взметаемые ветром языки огня, кирпичную пыль и гарь. Пытаясь все-таки что-то разглядеть в грозовой туче, накрывшей крепость, Сигизмунд набрел глазком подзорной трубы на черного орла, который по-прежнему парил над Фроловской башней. Он навел трубу на одну голову, и она будто ему усмехнулась. Навел на другую. Король готов был поклясться, что голова ему подмигнула.

Новодворский ошибся. Брешь в стене сделалась достаточно велика лишь ближе к полудню. Сигизмунд приказал бросить вперед наемную немецкую пехоту под командованием проверенного в боях полковника Вейера. Пехоту польскую и отборную шляхтицкую конницу он, как всегда, приберег для второй волны атаки. Среди грохота прогудел горн, раз и другой. Осадные орудия умолкли. А спустя минуты сотни закованных в сверкающие кирасы наемников устремились через ров к чернеющему среди дыма и пыли проему. Подойдя к стене вплотную, немцы обнаружили, что брешь хоть и была достаточно широкой, до земли не доходила. Ее изломанные края начинались на высоте человеческого роста. Но это уже не могло остановить штурмующих. Стены наверху были пусты, осажденные не встречали врага огнем. Значит, поняли бессмысленность сопротивления. Наемники, как муравьи, стремительно карабкались по разбитым остаткам кладки, взбираясь на выломанные куски стен. Передние ряды соскакивали с той стороны и с криками устремлялись в атаку. Но проникшие в проем следом за ними вдруг стали налетать на тех, кто пошел в атаку первыми. Они будто натыкались на невидимую преграду. Их ряды сминались, начиналась невообразимая и необъяснимая толчия, а сзади в пролом лезли все новые и новые ланскнехты, ослепленные азартом предстоящего боя и не понимавшие еще, что происходит. Все разъяснилось, когда рассеялись дым и пыль. Преграда вовсе не была невидимой. Высокий земляной вал встал изнутри крепости. «Дьявол!» — взревел полковник Вейер. «Откуда это? Чтоб я провалился в преисподнюю прямо сейчас! Что это? Неужели они это сделали за время осады?» В следующий миг полковник понял, что времени изумляться, гневаться и орать у него нет. Пехота оказалась в ловушке. Зажатая между стеной и валом, она стала прекрасной мишенью для осадных людей. Донеслось далекое «Пали!» Из земляного вала, с башен, отовсюду на штурмующих немцев полетели пули и картечь. «Назад!» — завопил полковник. «Назад!» Вейер яростно замахал гарнисту, и тот протрубил ретираду. Он опоздал буквально на секунду, потому что к оврагу уже неслась отборная шляхтицкая кавалерия с раскачивающимися за спинами всадников крыльями. Возможно, кто-то из гусар и услышал сигнал к отступлению. Возможно, и хотел повернуть назад, но колышущаяся волна несла таких вперед. Никому из кавалеристов и в голову не могло прийти, что ретирада будет сыграна до того, как начнется, собственно, штурм. Полковник схватился за голову. Брешь снаружи была шире, чем изнутри. Взбираться на ее края с той стороны оказалось труднее, и многие наемники так и вообще не успели до нее добежать. «Лей!» — донесся едва слышный на таком расстоянии голос со стороны московитов. И с вала, а следом и со стены, на которой, как вначале казалось, вообще не осталось людей, полилась кипящая смола. Вопли запертых в ловушке людей казались чуть ли не громче выстрелов кулеврин. И тут же заговорили пушки на двух башнях с обеих сторон от пролома. Их ядра лоб в лоб встретили гусар, что уже неслись в атаку. Люди, кони, все смешалось в кучу. Два ядра угодили и в одну из кулеврин, сильно ее повредив. Пушка беспомощно ткнулась дулом в землю, как поверженный дракон. Эта атака стоила Вейеру пятой части полка. Конница, рванувшаяся вперед, как только немцы вошли в проем, пострадала сильнее. Она оказалась на самом удобном для пушечного обстрела расстоянии. В это время Колдырев горячо убеждал воеводу в необходимости вылазки. «Если сейчас им вслед ударим, половину ихних положим, Михайло. Ляхи с немцами одурели совсем, так что отпора не дадут. Догоним, зададим жару!» «Не скажи», — Михаил обвел зятя спокойным и как будто насмешливым взором. «Сейчас здесь все закончилось. Кончено, Гриша. Надо с другой стены встречать ляхов. Вот там будет тебе сеча». Шейн опять угадал. В то самое время, как осадные люди расправлялись с угодившими в мышеловку пехотинцами полковника Вейера, по другую сторону от Авраамиевской башни тоже начался приступ.
Им командовал Новодворский, уверенный, что его натиск не встретит серьезного сопротивления, но окажет поддержку тем, кто в это же время ворвется в крепость через пробитую ядрами брешь. Однако поляков и казаков встретил на стене отряд во главе с самим воеводой. «Сергиев! Сергиев!» — гремело с разных сторон. Сеча была недолгой. Не прошло и получаса, как осадные лестницы были сметены. Взобравшихся на стену изрубили до единого. Воевода стоял в проеме между зубцами, смотрел на суматошное бегство врага и удивлялся тому, насколько оно напоминает происходившее здесь год назад. А ведь защитников стало уже в четверо меньше. Голод, раны, мороз отнимали у смолян последние силы. И все же враг бежал.

0: Вечером королю доложили, что он потерял более 400 человек, в том числе шотландского и нидерландского капитанов. А разъяренный полковник Вейер потребовал выплатить его пехотинцам тройное жалование. «Вы клялись, ваше величество, что знаете каждый кирпичик этой проклятой стены!» — кричал немец, тщетно пытаясь поправить на голове разбитый шлем. «Так вот вам все ваше знание! Или тот русский мерзавец, что доставляет вам все эти планы, полный идиот, или он двойной мерзавец и вас обманывает! Этот русский воевода — гений осадного дела, и я в который раз в этом убедился!»
1: Полковник направился к выходу из домика короля, но на пороге обернулся. «Имейте в виду, ваше величество!» «Если мои люди не получат денег, о которых я говорил, немецкая пехота уйдет из-под Смоленска. У пушечного мяса есть свои принципы». И он даже посмел хлопнуть дверью. И никто, ни офицеры, ни охрана короля, ни сам король не решились его задержать, чтобы выразить гнев по поводу сей неслыханной дерзости. Его величество не вспылил. Это было бы неразумно. Он сделал вид, что ничего не произошло. Слова о тройном жаловании для немцев укололи его больнее, чем непочтительное поведение полковника. Они, эти слова, разворошили клубок беспокойных мыслей, которые не покидали короля, шли ровным зудящим фоном, что бы он ни делал, что бы ни говорил. И все эти мысли были о деньгах. Теперь, когда из Рима дважды помогали ему безвозмездно, если не считать платой, за бочки с золотыми монетами, обязательное прочтение нравоучительных посланий на латыни и тех небольших обязательств по Габсбургам, что пришлось на себя взять. Когда его уже дважды кредитовали генуэзские купцы под гарантией все того же Святого Престола, когда казна московских царей была разграблена, теперь у короля совершенно не было денег, а самое худшее — их совершенно негде было взять. Только в Смоленске. Только в проклятом Смоленске, стоявшем хуже, чем кость в горле, поперек всех величественных планов короля. Тут этот немецкий полковник что-то говорил. Да с таким жаром негромко обратился король к человеку из своей свиты, подозвав его незаметным жестом. Даже обидно, что я пребывал в своих мыслях и совершенно его не слушал. О чем он? Почему ушел? Ничего существенного, ваша милость. «Вы считаете? А ты, Збышек, тоже так думаешь?» Адъютант только пожал плечами. Мол, дело выеденного яйца не стоит. Но с таким жаром даже странно для немца. Продолжал как бы сам с собой рассуждать король. «Таких людей надо беречь. Было бы бесконечно обидно, если бы случайная пуля или лучше арбалетная стрела. Такая стрела еще как-то смешно называется. Болт. «Ваша милость», — подсказал вполголоса тот, подозванный Сигизмундом человек из свиты. «Болт. Спасибо. Постараюсь на этот раз запомнить. Так вот, было бы обидно, если бы арбалетный болт сразу после падения крепости оборвал жизнь этого горячего немецкого парня. Было бы очень жаль. Да, бесконечно. Но словно предвидя эту печальную возможность, полковник везде ходит в окружении самых верных ему людей. Мне кажется, они готовы отдать за него жизнь. Жизнь на этой войне можно отдавать только за своего короля. То есть за меня. Не стоит об этом забывать. Я ведь говорю только о несчастной случайности, упаси Господь. И только после взятия Смоленска.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Читаем классику. Александр Сергеевич Пушкин. «Станционный смотритель». Повесть читает народный артист России Александр Познанский. Запись из личного архива Александра Познанского.
1: Станционный смотритель. Коллежский регистратор, почтовой станции диктатор. Князь Вяземский.

0: Никто не проклинал станционных смотрителей. Кто с ними не бранивался? Кто в минуту гнева не требовал от них роковую книгу, дабы вписать воную свою бесполезную жалобу на грубость, притеснение и неисправность? Кто не почитает их извергами человеческого рода, равными покойным подьячим или, по крайней мере, муромским разбойникам? Будем, однако, справедливы, постараемся войти в их положение и, может быть, станем судить о них гораздо снисходительнее. Что такое станционный смотритель? Сущий мученик 14 класса, огражденный своим чином токмо от побоев, и то не всегда, ссылаюсь на совесть моих читателей. Какова должность его диктатора, как называет его шутливо князь Вяземский? Не настоящая ли каторга? Покою ни днем, ни ночью. Всю досаду, накопленную во время скучной езды, путешественник вымещает на смотрителе. Погода несносная, дорога скверная, ямщик упрямый, лошади не везут, а виноват смотритель. Входя в бедное его жилище, проезжающий смотрит на него, как на врага. Хорошо, если удастся ему скоро избавиться от непрошенного гостя. Но если не случится лошадей, Боже, какие ругательства, какие угрозы посыплются на его голову. В дождь и в слякоть принужден он бегать по дворам. В бурю, в крещенский мороз уходит он в сени, чтоб только на минуту отдохнуть от крика и толчков раздраженного постояльца. Приезжает генерал. Дрожащий смотритель отдает ему две последние тройки, в том числе курьерскую. Генерал едет, не сказав ему спасибо. Через 5 минут колокольчик, и фельдъегерь бросает ему на стол свою подорожную. Вникнем во все это хорошенько, и вместо негодования сердце наше исполнится искренним состраданием. Еще несколько слов. В течение 20 лет сряду изъездил я Россию по всем направлениям. Почти все почтовые тракты мне известны. Несколько поколений ямщиков мне знакомы. Редкого смотрителя не знаю я в лицо. С редким не имел я дела. Любопытный запас путевых моих наблюдений надеюсь издать в непродолжительном времени. Пока мисс скажу только, что сословие станционных смотрителей представлено общему мнению в самом ложном виде. Сии столь оклеветанные смотрители вообще суть люди мирные, от природы услужливые, склонные к общежитию, скромные в притязаниях на почести и не слишком сребролюбивые. Из их разговоров, коими не кстати пренебрегают господа проезжающие, можно почерпнуть много любопытного и поучительного. Что касается до меня, то, признаюсь, я предпочитаю их беседу речам какого-нибудь чиновника 6 класса, следующего по казенной надобности. Легко можно догадаться, что есть у меня приятели из почтенного сословия смотрителей. В самом деле, память одного из них мне драгоценна. Обстоятельства некогда сблизили нас, и об нем-то намерен я теперь побеседовать с любезными читателями. В 1816 году, в мае месяце, случилось мне проезжать через Энскую губернию по тракту, ныне уничтоженному. Находился я в мелком чине, ехал на перекладных и платил прогоны за 2 лошади. Вследствие сего смотрители со мною не церемонились, и часто бирал я с бою то, что во мнении моем следовало мне по праву. Будучи молод и вспыльчив, я негодовал на низости малодушия смотрителя, когда сей последний отдавал приготовленную мне тройку под коляску чиновного барина. Столь же долго не мог я привыкнуть и к тому, чтоб разборчивый холоп обносил меня блюдом на губернаторском обеде. Ныне то и другое кажется мне в порядке вещей. В самом деле, что было бы с нами, если бы вместо общеудобного правила «чин чина почитай» велось в употреблении другое. Например, ум ума почитай. Какие возникли бы споры? И слуги, с кого бы начинали кушанье подавать? Но обращаюсь к моей повести. День был жаркий. В трех верстах от станции стало накрапывать, и через минуту проливной дождь вымочил меня до последней нитки. По приезде на станцию первая забота была поскорее переодеться, вторая — спросить себе чаю. «Эй, Дуня!» — закричал смотритель. «Поставь самовар, да сходи за сливками!» При сих словах вышла из-за перегородки девочка лет 14 и побежала в сени. Красота ее меня поразила. «Это твоя дочка?» — спросил я смотрителя. «Дочка», — отвечал он с видом довольного самолюбия, — «да такая разумная, такая проворная, вся в покойницу мать». Тут он принялся переписывать мою подорожную, а я занялся рассмотрением картинок, украшавших его смиренную, но опрятную обитель. Они изображали историю блудного сына. В первый почтенный старик в колпаке и шлафроке отпускает беспокойного юношу, который поспешно принимает его благословение и мешок с деньгами. В другой яркими чертами изображено развратное поведение молодого человека. Он сидит за столом, окруженный ложными друзьями и бесстыдными женщинами. Далее промотавшийся юноша в рубище и треугольной шляпе пасет свиней и разделяет с ними трапезу. В его лице изображены глубокая печаль и раскаяние, и, наконец, представлено возвращение его к отцу. Добрый старик в том же колпаке и шлафроке выбегает к нему навстречу, блудный сын стоит на коленях, в перспективе повар убивает упитанного тельца, и старший брат вопрошает слуг о причине таковой радости. Под каждой картинкой прочел я приличные немецкие стихи. Все это до ныне сохранилось в моей памяти, так же, как и горшки с бальзамином, и кровать с пестрой занавеской и прочие предметы, меня в то время окружавшие. Вижу, как теперь самого хозяина, человека лет 50, свежего и бодрого, и его длинный зеленый сюртук с тремя медалями на полинялых лентах. Не успел я расплатиться со старым моим ямщиком, как Дуня возвратилась с самоваром. Маленькая кокетка со второго взгляда заметила впечатление, произведенное ею на меня. Она потупила большие голубые глаза. Я стал с нею разговаривать. Она отвечала мне безо всякой робости, как девушка, видевшая свет. Я предложил отцу ее стакан пуншу. Дуне подал я чашку чаю. И мы втроем начали беседовать, как будто век были знакомы. Лошади были давно готовы, а мне все не хотелось расстаться с смотрителем и его дочкой. Наконец я с ними простился, отец пожелал мне доброго пути, а дочь проводила до телеги. В сенях я остановился и просил у ней позволения ее поцеловать. Дуня согласилась. Много могу я насчитать поцелуев с тех пор, как этим занимаюсь, но ни один не оставил во мне столь долгого, столь приятного воспоминания. Прошло несколько лет, и обстоятельства привели меня на тот самый тракт, в те самые места. Я вспомнил дочь старого смотрителя и обрадовался при мысли, что увижу ее снова. Но, подумал я, старый смотритель, может быть, уже сменен. Вероятно, Дуня уже замужем. Мысль о смерти того или другого также мелькнула в уме моем, и я приближался к станции с печальным предчувствием. Лошади стали у почтового домика.
1: Вошед в комнату, я тотчас узнал картинки, изображающие историю блудного сына. Стол и кровать стояли на прежних местах, но на окнах уже не было цветов, и все кругом показывало ветхость и небрежение. Смотритель спал под тулупом. Мой приезд разбудил его. Он привстал. Это был точно Самсон Вырин, но как он постарел! Пока не собирался он переписать мою подорожную, я смотрел на его седину, на глубокие морщины давно небритого лица, на сгорбленную спину и не мог надивиться, как 3 или 4 года могли превратить бодрого мужчину в хилого старика. «Узнал ли ты меня?» — спросил я его. «Мы с тобою старые знакомы».
0: «Может статься», — отвечал он угрюмо. «Здесь дорога большая, много проезжих у меня перебывало».
1: «Здорова ли твоя Дуня?» — продолжал я.
0: Старик нахмурился. «А Бог ее знает», — отвечал он.
1: «Так, видно, она замужем», — сказал я.
0: Старик притворился, будто бы не слыхал моего вопроса, и продолжал пошептом читать мою подорожную.
1: Я прекратил свои вопросы и велел поставить чайник. Любопытство начинало меня беспокоить, и я надеялся, что пунш разрешит язык моего старого знакомца. Я не ошибся. Старик не отказался от предлагаемого стакана. Я заметил, что ром прояснил его угрюмость. На втором стакане сделался он разговорчив, вспомнил или показал вид, будто бы вспомнил меня, и я узнал от него повесть, которая в то время сильно меня заняла и тронула.
0: «Так вы знали мою Дуню?» — начал он.
1: «Кто же и не знал ее? Ах, Дуня, Дуня! Что за девка-то была? Бывало, кто не проедет, всякой похвалит, никто не осудит. Барыни дарили ее та платочком, та сережками. Господа проезжие нарочно останавливались, будто бы пообедать или отужинать, а в самом деле, чтоб только на нее подоле и поглядеть. Бывало, барин, какой бы сердитый ни был, при ней утихает и милостиво со мною разговаривает. Поверите ли, сударь, курьеры, фельдъегеря с нею по получасу заговаривались. Ею дом держался, что прибрать, что приготовить, за всем успевал. А я-то, старый дурак, не нагляжу, сбывало, не нарадуюсь. Уж я ли не любил моей Дуни? Я ль не лелеял моего дитяти? Уж ей ли не было житье?
0: Да нет, от беды не отбожишься. Что суждено, тому не миновать. И тут он стал подробно рассказывать мне свое горе.
1: 3 года тому назад, однажды в зимний вечер, когда смотритель разлиновывал новую книгу, а дочь его за перегородкой шила себе платье, тройка подъехала, и проезжий в черкесской шапке, в военной шинели, окутанной шалью, вошел в комнату, требуя лошадей. Лошади все были в разгоне. При всем известии путешественник возвысил было голос и нагайку, но Дуня, привыкшая к таковым сценам, выбежала из-за перегородки и ласково обратилась к проезжему с вопросом, не угодно ли будет ему что-нибудь покушать. Появление Дуни произвело обыкновенное свое действие. Гнев проезжего прошел, он согласился ждать лошадей и заказал себе ужин. Сняв мокрую косматую шапку, отпутав шаль и сдернув шинель, проезжий явился молодым стройным гусаром с черными усиками. Он расположился у смотрителя, начал весело разговаривать с ним и с его дочерью. Подали ужинать. Между тем лошади пришли, и смотритель приказал, чтоб тотчас, не кормя, запрягали их в кибитку проезжего. Но, возвратясь, нашел он молодого человека почти без памяти, лежащего на лавке. Ему сделалось дурно. Голова разболелась. Невозможно было ехать. Как быть? Смотритель уступил ему свою кровать, и положено было, если больному не будет легче, на другой день утром послать Вес за лекарем.
2: Вы прослушали первую часть повести Александра Сергеевича Пушкина «Станционный смотритель» в исполнении народного артиста России Александра Познанского. Запись из личного архива Александра Познанского.

0: Радио «Образ» желает вам доброго утра. Притча дня. Поучение в примере.
1: Песок и камень. По пустыне шел караван. Нестерпимо палило солнце. Песок, гонимый ветром, заставлял уставших путников прикрывать глаза. Внезапно юноша, который первый раз шел в караване, показалось, что впереди замаячил оазис. И он закричал: «Я вижу воду! Вода!» Его спутники встрепенулись и жадно впились глазами в ту точку, куда указывал новичок. Но уже спустя мгновение разочарованно опустили головы и молча продолжили путь. А сын проводника каравана, молодой и дерзкий, насмешливо закричал: «Эй ты! Это мираж! Какой же ты глупый!» Эта насмешка, сказанная к тому же во всеуслышание, больно ранила юношу. Какое-то время он шел, понурив голову, а потом задержался на минуту и написал на песке: «Сегодня человек меня обидел». Сын проводника, то и дело объезжавший караван, увидел эту надпись, но на этот раз промолчал. Так они шли еще 3 дня и 3 ночи, изнывая от дневного зноя и прозябая от ночного холода. Наконец, караван приблизился к селению, где уставших путников ждали вода и отдых. Наутро юноша встал раньше всех, чтобы посмотреть на восход солнца. Однако едва он сделал пару шагов, как под ногами прошелестела змея. Вероятно, он нечаянно ее потревожил. Он знал, что укус этой змеи смертелен, и замер, потому что был неопытен и не знал, как вести себя. А вот сын проводника, случайно оказавшийся поблизости, конечно, знал. Он схватил палку и стал стучать ею по земле. Змея, среагировав на вибрацию, поспешила уползти от такого большого и грозного противника. Когда караван вновь двинулся в путь, юноша задержался возле большого камня и вытесал на нем: «Сегодня человек спас мне жизнь». Тогда сын проводника спросил его: «Почему, когда я обидел тебя, ты написал это на песке, а когда спас — на камне?» Юноша ответил: «Про обиду лучше написать на песке, чтобы дождь и ветер могли стереть, ведь наши чувства приходящие. А про что-то хорошее нужно вытесать на камне, чтобы память об этом осталась навсегда. С плохим надо прощаться как можно скорее, а хорошее — сохранять в своем сердце на всю жизнь». Эта мудрость вызвала в сыне проводника уважение, и они с юношей стали друзьями.
0: Притча дня. Поучение в примере.

0: эфире «Радио Образ».
1: В новом сезоне продолжается цикл программ «Защитники земли русской» Анастасии Шохиной. Мы услышим рассказ о жизненном пути непобедимого адмирала Федора Ушакова. Он явился самым выдающимся флотоводцем, который стоял у истоков Черноморского флота и вошел в историю как адмирал, не проигравший ни одного морского сражения и не оставивший ни одного матроса в плену. «Жизнь – Родине, душа – Богу». Эти слова как нельзя более полно характеризуют деяния выдающегося русского флотоводца. Воинская доблесть, которая прославляет, и житие, которое вдохновляет. Федор Ушаков,

0: Вот поскольку снимки датируются, вот эти вот самодеятельные снимки, да, непрофессиональные, они начинают датироваться 1902 годом, то есть где-то вот в это время, значит, и появилась фотографическая камера. Может быть, немного раньше. Но 1902 год может быть рубежным, потому что в это время Николай Петрович Преклонский, он все более активно занимается хозяйственными вопросами Старинского, потому что на самом деле ему досталась эта экономия от своей тетки Натальи Ивановны. У него было свое имение в бывшем Курмышском уезде Симбирской губернии. Вот, может быть, только потому, что вот они вот с этого момента стали все более и более, что называется, оседать там, ну, как-то вот решили все фотографировать, а потом это вот практически вылилось в целую серию фотографий. Я еще хочу добавить, еще один момент интересный этого альбома, это то, что здесь, конечно же, не только быт владельцев запечатлен, но еще и местное население, и виды сельскохозяйственных, просто виды работ, и какие-то отдельные типажи крестьянского населения. Опять же, некоторые из них просто, сейчас мы не можем сказать, кто это, да, и даже виды Старинского. В альбоме приведена только одна фотография, насколько я помню, их две или три, но вот, к сожалению, оставшиеся фотографии, они просто, ну, не подлежат восстановлению.
1: Мы уже столько раз сказали Старинское и ни разу не локализовали это географически.
0: Старинское – это тогда крупное село, весьма крупное село в Сергачевском уезде, а сейчас оно находится на территории Пильнинского района, тоже Нижегородской области тогда, губернии, сейчас области.
1: В Пильне вообще оценили эту,
0: да,
1: книгу?
0: Да, да.
1: Для них это важно?
0: Да. Я знакома с директором Пильнинского краеведческого музея, и он, в общем, сказал, что не ожидал, что вот то место, которое сейчас является собой только очень скромные, незначительные свидетельства того, что здесь когда-то была барская экономия, дворянская экономия, что это было так на самом деле. Там сохраняются остатки помещичьего сада, один или два пруда, какая-то постройка совершенно мною пока не атрибутирована, но, скорее всего, правительский дом и церковь, полуразрушенная церковь. Все. Все остальное ушло. И вот эти фотографии, они как бы помогают, вот это, что называется, память места, да, они помогают понять, представить, как это выглядело 100 лет тому назад.
1: Вы знаете, одна из особенностей этой книги, уважаемые радиослушатели, это поэтические иллюстрации. Я думаю, что и в нашем разговоре не стоит от этого отступать, и поэтому сейчас мы тоже так атмосферно погрузимся в поэзию 19 века. Бунин, Соловьев, Звенигородский, Копыткин – давайте послушаем и вернемся и перелистаем, пересмотрим этот замечательный альбом.
2: Я люблю этот ветхобогатый, опустелый помещичий дом, окруженный гирляндою статуй, отраженный зеленым прудом. Я люблю его призрачный голос, эхо жизни, которое в нем расцветало, мечтало, боролось, загоралось сердечным огнем. Я люблю эти прошлые лица на отцветшем слепом полотне, клавикорды в уютных светлицах, знак Киота в углу на стене. Я люблю это таинство рода, дух семьи, продолжающий жить, заставляющий сердце народа с красотою былою дружить, как подснежник и лунные чары, как легенд переписанный том. Я люблю этот милый и старый, этот белый помещичий дом. Люблю цветные стекла окон и сумрак от столетних лип, звенящий люстры серый кокон и половиц прогнивших скрип. Люблю неясный винный запах из шифоньерок и из книг в стеклянных невысоких шкапах, где рядом Сю и Патерик. Люблю их синие странички, их четкий шрифт, простой набор, и серебро икон в божничке, и в горке матовый фарфор. И вас,

0: Вас дагеротипы, черты давно поблекших лиц, и сумрак от столетней липы, и скрип прогнивших половиц. Милый друг, или ты не видишь, что все видимое нами только отблеск, только тени от незримого очами? Милый друг, или ты не слышишь, что житейский шум трескучий только отклик искаженный торжествующих созвучий? Милый друг, или ты не чуешь, что одно на целом свете только то, что сердце к сердцу говорит в немом привете? О счастье мы всегда лишь вспоминаем, о счастье всюду. Может быть, оно вот этот сад осенний за сараем и чистый воздух, льющийся в окно. В бездонном небе легким белым краем встает, сияет облако. Давно слежу за ним, мы мало видим, знаем. А счастье только знающим дано. Окно открыто, пискнула и села на подоконник птичка. И от книг усталый взгляд я отвожу на миг. День вечереет, небо опустело, гул молотилки слышен на гумне. Я вижу, слышу, счастлив, все во мне. Столько дней прошло с малолетства, что его вспоминаешь с трудом. И стоит вдалеке мое детство, как с закрытыми ставнями дом. В этом доме все живы, здоровы, те, которых давно уже нет. И висячая лампа в столовой льет по-прежнему теплый свет. В поздний час все домашние в сборе, братья, сестры, отец и мать. И так жаль, что приходится вскоре, распрощавшись, ложиться спать. Вчера я посетил наш старый дом. Он зеленью густой зарос кругом. Большие окна сумрачно глядели. Порой врывался ветер с шумом в щели. И паутину мерно колыхал. Я в зал вошел, по-прежнему рояль стоял с давно разбитой клавиатурой. Над ним в углу с физиономией хмурой, скосившись, прадеда висел портрет. В японской вазе розанов букет сплошным накрылся слоем темной пыли. В чехлах линялых люстр кресла были. В гостиной треснул сильно потолок, навис, и как держался, ведал Бог. Я оббежал весь дом. Волной безбрежной неслись воспоминания в безмятежной и монотонно мертвой тишине о промелькнувшей в вечность старине. И этот дом казался мне отныне заброшенной, покинутой святыней.
1: Я надеюсь, уважаемые радиослушатели, вы настроились на такой поэтический лад. Нижегородская усадьба в подлинных фотографиях, усадьба Преклонских в Старинском. Об этом мы сегодня говорим с Ириной Агафоновой и Виталием Красновым. Итак, настроились, но перед тем, как все-таки подробно, может быть, рассмотреть фотографии, где-то любимые каждым из нас, да, уже полюбившиеся, где-то по каким-то причинам очень важные для нас. Давайте вспомним, все-таки пройдемся по судьбе этого уникального рода Преклонских. О каких вообще людях повествует этот альбом, рассказывает эта книга, как сложилась их судьба? Есть ли сегодня Преклонские? Расскажите, пожалуйста, прежде всего, наверное, вы.
2: Ну, Ирина, да, наверное, потому что я с Преклонскими дружу очень. У нас близкие отношения, они родственники мои. Здесь есть одна небольшая фотография, где запечатлена Ангелина Леонидовна Агафонова вместе с Преклонским.
1: Это тот человек, именно который вас с Преклонскими сроднил,
3: да? Да, Георгий Петрович.
2: Моя тетя. Здесь они молодые люди, того примерно возраста, когда они были в ссылке. А в ссылке они были из-за того, что Преклонский участвовал в движении, ну, даже это не движение, а он был скаутом. И тетя Геля тоже была скаутом. Она это время описала
1: годы,
2: в своих воспоминаниях. Да,
3: с самого начала 20-х годов.
2: Да. Вот. И был такой эпизод в их жизни, немаленький, когда его сослали вместе с другими скаутами нижегородскими. И они жили в городе Киренске на Лене, река Лена. Вот тетя Геля за ним поехала, как в лучших традициях жен декабристов. Она там писала диплом свой, потому что она училась, химию защищала, агрохимию. И ездила туда даже два раза, потому что ей пришлось возвращаться, защитить этот диплом. Потом она поехала опять к нему. И там родился сын у них. И сын это Святослав Георгиевич Преклонский. Это совершенно замечательный человек, мой двоюродный брат, с которым мы в очень близких отношениях были. Он, к сожалению, недавно ушел из жизни, но он много старше. Там и жил он в заповеднике, Окский государственный заповедник. То есть он избрал профессию биолога. У него диссертация кандидатская по орнитологии, по перелетным птицам.
3: Мало того, что он жил в Окском заповеднике, он был доктором биологических наук. Он, собственно говоря, был одним из основателей этого биосферного заповедника Окского.
2: Ну да, он приехал туда молодым человеком, да, в 50-е годы. И там был, ну, научным директором, то есть по зампонауке это называется. Потом, когда время пришло, он стал директором Окского заповедника. Это длилось очень долго. Больше 25 лет, наверное. А доктором наук он стал, между прочим, после того, как ушел на пенсию. Вот, будучи директором, ему было не до диссертации, конечно. А потом защитил диссертацию буквально там в полгода после ухода на пенсию. Так что вот такое интересное семейство получилось. Это люди, истинно преданные и науке, и культуре, и родине нашей.
1: Мы так сразу на сегодняшний день переключились, условно сегодняшний день, то есть действительно вписаны изначально в историю и страны, и нашего региона. Вот начнем тогда сначала. Ведь действительно есть документы, которые говорят, что род Преклонских очень древний и вписан, опять же говорю, в историю. И тогда, может быть, не совсем наши были, вот по теперешним пониманиям, это какие-то земли, да, это была там другая губерния, да, но сегодня это наша территория. Расскажите хотя бы о нескольких преклонских, которые вошли в историю, именно в историю, очень много что сделали для Родины и для Малой Родины.
3: Да. Ну, прежде всего, хотелось бы сказать, что в ходе подготовки к этой книге я все-таки, мне удалось более или менее понять и установить, кто такой был первый предок этого рода. Андрей Иванович Преклонский, который закончил свою жизнь царским послом.
1: Простите, пожалуйста, вынуждена прервать речь вашу. У нас звонок. Здравствуйте. Вы в эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, да.
4: Здравствуйте. Это я удивилась очень. Мне так было приятно, что тут родители мои из Таринска. Мы чем вот зовем Таринское, а не Сталинское.
1: Ой, спасибо
4: вот
1: большое.
4: Да, это мама так. 12-го года рождения, а папа с 13-го. Лукашина Александра Кузьминична и Кузьмин Иван Михайлович. А я вот тоже рождена Кузьмина Лидия Ивановна.
1: Огромное спасибо. А вы что-то знаете о этом роде Преклонских?
4: Да, я ездила туда много, и маленькая, и в 5 лет, и там и уже еще там до школы ездила, и как папа возил с завода кокс туда бабушке. Я ездила, ехала как раз в машине зимой, он меня в кабинку, да, а сам на машине сидел, кокс с завода выписал. Вот, и, в общем-то, и много всяких случаев. И как по черемухам лазили там с подругой в это, ну, там, в деревне. И как уже после вырабатывала моя родственница пенсию, и мы туда ездили, все улицы прошли, и да на кладбище, на Иванов порядок, на этот, еще там много, все эти пруды, это Барский, как она рассказывала маленько, все, и Барский пруд, такой пруд большой, он уже был за... Ну, залиленный такой, его чистить хотели. В общем, много там все, так знаем. Все, в общем, вот так вот на них все.
1: Ой, огромное вам спасибо. Спасибо. Очень-очень приятно было слышать. Спасибо,
4: да,
1: вам огромное.
4: Да, и фотографии у меня все родители, и дедушка, прабабушек, бабушек. Всех, в общем, вот так вот.
1: Спасибо вам огромное. Все, спасибо. Вот спасибо. Вот такой звонок. Как с фотографии сошедший человек. У нас же тоже много очень в этой книге представлено жителей разных абсолютно. Поэтому вот репликой сегодняшнего дня, такой мостик в историю этой книги. Ну, да. Да. И очень важное ударение нам изменили, да?
3: Да, я не знаю, я постоянно путаю. Да. Сталинское, старинское.
1: Старинское.
3: Да, да, там и говорят старинское, да.
1: Старина, старинская. Ну, это может быть извинительно. Хохлома тоже говорят. Те, кто из с хохломы. Мы-то хохлома говорим. Ну, в общем, спасибо вам огромное.

0: неси.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Наше спасение, как же восхотелось и спаси устроите, в утробу девы и вселился еси, юже миру предстательницу показал еси, Отец наших Божий благословен еси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Валителя милости, Его же родила еси, Мати чистая, умоли избавитесь от прегрешений и душевных скверн, верую зовущим, Отец наших Божий благословен еси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, сокровище спасения, источник нетления, тя родшую и столб утверждений и дверь покаяния зовущим показал еси, Отец наших Божий благословен еси, и ныне и присно и во веки веков, аминь. Телесные слабости и душевные недуги, Богородительница, любовью приступающих ко крову Твоему, Дева, исцелите сподоби, спаса Христа нам родшая.

0: греки.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Помощи я же от Тебе требующей, не презри Деву, поющая и превозносящая Тебя вовеки. Пресвятая Богородица, спаси нас. Неможение души моей, исцеляющей телесные болезни Деву, да Тя прославлю чистое вовеки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, исцеление и богатство, издевающее верно поющим Тя Деву и превозносящим неизреченное Твое Рождество, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Напасти Ты, прилоги отгоняющие страстей находа Деву, тем же Тя поем во все веки.

Пресвятая Богородица, спаси нас, только слез моих не отвратися, я же от всякого лица всяку слезу отъемшего, Дева Христа родшая. Пресвятая Богородица, спаси нас, радости мое сердце исполни Деву, я же радости приемши исполнение, греховную печаль потребляющий. Пресвятая Богородица, спаси нас, пристанище и предстательство к Тебе прибегающих буди Деву, истина нерушимая, прибежище же и покров и веселье. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, света Твоего зарями просвети Деву, мрак невидения отгоняющий, благоверно Богородицу Тя исповедующих, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. На месте озлобления немощи смирившегося Девы исцели, из нездравия и воздравия притворяющий. Царица моя преблагая, надежда моя Богородице, приятели чесирых и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице, зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози мне, яко немощну, окорми мне, яко странно, обиду мою веси, разреши то, яко волиши, яко не имам иные помощи разве тебе, ни иные предстательницы, ни благие утешительницы, токмо тебе, о Богомати, яко да сохранишь имя и покрыши во веки веков. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас. Кому возопию, Владычице, кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, Царица Небесная, кто плач мой и воздыхание мое примет, аще не Ты, пренепорочная, надежды христиан и прибежище нам грешным, кто паче Тебе в напастях защитит, услыши убо стенание мое, и преклони ухо Твое ко мне, Владычице, Мати, Бога моего, и не презри мне, требующей Твоей помощи, и не отрини меня грешного. Вразуми и научи меня, Царица Небесная, не отступи от меня, раба Твоего, Владычице, за роптание мое, но будь мне Мати и Заступница, вручая себе милостивому покрову Твоему, приведи меня грешного к тихой и безмятежной жизни». Да плачуся о гресех моих. Кому бо прибегну, повинный аз, аще не к тебе упованию и прибежищу грешному.

грешных, надежду и на неизреченную милость Твою и щедроты Твоя окрыляем. О, Владычице, Царица Небесная, Ты мне упование и прибежище покров, и заступление, и помощь. Царица моя преблагая и скорая заступница, покры Твоим ходатайством мое прегрешение, защити меня от враг, видимых и невидимых, умягчи сердца злых человеков, восстающих на мя. О, Мати Господа моего Творца, Ты иси корень девства и невядаемый цвет чистоты. О, Богородительнице, Ты подашь мне помощь немощствующему плотскими страстьми и болезнующему сердцем. Едино бы Твое с Тобою, Твоего Сына и Бога нашего, имам заступление. И Твоим причудом заступлением да избавлюсь от всякие беды и напасти. О, пренепорочная и преславная Божия Мать Мария, тем же с упованием глаголю и вопию, радуйся, благодатная, радуйся, обрадованная, радуйся, преблагословенная, Господь с тобою. О, Пресвятая Дева Мати Христа Бога нашего, Царица небесе и земли, вонми многоболезненному воздыханию душ наших, призри с высоты святые Твои на нас, с верою и любовью поклоняющихся пречистому образу Твоему. Себо грехми погружаеми и скорбми обуреваеми, взирающи на Твой образ, яко живей Тебе сущий с нами, приносим смиренное моление наше, не имам Бо ни иные помощи, ни инаго предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о Мати, все скорбящих и обремененных. Помози нам немощным, утоли скорби наши, настави на путь правый на заблуждающих, уврачуй болезненные сердца наши и спаси безнадежных. Даруй нам прочее время живота нашего в мире и покаянии проводите. Подашь христианскую кончину, и на страшнем суде Сына Твоего явися нам, милосердная предстательница, да всегда поем, величаем и славим Тя, яко благую заступницу рода христианского, со всеми угодившими Богу,

0: Евангелие от Иоанна.
1: Глава 14. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» И Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его и видели Его». Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп. Видевший Меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя. Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне. А если не так, то верьте Мне по самым делам. Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его. А вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, прийду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит Меня, а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю его и явлюсь ему сам». Иуда, не Искариот, говорит ему: «Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру?» Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Не любящий Меня не соблюдает слов Моих. Слово же, которое вы слышите, не есть Мое, но пославшего Меня Отца. Сие сказал Я вам, находясь с вами. Утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Мир оставляю вам, мир Мой даю вам. Не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Вы слышали, что Я сказал вам: иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили Меня, то возрадовались бы, что Я сказал: иду к Отцу, ибо Отец Мой более Меня. И вот Я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. Уже немного Мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего. Но чтобы мир знал, что Я люблю Отца, и как заповедал Мне Отец, так и творю. Встаньте, пойдем отсюда».

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу рассказать вам об удивительном образе, образе Божией Матери Калужской. Этот образ уникален и неожидан, когда ты видишь его в первый раз в храме. Прежде всего, следует сказать, что относится он по своему типу, типу акафистных икон Божией Матери. То есть икон, иллюстрирующих некое событие, некое действие, которое связано с Божьей Матерью или с людьми, которым она являлась. Явление чудотворной иконы Калужской случилось в 1748 году в доме помещика Василия Хитрово в Калужской области. Во время уборки на чердаке служанки помещика обнаружили большой сверток холста, на котором была изображена женщина в темном одеянии с книгой в руках. Одна девушка приняла его за изображение монахини и показала второй, пригрозив ей гневом игумени за нерадивость и сквернословие. На что та, плюнув на образ, сказала: «Вот как я боюсь твоей игумени». И тотчас же упала, разбитая параличом, не в силах пошевелиться. Служанка рассказала обо всей этой страшной истории помещику, который приказал перенести женщину, оскорбившую образ, в дом и положить под иконы. В ту же ночь родителям девушки явилась Богородица и сообщила: «Дочь ваша своим дерзким поступком в изображенном на полотне лице оскорбила не инокиню, но меня, потому что это изображение есть мой образ, через который по воле Сына моего и Бога я буду ходатайствовать за город ваш и жителей его. Утром объявите об этом священникам и вместе с ними помолитесь перед поруганной моей иконой. Окропите расслабленную водой, которая стекает из-под храма, и дочь ваша исцелится». Родители так и сделали, как велела Божья Матерь. И эта девушка исцелилась, принеся слезное покаяние. Икона тотчас же была вставлена в раму и помещена на самое почетное место в барском доме. Вскоре в том же доме слуга Прохор, долгое время страдавший глухотой, трижды видел во сне Божью Матерь, которая наказала ему усердно молиться перед этим образом. Он так и сделал, после чего заснул на двое суток, а проснувшись, обнаружил, что он здоров. Единственная дочь этого помещика тяжело заболела. Ночью к ней явилась Пречистая Божья Матерь и сказала: «Молитесь перед этой иконой, и получишь исцеление». Дочь рассказала о сне родителям. Они вместе молились, дочь исцелилась. После этих удивительных, чудотворных событий икона с большими почестями была перенесена из барского дома в приходской храм в честь Рождества Богородицы. О какой же иконе идет речь, спросите вы? Список этого образа сегодня находится в главном кафедральном соборе города Калуга, является одним из наиболее чтимых в Калужской епархии. На этом образе Божья Матерь предстает перед нами в облике девушки, читающей книгу или молящейся по молитвослову. И, как говорят наши историки, она поразительно похожа на царицу Евдокию монашеской одеждой с раскрытой книгой, который был написан во время ее пребывания в Покровском монастыре за 40 лет до обретения этой святыни.
0: Русские иконы.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры. О призвании Павла к служению подробно говорится в книге «Деяний», чем подчеркивается значимость его апостольства. Практически вся книга «Деяний» посвящена именно служению Павла. Павел совершил 3 миссионерских путешествия, основал множество церквей, является автором 14 посланий, представляющих собой систематизацию всего христианского учения. Эти послания, благодаря широкому образованию Павла и проницательности его, отличаются большой самобытностью. По ним во все века и сейчас Церковь сверяла и сверяет верность своего служения. Стоит сказать несколько слов о последних днях и кончине великого Павла. Необходимо отметить, что последнее свое путешествие, по всей видимости, он совершил в 66 году. Это путешествие было совершено на запад. По всей видимости, он дошел в нем до Испании. После возвращения в Рим Павел был снова заключен в темницу. Это было время правления нечестивого императора Нерона. В темнице он находился до своей смерти. Есть предание о том, что после возвращения в Рим он проповедовал даже при дворе императора Нерона, обратил к вере его любимую наложницу. За это он был предан суду, хотя милостью Божией был избавлен, по собственному выражению, как говорил Павел, от львиных челюстей, то есть от съедения зверями в цирке, но был усечен мечом после 9-месячного заключения. Именно такой казни подвергались римские граждане. Мечом был усечен недалеко от Рима в 67 году после Рождества Христова, в 12-й год царствования императора Нерона. Вся жизнь апостола Павла до обращения, по глубокому убеждению его, была заблуждением, грехом, вела его лишь к осуждению. Сам Павел говорит об этом. Только благодать Божия извлекла его из того губительного заблуждения, в котором он находился. С этого времени апостол Павел старался быть лишь достойным этой благодати и не уклонялся от своего призвания. Сам Павел осознавал, что нет и не может быть речи о каких-то либо заслугах перед Богом. Все, что с ним происходило, это дело божественной милости. Является собой именно ярчайший пример апостольского служения. По словам блаженного Августина, апостол Павел, будучи прежде Савлом, сделался из хищного волка кротким агнцем. Прежде был врагом церкви, потом является апостолом. Прежде преследователем ее, потом проповедником. Господь указал апостолу Павлу, что однажды было ему претерпеть за имя его. Он наставлял его в подвигах, не оставлял в узах, оковах, темницах, кораблекрушениях. Сам сострадал ему в его страданиях, сам руководил его к этому дню. Значение апостола Павла трудно переоценить. Главное его значение именно в том, что он обращал ко Христу язычников. Он был апостолом языка. Он призывал не тех, кто были подготовлены ветхозаветным служением, ветхозаветным законом и ветхозаветным учением. Он призывал тех, кто ничего не слышал о ветхозаветном законе. Именно поэтому апостол Павел может служить именно образцом апостольского служения. Именно поэтому его мы, наряду с апостолом Петром, почитаем одним из первоверховных апостолов. Храни вас всех Господь и Пресвятая Богородица.

Сегодня, 15 сентября, Церковь вспоминает преподобных Антония и Феодосия Печерских, мученика Мамонта, священномученика епископа Германа, священномученика епископа Дамаскина. Мученик Мамонт жил в III веке в Пафлагонии, области на севере современной Турции. Он родился в тюрьме, где находилась в заключении его мать, христианка Руфина. Вскоре она скончалась, а отец мальчика умер в застенках еще раньше. Богатая вдова-христианка Аммия взяла Мамонта на воспитание. Юноша с интересом и радостью учился, был рассудителен и мудр. Он много рассказывал сверстникам о вере в Спасителя. После этих разговоров некоторые его товарищи приняли христианство. Об этом донесли властям. Мамонт был схвачен и доставлен на суд к императору Аврелиану. Тот сначала лаской, а затем угрозами пытался заставить

0: юношу отречься от веры. Но Мамонт безбоязненно исповедал себя христианином. Юношу пытали и приговорили к казни. Но ангел Господень спас Мамонта. Он скрылся в горах и построил там небольшую церковь. По преданию, отшельник получил власть над дикими зверями. Они собирались к хижине и слушали, как Мамонт читает Евангелие. Из молока диких коз и ланей подвижник делал сыр и раздавал его нищим. Вскоре власти узнали о христианине, скрывающемся в горах. Мамонт случайно столкнулся с посланным за ним отрядом. Он радушно встретил воинов, накормил их и не стал скрывать свое имя. Мамонта казнили за исповедание христианской веры. По преданию, во время пыток свыше раздался голос, который произнес: «Крепись и мужайся, Мамонт».
1: Радиообраз. Слушайте сердце. Радиообраз. Слушайте сердцем.

Великие русские старцы. Жизнеописания, чудеса, духовные наставления. В эту книгу вошло все сохранившееся бесценное духовное сокровище, оставленное нам старцами Великой Руси. Поэтому ее можно причислить к тем книгам, в которых православный человек найдет ответ и утешение в различных жизненных обстоятельствах. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов. Иеромонах Филарет в схиме Феодор Новоспасский. Годы жизни 1758-1841.

0: Прозорливость старца была поразительная. Он отвечал прямо на мысль. Иногда случалось, что кто-нибудь говорил ему совсем противное тому, что знал или чувствовал. А старец, как бы не слушая рассказа, отвечал прямо на внутреннее настроение этого человека. И тот приходил в страх и исповедовал истину. Исповеди как таинство он не совершал, но ему многие открывали свои грехи с тем, чтобы получить от него назидание и умиротворение совести. Подобно другим новейшим подвижникам благочестия, Филарет давал письменные ответы спрашивающим его заочно, писал крупными буквами. Крестьянка графиня Орловой-Чесменской в слезах рассказывала старцу Филарету, что ее сын, приказчик московского торговца на Калужском рынке, посланный своим хозяином для собирания долгов, уже несколько недель пропал без вести. «Сядь, друг», — сказал ей старец, — «полно плакать. Твой сын не пропал. Он находится в хорошем месте и скоро придет». Действительно, сын вскоре возвратился. Вместо того, чтобы производить сбор денег, он попытался поступить в какой-нибудь из дальних монастырей, но без паспорта нигде не был принимаем и принужден возвратиться. Через несколько времени этот молодой приказчик, по внушению матери, пришел к старцу и спросить благословения на поступление в монастырь. Старец сказал: «В монастырь недолго благословить, но трудно жить в монастыре. Ты не вынесешь. Погоди, дитя мое, погоди». Племянница некоего генерала Екатерина приехала к отцу Филарету вместе со своим женихом. Старец, благословляя невесту, сказал тихо, что ее ждет жених лучший. Через 3 дня она сильно простудилась и умерла. Известна встреча старцев Зосимы Верховского и Филарета. Отец Зосима, основавший в 1826 году близ Москвы Троице-Одигитревскую пустынную обитель для своих учениц, последовавших за ним из Сибири, хотел уйти в Соловецкий монастырь и решил обратиться за советом к старцу Филарету. По пути в Новоспасский монастырь отец Зосима зашел в Иверскую часовню и усердно молился Богоматери, прося открыть ему волю Божию через старца Филарета. Войдя в его келью, отец Зосима смиренно поклонился старцу Филарету в ноги и рассказал все истинно и чистосердечно. Тот, не размышляя долго, решительно, с твердостью сказал: «Бога ради, не оставляй врученные тебе души, возвратись!» И старец Зосима вернулся к сестрам. Оптинский старец преподобный Макарий на обратном пути из Петербурга в Плащанскую пустынь, где он первоначально подвязался, имел утешение в октябре 1832 года видеть отца Филарета. Духовная беседа и глубокий разум новоспасского старца, проникнутые силою и светом благодати, и его любовь навсегда запечатлелись в сердечной памяти отца Макария, который отчасти по его совету перешел из Плащанской в Оптину пустынь. В келье преподобного Макария висел портрет отца Филарета. Благочестие старца было назидательно. Из-за множества посетителей, и особенно по своей болезни, он не мог бывать в храме за всякой службой, но раннюю литургию в больничной церкви слушал неопустительно всякий день. Сам он с некоторого времени, лет за 16 до смерти, не совершал литургии, но причащался святых тайн через каждые 6 недель после внимательного приготовления и исповеди. Благоговейный старец, несмотря на немощи, никогда не садился не только в храме, не в обычное время, но и в келье, когда совершал монашеское правило. Старанием старца Филарета были устроены серебряные ризы на местные иконы, Успение Божьей Матери в Преображенском соборе, Спасителя в Покровской церкви, Успение Божьей Матери святителя Николая в Николаевской больничной церкви. На всех этих ризах после смерти его вырезана внизу надпись «О упокоении схиеромонаха Феодора». Кроме молитвы, преимущественно келейной, старец Филарет любил ранним утром и поздним вечером заниматься чтением отеческих книг, которые сделалось для него еще более необходимым с той поры, как он стал ревновать о спасении ближних. Начитанность отца Филарета была замечательная. Иногда проводил целые ночи в бдении и богомыслии. Раз это было кем-то замечено и простосердечно высказано ему, он отвечал: «Я не спал, ты за меня соснул». Воздержание старца в пище было постоянное. Он кушал только один раз в сутки, обыкновенно кашицу на простом бульоне, пил чашку чая с коркой белого хлеба. В иные дни, преимущественно в четверг, питался одной просфорой, принесенной из храма. В понедельник, в честь бесплотных сил, в среду и пяток каждой недели, он непременно говел, исключая праздников, которые случались в эти дни. Особенно строго проводил Великий пост. На первой неделе поста и на Страстной седмице слабый, худощавый старец вовсе не принимал никакой пищи, разве только иногда по вечеру испивал немного теплой воды. Прозорливый старец Филарет предвидел приближение своей кончины. «Пора и костям на покой», — говорил благодушный страдалец на одре болезни. «Что определено Богом, того не избежишь». В этот день он имел утешение принять лично благословение святителя Филарета. Старец, извещенный о прибытии архипастыря, заплакал от радости. 17 числа он исповедовался и приобщился святых тайн. Наместнику монастыря, своему духовному отцу и иеромонаху Филарету, а потом и настоятелю архимандриту Аполлосу, объявил о себе, что в 1826 году он келейно пострижен в Схиму и иеромонахом Афонской горы Иннокентием, бывшим в Москве, и тогда же переименован Феодором. Отец Филарет с молитвой на устах мирно и тихо скончался 28 августа 1841 года. Могила старца находится на территории Новоспасского монастыря.
1: Исследователь старчества Игорь Корнилевич Смолич писал: «Старец – один из старших монахов, прошедший тяжелый путь самоотречения и взявший под свое духовное руководство молодых монахов и мирян. Свою задачу он видит прежде всего в руководстве и заботе о душе, воспитании воли тех, кто не имеет большого духовного опыта, стремясь провести их через все искушения и горести этой жизни». Великие русские старцы. Продолжение книги «Великие русские старцы» вы услышите в следующих программах.
2: Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милостив будь мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, святый си Божий, Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснем и отверзивай же пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят, еси Божия Богородица, и помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, еси Божия Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синамя ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззаконими моими, но человеколюбствовалось и обычный и вничайно лежащего воздвигал меси. Во еже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечним, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдившися во славе всех Твоих и победишь в них да судите Ти. Себо беззаконник зачат есть мы во грехах родимя мать моя, себо истину возлюбил иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил ми иси, окропиши мя сопом и очишуся омыши мя и паче снегу убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего, святаго, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и духа владычным, утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Извай меня от края Божий, Боже, спасения моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мое отвертиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сражения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно, Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечется стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношений и все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимы же всем и невидимым. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же за ныне при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, Его же Царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую соборную и апостольскую церковь, исповедую единое крещение Его оставление и грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь переношу Те спаси, и припады и вопию Те. Не дашь мне уснуть и во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сей день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты быси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божий силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славой Судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнизем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты быси истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшее к нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее ны воздвиглось и, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сноленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедовать о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, со единородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевая благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдете к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога невеста, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершвенными страстями оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети, О дивная владычня палата, дум духа божественно мене сотвори, врача родшие, у врачи души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею кости земи покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явишь бесом радования, и же многим грехом повинника, ново сотвори меня обечатшего нечувственными при непорочные согрешении, странные муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз непотребного раба Твоего, струю давами слезам пречистая, души моей скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненное скверное и все непрочное, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, ащеба дел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости, веруй по мя, рекл Иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянную, все верую, спаси мя, яко Бог мой и святый и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, тогда отвечает, тогда оправдит мя, тогда покажет мне причастника славы Твоей вечная, да и не упохитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя Твоей руки и ограды. Но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангели, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телеси, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангели Божий, хранители и покровители окаянное мое души и тело, вся мне прости, и ликами тя скорбих во вся дни живота моего». Яче, что согрешив предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения и противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный си от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохраняй крестом Твоим жительством. Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчившиеся на святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ея. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Войны и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг к другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы еси заступление и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Евангелие день за днем». Сегодня мы читаем Евангелие от Марка с 54 стиха 6 по 8 стих 7 главы. Диалог Иисуса Христа с фарисеями. Вот как звучат эти строки на современном русском языке. «Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнав его, обежали всю окрестность ту и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышно было, находился. И куда ни приходил он, в селение ли, в города ли, в деревни ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться хотя бы к краю одежды его. И которые прикасались к нему, исцелялись. Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима. И увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук, и, придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться. Наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники: «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано: „Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовение кружек и чаш, и делаете многое другое сему подобное». Один из заметных евангельских сюжетов – противостояние Христа с фарисеями или законниками. Сегодня мы привыкли употреблять слово «фарисей» как синоним слова «лицемер». Но в евангельские времена фарисеи были наиболее влиятельным движением в иудейском народе. Фарисеи, можно сказать, были совестью народа. На них смотрели как на хранителей закона, к их словам прислушивались. Но в Евангелии фарисейское учение сталкивается с новым, доселе невиданным взглядом на религиозные предписания. Фарисеи ценили главным образом внешнее поведение и ритуальное или обрядовое благочестие, которое выражалось тщательным и неуклонным выполнением обрядов, многочисленных предписаний и религиозных обычаев. Христос, напротив, требует от человека внутренних настроений, любящего чистого сердца, души, благоговейно преданной Богу, и поведения, всецело подчиненного этому духу любви к ближнему и преданности Богу. Собственно говоря, Иисус обвинял книжников и фарисеев в двух вещах. Во-первых, он обвинял их в лицемерии. Лицемер, в буквальном понимании этого слова, актер, человек, надевший маску. Но здесь не просто актер на сцене, а человек, вся жизнь которого игра, в которой нет ни капли искренности. Законник мог всем сердцем ненавидеть своих собратьев, мог быть преисполнен зависти, ревности, скрытой злобы и гордыни. Все это не имело никакого значения, коль скоро он правильно совершал омовение и соблюдал правила, касающиеся чистоты и нечистоты. Во-вторых, Иисус обвинил фарисеев в том, что они заменяют закон Божий выдуманными человеческими правилами. Эти правила были тонко до мелочей разработаны толкователями закона. Заповедь Божия гласила: «Превыше всего любовь». Законники же говорили: «Превыше всего требования норм и правил». Позже мысли Иисуса Христа развил в своем послании к Коринфянам апостол Павел, не понаслышке знакомый с фарисейской традицией. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая». Будучи Сыном Божьим, Христос впервые объяснил разницу между словами «быть» и «казаться». Своими поступками мы легко можем обмануть окружающих нас людей, но Бог знает все наши мысли и видит наши истинные желания и намерения. Будем помнить об этом. Будем стараться быть лучше, не казаться лучше, чем мы есть, чтобы заслужить уважение окружающих, но совершенствовать свою жизнь, избавляясь от страстей и вредных привычек. И да поможет нам в этом Господь. До свидания. Храни вас Бог.
0: Евангелие день за днем.
2: Песнопение Божественной Литургии.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в Спасо-Преображенском Валаамском Ставропигиальном мужском монастыре 11 июля 2023 года.
2: У святителя Иоанна Златоуста есть такие слова: «Бог соблюдает нас от смерти, чтобы мы имели возможность творить добрые дела». Вот если вдуматься, то святитель связывает саму жизнь человека с совершением добрых дел. Ну и правда, если вдуматься, а если нету добрых дел, то теряется и смысл жизни. Вот эти слова должны как бы поразить нас в самое сердце. А мы добрые дела совершаем? Чаще всего, если совершаем, то так, на периферии нашего сознания и нашей повестки дня. Где-то там. Ну вот случилось, и сделали добрые дела. А по-настоящему, вот так по-христиански, если жить по Божьему закону, то доброделание должно быть вместе с верой в центре человеческой жизни. Если не делаешь добрых дел, ну, ты медь звенящий, кимвал брецающий. Пустота. Потому что вера реализует себя только через добрые дела в отношении ближних своих. А если нет этих добрых дел, то значит, большой вопрос. А что тогда означает вера для такого человека? Я вот произношу эти слова, обращаясь не только к мирянам, но и к монахам. Монашествующие погружены в литургическую жизнь, у них свой ритм жизни, свои заботы. И вот, может быть, и нам, монашествующим, время от времени нужно себя спрашивать, а какие добрые дела я сегодня сделал? Да, служил, литургию отслужил, молебен, панихиду. Ну, исповедь принял. А доброе дело хоть одно я сделал? Помог кому-то, протянул руку помощи, откликнулся на тяжкие страдания, может быть, человека. Другими словами, если нету добрых дел, мы медь звенящий, кимвал брецающий. Вот если почаще будем вспоминать эти слова, то жизнь-то станет совсем другой у нас. И у монашествующих, у мирян, у духовенства, у всех. Жизнь наполнится тем содержанием, которое угодно Богу. А то, что мы совершаем в суете, иногда решая административные вопросы, политические вопросы, какие-то деловые сделки совершаем, да Бог знает, что только не творим. Но если нету добрых дел, все это обращается в мусор, абсолютно ненужный для нашей вечной жизни. Христианин, не совершающий добрых дел, теряет свое призвание. И с него особый спрос. Человек неверующий, он об этом не мыслит, его и разум, и сердце где-то совсем далеко. Как такого человека Бог будет судить, мы не знаем. А вот как нас Господь будет судить, мы точно знаем. Потому что мы всему ведь научены. И в первую очередь научены тому, что вера без дел мертва есть. Доброделание необходимо для спасения. Но доброделание необходимо и для того, чтобы жизнь становилась по-настоящему лучше. Чтобы она была более спокойная, мирная. Чтобы из нашей жизни уходили конфликты, противоречия. И та самая борьба, которую безбожная философия провозгласила как некий двигатель истории, а на самом деле борьба, которая разрушает человеческие жизни и людей делает врагами. Господь дарует нам великий закон жизни, закон любви. И если это чистая и светлая любовь, то все заканчивается чаще всего браком, который Богом благословлен. Но если человек не вступает в брак, как вот монашествующий, И на кого должна изливаться любовь наша, людей одиноких? На нашу паству, на тех, кто к нам приходит. С большим вниманием и заботой нужно относиться к каждому верующему человеку, который подходит на исповедь, который обращается за советом, не отмахиваться, какими бы усталыми мы ни были. Помнить, что это наш прямой долг, наша прямая обязанность, за что с нас Господь и спросит. В добрых делах проявляется человеческая натура. Некоторые с легкостью делают добрые дела. Я встречал таких людей. Мало даже чему научены. Да, в Бога верят, но так вот, и, может быть, даже не всегда регулярно в церковь ходят. А по природе настолько добры, что совершают очень много добрых дел. Вот это когда от сердца человек, от природы своей совершает добрые дела, это значит, такого человека Господь посетил этим даром. Ну а если нету этого дара, его надо воспитывать в себе. Начиная с самого малого. Не проходить мимо тех, кто нуждается, кто в скорби. Кому очень необходимо даже доброе слово, я уж не говорю о добром деле. Иными словами, если мы хотим быть учениками Господа и Спасителя, хотим идти по тому пути, который Он указал, то вера наша должна поспешествоваться делами.
0: Первосвятительское слово.

0: собственно, сидеть дома.
1: По Сыном Божьим Христос впервые объяснил разницу между словами «быть» и «казаться». Своими поступками мы легко можем обмануть окружающих нас людей, но Бог знает все наши мысли и видит наши истинные желания и намерения. Будем помнить об этом. Будем стараться быть лучше, не казаться лучше, чем мы есть, чтобы заслужить уважение окружающих, но совершенствовать свою жизнь, избавляясь от страстей и вредных привычек. И да поможет нам в этом Господь. До свидания. Храни вас Бог.
2: Евангелие день за днем. Песнопение Божественной Литургии.

0: Православный календарь.
1: Сегодня, 15 сентября, Церковь вспоминает преподобных Антония и Феодосия Печерских, мученика Мамонта, священномученика епископа Германа, священномученика епископа Дамаскина. Преподобный Антоний Печерский, основатель Киево-Печерской лавры, родился в начале XI века в городе Любичи, вблизи Чернигова. В крещении он получил имя Антипа. Юноша отправился на святую гору Афон и принял там постриг в одном из монастырей. Несколько лет он прожил в уединении в пещере близ обители, а потом игумен дал ему послушание вернуться на Русь и принести туда традиции афонского монашества. Когда Антоний прибыл в Киев, там уже было несколько греческих монастырей. Но он не вступил ни в один из существующих, а поселился в пещере. Это было в 1051 году. Вскоре разнеслась слава о подвигах киевского отшельника. К нему пожелали присоединиться другие. Первым пришел Никон, а вторым — Феодосий. Феодосий был родом из Курска. Когда число иноков возросло, Антоний удалился

в другую пещеру и стал жить затворником. А монахи выбрали себе игумена, им стал Феодосий. Он ввел в обители устав Константинопольского студийского монастыря. По нему все имущество у братьев должно было быть общее. В свое время они проводили в непрестанных трудах. Каждое дело начиналось молитвой и благословением старшего. Сам Феодосий был во всем примером для братьев. Носил воду, рубил дрова, работал в пекарне. Он устроил при обители богадельню, помогал заключенным в тюрьмах. Основанная преподобным Антонием и устроенная преподобным Феодосием Киево-Печерская обитель стала образцом для других русских монастырей. Из ее стен выходили знаменитые архипастыри и проповедники веры.

0: Добрый день, начинается с доброго утра. Мы приветствуем всех на частоте 98 FM.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели.
2: Доброе утро, здравствуйте.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро на радио «Образ».
5: Когда закрывается одна дверь к счастью, тут же открывается другая. Но мы часто так долго смотрим на первую, что не замечаем вторую. Здравствуйте, друзья! Приветствуем вас на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Это утро на радио «Образ». Меня зовут Ольга Максимова, и со мной в утренней студии сегодня протоиерей Николай Алясов. Доброе утро, отец Николай.
6: Доброе утро, наши дорогие радиослушатели. Доброе утро, наша дорогая Оля.
5: Отец Николай, сегодня продолжим наши утренние заряженные, хорошие, интересные эфиры. Вести вашу компанию. Заряженный, хорошим настроением, мне кажется,
6: что хорошо.
5: Слушайте, хороший день начинается, мне кажется, с хорошего...
6: зарядки,
5: да, хорошим настроением в том числе. А может быть, прямо сейчас кто-то из наших радиослушателей едет на работу или собирается в школу.
6: Ну, он там уже зарядится хорошо.
5: И он там уже так зарядится, да, что мы желаем вам
6: только
5: замечательного дня. И продолжаем отвечать на вопросы наших уважаемых радиослушателей. Спасибо, что пишете вы нам. Пишите нам, продолжайте в том же духе. Номер телефона редакционного планшета неизменен, мессенджер Макс всегда включен. 8-902-302-84-44, 8-902-302-84-44. Пишите нам также в социальной сети ВКонтакте, у нас там есть группа «Радио Образ», и в этой группе можно написать сообщение сообществу, либо найти меня, меня зовут Ольга Максимова, и направить свой вопрос личным сообщением мне. Я постараюсь либо подсказать в режиме онлайн, либо в радиоэфире разберем ответ на вопрос, если этот вопрос будет такой обширный, интересный и, может быть, затрагивающий всех и каждого. Вот и сегодняшний вопрос от наших радиослушателей следующий. В чем разница, расскажите, пожалуйста, между Царством Христовым и Царством Силы?
6: Простите, последнее слово. Силы?
5: Силы.
6: Понятно. Интересный вопрос, достаточно, с моей точки зрения. Я бы начал, наверное, рассматривать с последнего.
5: Но я когда готовилась к этому эфиру, да, я нашла царство про... Например, есть такое прекрасное догматическое богословие отца Олега Давыденкова. Да. И там царство Христово, начало царства славы есть.
6: Конечно.
5: Может, вот тут какая-то опечатка у нас?
6: Нет. Ни в коей мере. Все правильно.
5: В вопросе про царство силы.
6: Вы знаете, нет. Скорее всего, это глубоко мыслящие люди задают такие вопросы. Я почему и переспросил, с вашего позволения, уточнил. Наверное, если начинать вообще об этом рассуждение с точки зрения вот обывателя сегодняшнего, да, мы должны понимать, что вообще что такое царство? Вот, казалось бы, такая странная вещь.
5: Территория, на которой главенствует царь.
6: Да, территория, на которой главенствует царь. Главенствуют его законы, его власть, действия его, монеты и так далее, да? Вот когда мы говорим про нашу реальную сегодняшнюю, скажем так, жизнь, здесь происходит господство силы.
5: Но не царство, господство.
6: А вы знаете, я слово «господство» в данном случае отождествляю с понятием царства. Почему? Потому что в отношениях между людьми, если социологически рассматривать данную ситуацию, как раз работает закон силы.
5: Но ведь это не закон силы, а физический закон притяжения, гравитации и прочее. Физические силы — это тоже определенные величины. Вы ведь, смею предположить, отец Николай, говорите не об этих силах.
6: Я говорю о силе просто как о состоянии способности одного подавлять другого. Сила.
5: Да, понятно.
6: Вот. И здесь...
5: Но я надеялась все-таки.
6: А вы надеялись, простите?
5: А я надеялась, что вы все-таки о гравитации.
6: Гравитация здесь имеет место быть, безусловно.
5: Да, когда один подавляет другого, гравитация ему на руку.
6: Нет.
5: А второму под спину.
6: Просто когда мы все живем в мире, переживаем свою жизнь, то оба, и сильный, и более слабый, все под законом гравитации, да, находятся.
5: И законом Божьим.
6: И законом Божьим.
5: Но продолжим про царство как раз силы.
6: Вот. Но, по сути дела, я думаю, что эту мерзость особо рассматривать-то и не стоит. Почему? Потому что, к сожалению, есть люди сильные, но не считающие нужным вступать в борьбу. Вы знаете, наверное, таких людей. Есть люди интеллигентные. Кстати говоря, вот интересно заметить, что понятие интеллигенции, оно присущественно работает только в нашем ментале, в российском ментале, потому что, например, интеллигенция, термин имеется, например, на Западе, но никто под интеллигентом не понимает того, что понимают на Руси под этим словом. Интересная вещь. У них, например, может быть интеллигентным пылесос или интеллигентным утюг. Да, на нем даже так и написано. Когда вот если взять, допустим, руководство пользователя или просто даже рекламу, там интеллигентная, например, стирка, интеллигентная глажка и так далее.
5: Это синоним деликатности?
6: Да, конечно, да. У них это воспринимается как деликатность. У нас это более пространное
5: но
6: понятие.
5: Но академик Лихачев огромное количество, мне кажется, лекций посвятил интеллигентности
6: но
5: как раз.
6: Как раз вот именно деликатность, которая есть в интеллигенции, иногда не дает этим людям вступать на путь брани, борьбы. Поэтому иногда бывает так, что их подавляют, хотя они не сильнейшие, а грубейшие, не интеллигенты. Но это так, к слову. Я думаю, что о царстве силы говорить можно бесконечно долгое количество эфиров. Не нужно просто это делать, с моей точки зрения, потому что мы все, к сожалению, живем в этом царстве. Царство, господство более примитивных форм над более совершенными. Вот что это такое, если говорить серьезно. Но мы сейчас с вами должны, наверное, уходить в больший, так сказать, ракурс рассматривания Царства Христова. Почему? Потому что действительно у законов Царства Христова совершенно другая свойственность. Вот, кстати говоря, вы знаете, вот если обратить внимание на законотворчество, человеческое законотворчество, практически все законы, как бы странно это ни звучало, зиждутся на угрозе наказания. То есть закон...
5: Ну, да, причинно-следственная связь.
6: Да, причинно-следственная связь. То есть если бы просто было сказано в законе, да, вам будет лучше жить, если вы будете соблюдать эти законы. Ну, к примеру, в преамбуле к законам, да, или вам будет комфортнее жить, или вы будете радоваться за то, что вы безопасно живете. Нет, там так не написано. Там написано, что если ты нарушаешь что-то, то-то и то-то, то будет а-та-та. То есть это вот такая интересная вещь. У законов, которые нам оставил Христос, совершенно другие свойства. Он их предлагает. То есть если в гражданском обществе, в царстве силы работает императив, императив – приказ, жесткий достаточно приказ, то в царстве Христовом Христос просто предлагает. Если вы хотите быть совершенными, как совершен Отец ваш Небесный, если вы хотите быть сынами Божьими, если вы хотите наследовать Царство Небесное, наследуйте. Так, так и вот так. Представляете себе, какая интересная вещь. То есть отличие законов Христа от всех прочих законов заключается в свободе выбора человека.

0: то Христос уже пришел 2000 с лишним лет назад на землю, пережил свой путь земной человеческой жизни, оставил свое учение, был умерщвлен, воскрес и вознесся. И вот весь этот ракурс, который я перечислил, он применим не только к времени земной жизни Христа, это все усвояет с каждым верующим человеком в той или иной степени по мере его погружения в жизнь со Христом. Вот в чем дело. То есть, если мы говорим о соблюдении законов земных, мирских законов, там работает что? Есть общество, которое назначает самому себе какие-то грани. Ну, это законы, это же грани. Грани поведения, грани отношений и так далее. Если мы говорим про законы Христовы, то здесь совершенно другая история. Почему? Потому что здесь речь идет не о гранях или о запретах. Здесь речь идет о усвоении пройденного Христом пути.
1: Но ведь если мы говорим про мирские законы, то это, наверное, все-таки не грани поведения, это правила поведения, правила существования
0: правила,
1: в рамках
0: конечно.
1: Какого-то определенного правового государства.
0: А каждое... Поля.
1: Ну, или правового поля, да.
0: Это разные вещи. И я почему употребил... Вы понимаете, какая вещь? Если мы назовем правила не грани, по сути дела, ничего особо не изменится, вот если говорить серьезно. Угу. Почему? Потому что я хочу сказать, что правила... Это то, что технически осуществляет контроль над государством. Технически.
1: Не государство над обществом, а наоборот, контроль над государством.
0: Государство над государством, да. Потому что, понимаете, государство – это ведь не просто население.
1: Государство – это машина.
0: Государство – это машина, правильно. И вот чтобы машина правильно ехала... работала.
1: Да, жернова машин есть такое еще понятие.
0: Ну, бывает должна так. Она должна работать по определенным структурированным, так сказать, правилам. Да?
1: Законам.
0: Законам. Вот это все работает. Или не работает, в зависимости от обстоятельств.
1: Зависит от государства.
0: Зависит от всего. Нет, не только. Это от многих вещей зависит. Но я просто хочу сказать, что мы говорим, что понятие законов силы, угу. Они работают, хочешь ты этого или нет.
1: Незнание закона не освобождает
0: это
1: от ответственности.
0: Первое. А второе, тебя будут все равно принуждать к исполнению этих законов. Принуждать. Потому что в противном случае ты нарушаешь общественную жизнь, общественный порядок. Что касается Христа, он только предлагает.
1: А брать или нет, человек решает
0: брать
1: сам.
0: А брать или нет, и употреблять это он решает сам. Более того, я еще раз говорю, что если я все-таки, с вашего позволения, перейду понятие граней, то вот эти грани в мирском – это одно. А если мы говорим про оставленные Христом слова, то это удивительная вещь, это должно быть сочетание со Христом и уподобление Христу. Вы понимаете, это огромная разница с моей
1: человека,
0: точки зрения.
1: Человека, который принимает
0: да,
1: для
0: то
1: себя
0: есть, одно
1: вот
0: дело, когда мы живем в машине,
1: жизни.
0: И чтобы соответствовать жизни в этой машине государственной, мы должны соблюдать что-то, да, нравится нам это или нет. Другое дело – жизнь со Христом. То есть, вы понимаете, это угу. глобальная, на мой взгляд, сущностная разница. Это первое. Второе – царствовать Христову, оно давным-давно началось. И если мы с вами откроем самую такую нужную для нас книгу, которая называется «Евангелие», одну из нужнейших книг, то, что должно быть, по сути дела, у каждого человека на столе в качестве настольного, такого, знаете, ежедневного использования. Там ведь написано, что Царство Божие, пришедшее в силе, состоялось уже много лет назад. Почему? Казалось бы. Потому что Христос прошел весь этот путь. Он освободил человечество. Вы мне скажете, если совершенно будет разумно, батюшка, простите, как были войны до Христа, так и есть после Христа, как были какие-то там, любое насилие до Христа, так оно и осталось после Христа, как смерть господствовала над человеческим родом, так она и господствует до ныне, да? Все так, но Царство Божие, пришедшее в силе, в данном сегодняшнем эфире, в данном сегодняшнем контексте, это удивительное состояние того,

0: то если зло господствовало до пришествия Христа над миром, и человек не мог выпутаться из господства этого зла ни под каким соусом, даже если он внешне совершал какие-то вещи, ну, скажем так, правильные, назовем так, то после прохождения Христом всего его пути, до неспослания Святого Духа, но святых учеников и апостолов, мы говорим о том, что после этого Царство Божие пришло в силе в том смысле, что появилась как раз сила, она несоизмеримо тяжела для исполнения, эта сила. Она несоизмеримо тяжела для понимания иногда людьми, но она есть, благодаря которой человек может в самом себе заложить начало господству других законов. То есть, если человек до Христа рождался, в нем господствовали все те вещи, которые, по сути дела, и до сих пор господствуют в большинстве человеков, живущих на лице земли. Это гордость, это осуждение, это неспособность любить.
1: Ну, все пороки.
0: Это, да, и вытекающие отсюда, так сказать, вот эти все наши применительные бытовые вещи. Чревобесие, как апостол Павел потом, знаете, сказал очень просто, он определил это все тремя понятиями. Похоть плоти, похоть очес и гордость житейская, и все. Все вот в этом ракурсе. То с момента неспослания Духа Святого на святых апостолов и учеников, человечество получило возможность стать иными. Царство Божие, пришедшее в силе. Поэтому, когда мы говорим о царстве силы, иногда оно работает правильно, иногда оно дает сбои, иногда оно человека ограничивает. Это одна тема. Почти всегда, кстати, ограничивает, мне кажется.
1: Царство силы?
0: Царство силы.
1: Но должны быть рамки и границы.
0: Да. Четкие, причем очень.
1: Иначе начнется беспредел.
0: Иначе начнется беспредел, да, начнется бардак. И Царство Божие, пришедшее в силе, то, что является потенциальной способностью к реализации образа Божия в падшем человеке. То есть, если человек хочет бороться с гордостью, с осуждением, с воровством, с пьянством, с наркоманией, неважно, он теперь имеет эту возможность. Война будет, в нем самом будет война, это брань, это тяжелейшая брань. Иногда он будет подранен на этой борьбе. Это надо понимать. Но у человека есть возможность заниматься этим. У человека есть возможность и шанс стать иным. У него есть для этого ресурсы. Ресурсы, которые ниспосылает человеку Христос.
1: Каким образом мы используем эти ресурсы и возможности? И используем ли в полной мере?
0: Давайте я немножечко, с вашего позволения, перефразирую. Каким образом мы можем использовать? Потому что слово «используем», оно подразумевает, что это уже работает.
1: Но ведь это работает.
0: Кто-то использует. Серафим Саровский использовал, Сергий Радонежский использовал, Николай Угодник использовал.
1: Мы знаем этих людей по имени.
0: Мы знаем их. Ну, кого-то мы знаем, кого-то нет. Но их не так уж и много, кто использует, как вы говорите, уже в таком действительно состоявшемся факте. В большинстве случаев все остается, скажем так, невостребовано. Потому что если мы говорим о том, что есть ресурсы, ну, почему-то людям это неинтересно. Я не могу сказать, почему.
1: Вследствие усталости духовной или духовного бессилия. На это же нужна огромная сила духа.
0: Сила духа преподается Богом человеку. Нужно понимать, что сам по себе человек генерировать силу духа не способен, потому что у него духа-то этого нет еще пока.
1: А сила духа подается Господом по молитве этого человека?
0: Мы можем сказать, что сила духа подается Господом. А вот при каких условиях мы не можем сказать, потому что условия бывают разные. Бывает так, что сила духа подается совершенно тем, кто внешне, как бы, ну, скажем так, говоря таким неправильным языком, совсем не заслуживает этого. Немощным людям. Немощным людям. И через этих
1: немощных... Физически немощным, отец Николай, не могу не уточнить.
0: Нет, не физически. Не физически. Просто немощным духовно, душевно, эмоционально, нравственно немощным людям.
1: Мерзавцам?
0: немощным. Мерзавцы.
1: Что значит немощный? Вот у меня немощный — это какой-нибудь калека. Вот это немощный человек.
0: Оля, мы все духовные калеки.
1: Это безусловно, но нужны подробности.
0: А мерзавцы — это прям уже активные негодяи. Вообще-то, если я правильно...
1: Думала, активные немощные они тоже.
0: Ну да, активные негодяи.
1: Мы-то такие какие-то полупассивные немощные, а они прямо активные немощные.
0: Вы знаете, я предложил бы вот для вот сегодняшней нашей беседы, если вы так примете, мое предложение, мой вот этот вот расклад такой, вы мне скажите, пожалуйста. Если нет, тоже скажите. Я предложил бы что? Есть люди в большинстве своем активно не делающие ни добра, ни зла. И есть люди, которые активно делают добро, есть активно, которые делают зло. Вот из трех вот таких вот, трехкомпозиционное такое общество, как вас устроит такое?
1: Да, вполне.
0: Вот. Большая часть — это середина, как вы понимаете. Угу. Левые и правые всегда бывают меньше их обычно. Согласны со мной?
1: Да.
0: Вот, поэтому мерзавцы — это те, кто активно делают зло, а праведники — это те, кто активно пытаются делать, действительно делают добро, не играют в
1: созидатели,
0: да, угу. Не играют в делание добра, а именно его совершают. Это разные вещи, как вы понимаете. А мы находимся в плоскости таком, знаете, в состоянии, ну да, мы обессиленные и чаще всего не желающие что-то менять. Вот, к сожалению, есть вот эта проблема, что нас много чего не устраивает, но нас устраивает все при этом.
1: Может быть, это соглашательство, а не то, чтобы нас все устраивает?
0: Вы понимаете, какая вещь?
1: Молчаливое согласие, ничего не делание, это тоже согласие.
0: Вы знаете, тут момент какой. Вот когда человеку, например, я приведу такой, может быть, не совсем корректный пример, но все-таки он понятный будет. Например, что-то происходит у него со здоровьем. Ну, серьезное, не то, что там где-то заноска какая-то, а вот что-то прям такое серьезненькое, да? Ведь человек готов и какие-то горькие препараты принимать, и, может быть, иногда какие-то процедуры совсем неприятные проходить. Ну, и лечение, я имею в виду, да, там и при диагностике, и при лечении. Чаще всего удовольствие у человека лечение ведь не должно вызывать, ну, потому что там ничего хорошего-то и нет особо, да. Удовольствием только может быть то, что если он чувствует облегчение, например, когда боль отходит там или еще что-то, да. Так вот, смотрите, какая вещь. Когда вот человеку нужно, когда его, как говорят у нас на Руси, приспичило что-то, заболело у него что-то, да, ага, нужно срочно делать то-то, то-то, то-то, оно не нравится и неприятно, и как-то и время тратит, и ресурсы тратит, да, но я буду делать, потому что я знаю, что мне это нужно. Но это, конечно, не все люди так живут. Некоторые живут просто до последнего терпя там или еще как-то.
1: Да, откладываю визит к врачу.
0: Откладываю, да. Но я говорю про тех, кто начинает шевелиться. Понимаете, какая интересная штука получается? Вроде бы человек какое-то время не реагировал там на какие-то звоночки, ну, может быть, не хотел, может быть, боялся, разные бывают ситуации, да, но в любом случае он потом отреагировал. Так вот, что касается духовной жизни, к сожалению, почему-то, хоть иногда бывает и скорби, хоть иногда бывает и душа у человека ныть начинает, болеть в прямом смысле слова, болеть душа начинает, когда ему плохо, и прочее, прочее, прочее, прочее. И какие-то Господь показывает вещи, не то что там какие-то знамения, хотя, может быть, и знамения, что-то Господь открывает человеку через людей, через книги, через какие-то события, через слова близких и так далее, что нужно уже что-то бы пересмотреть, нужно что-то бы поменять, нужно бы становиться другим, потому что время на покаяние тебе отпущено, оно заканчивается, да? И вот здесь вот мы, к сожалению, оказываемся в этой серой зоне по той самой простой причине, что мы себя, как, например, к лечению не побуждаем. Вот эта некая аморфность, некое такое безразличие, некое нежелание, ну, в конечном итоге нежелание, да, оно имеет место быть. Вот.
1: Но так
0: всё.
1: На это еще нужны силы. А если, например, человек занят тем, чтобы физически как-то вылавировать из хитросплетений, переплетений его реальности,
0: ну,
1: а огромное количество
0: бывает.
1: Людей именно в этом состоянии,
0: да,
1: пребывают, и они говорят, ну как же это, какой нам там духовному подъему и душевных терзаний, если я тут не знаю, где взять денег, чтобы детей покормить.
0: Оля, вы знаете, тут какой момент?
1: Но есть, я понимаю, что это две стороны одной медали.
0: Да, есть какие-то вещи, которые они друг другу не противоречат. Например, когда человек не знает, чем покормить детей, он может заниматься поиском средств в состоянии агрессии.
1: В состоянии злобливости.
0: Озлобленности,
1: как,
0: да.
1: О которой мы вчера говорили.
0: Да, ну, плюс-минус, да. А иногда может, ну, Господи, помилуй, как есть. Вы понимаете, это уже будет духовный опыт.
1: И это тоже очень важно понимать. В следующем получасе продолжим беседу. Это «Утро на радиообраз». Протоиерей Николай Алясов сегодня с нами. Уважаемые радиослушатели, машет вам отец Николай рукой прямо сейчас. Пишите нам. Номер телефона редакционного планшета неизменный. 8-902-302-84-44. 8-902-302-84-44. Мессенджер Макс работает. Работает и социальная сеть ВКонтакте. У нас там есть наша группа официальная «Радиообраз». Поэтому там тоже принимаем ваше сообщение. Можно сделать пометку для «Утра на образе», и мы сразу поймем, что это для нас.
2: Доброе утро на радио «Образ».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Доброе утро на «Радиообраз».
2: Утро на «Образе» продолжается. Протоиерей Николай Алясов сегодня...
3: Я здесь с вами.
2: Сегодня с нами здесь, да, и снова здравствуйте.
3: Здравствуйте снова.
2: И мы отвечаем на удивительный вопрос одного из наших радиослушателей. В чем разница между Царством Христовым и Царством Силы, написал нам радиослушатель.
3: Одно царство навязывается, как мы уже сказали в первом полчасе,
2: да.
3: Второе предлагается.
2: Но мы тут еще подумали, что, может быть, это опечатка и Царством Славы. Может быть, это
3: может,
2: может быть.
3: Быть,
2: это может быть.
3: Может быть, все может быть.
2: Но, тем не менее, продолжим как раз говорить про то, что духовно возрастает человек постепенно, и то, что вот это качество духовного возрастания, его еще нужно как-то, наверное, себе воспитать. Духовно возрастать нужно хотеть и быть готовым к этому, к тому, что
3: нужно желать, да.
2: Будет меняться все вокруг. Ведь не бывает вот этой причины же в нас, то, как мы видим этот мир. И если ты как-то меняешься качественно, меняется твой взгляд на окружающее.
3: Безусловно, да.
2: И здесь тебе нужно сделать выбор. А ты вообще как вот это все видишь? Готов ли ты кричать о несправедливости? Готов ли ты быть тем самым... Есть же такое понятие «воинствующее православие». Или я что-то неправильно понимаю?
3: Вы знаете, вот по поводу кричать...
2: Ну, кричать, возопить.
3: Относительно несправедливости, вы знаете, если мы посмотрим на Священное Писание, в Священном Писании есть достаточно простые, на мой взгляд, и очень важные пояснения по этому поводу. Нам предлагается это осмыслить, а мы должны как-то это внимать этому. Сказано так: «Не обличай безумных, да тебя не возненавидят. Обличай разумных, тебя возлюбят». К чему я это веду? Дело в том, что несправедливости очень много. Борцов с несправедливостью ничуть не меньше. А итога... Я не знаю, есть ли итог. Я не готов это обсуждать. Почему? Потому что в частных случаях, может быть, где-то он есть, а в целом, в большинстве случаев, ввиду того, что человеческий род лежит во зле, я думаю, что полноценного итога нет. Полноценного. Вот, это первое. Второе. Когда человек начинает разделять понятие добра и зла, у него очень четкая картина появляется в голове. Это хорошо, это плохо называется. Но далеко не каждый человек считает необходимым и для себя, и для других кричать о том, что это хорошо или это плохо. Бывают разные ситуации. Бывает, нужно сказать вот об этом. Иногда тебя, может быть, даже и не спрашивают, но нужно сказать, чтобы, например, кого-то предупредить или предотвратить какое-то совершаемое зло. Такие вещи случаются. Но просто ходить по улицам и кричать о несправедливости, наверное, это будет пустым делом, потому что результат, ну, он будет минимален. Нужно все-таки, мне кажется, адресно обращаться с некой конкретикой.
2: Но тогда получается, и Царство Христово, которое уже у нас сейчас есть,
3: так.
2: И оно так и будет... постепенно проявляться в этом царстве силы, о котором мы сегодня говорили.
3: Оно так и проявляется с самого начала. Когда вот вы просто вот сейчас мы сидим с вами под крышей в теплом, уютном месте. Здесь хорошо, светло, отопление работает. Здесь все хорошо, да? Представьте себе, вот находясь здесь сейчас, каково было избитому, израненному Христу нести на Голгофу свой тяжеленный крест. Даже сил у него не хватило, как мы знаем по Священному Писанию. На какой-то момент времени они его полностью телесные силы покинули. Он упал под тяжестью несомого своего собственного креста. Причем он нес крест, зная, что на этом кресте через какое-то время его будут распинать. Вот вы просто сейчас представьте, весь окровавленный, избитый Христос тащит крест. Вот представьте себе эту картину здесь, в теплом месте, где мы находимся. Разве это не есть как раз проникновение, причем не насильственное, а любовное проникновение Царства Христова в Царство Силы? Разве это не так? Когда вокруг воющая толпа, распни его. Люди, которые умудряются его со креста, когда повесили на крест, снять с него одежду, разделить между собой. Люди, которые говорили, оставьте, мы посмотрим, придет ли Илия его снять, когда он закричал слова «Или-или-или, массово хвани». Что значит, боже мой, почему ты меня оставил, да? Казалось бы, вы просто представьте, разве это не есть доброе, светлое проникновение Царства Христова, кроткое проникновение Царства Христова в Царство Силы, нет? Вы не видите этого? Не чувствуете? Очень жаль. Если кто не понял нашего диалога, Оля сейчас задумалась. И когда я спросил, не видит ли она этого, она сказала, махнула, что пока не понимает, о чем
2: я
3: речь.
2: Я думаю, что это насильственная как раз история втягивания Царства Христова в Царство Силы.
3: Нет, ни в коем случае. Его втягивали, не хотя его втянуть, если говорить вот из этой ситуации логически.
2: Мне кажется, просто из-за акта казни невозможно. Акт казни сам по себе и вот эти все мытарства, истязания и прочее, даже учитывая,
3: понимаю,
2: что Христос взял на себя грехи и потом вознесся и воскрес, и смерть победил таким образом, говорить о том, что это любовное проникновение Царства Христова в Царство Силы.
3: Да, любовь была в том, что Христос при всем этом, падая под своим крестом, на котором, я еще раз напомню, его распнут, он не озлобленный был. И он просил: «Отче, прости им, не ведают бы, что творят». Вот я говорю о чем, что любой бы человеческий ресурс, любой бы человеческий закон в этом месте застопорился, потому что здесь нарушения какие-то происходят логические, и нарушения некой такой нашей псевдосправедливости, да? А вот он не озлобился. Он позволял вот это все сделать. И я как раз почему и говорю, что это и есть очень доброе с любовью проникновение Царства Христова, работа других законов. Я же и говорю, Царство Христова – это работа законов неба.
2: Получается ли тогда, что Царство Христово может каждый из нас укреплять там, где мы сейчас находимся, что и в случае, если будем относиться к окружающему с той самой теплотой, любовью, пониманием и добром?
3: Вы знаете, если мы возьмем Евангелие, опять-таки я потихонечку вас плавно к этому возвращаю, что это базовая тема, чтение Евангелия для каждого христианина обязательно, на самом деле, чтобы как бы быть в понимать и в понятийном аппарате быть Христа. Он говорит так: «Царство Божие внутрь вас есть». Что это значит в переводе на наш язык сегодняшнего эфира? Дело в том, что сегодня в нас работают другие законы, не Царство Божьего. Это не законы прощения, не законы любви, не законы творения, созидания и прочее. В нас работают другие законы. Законы падшего естества. И для того, чтобы рассуждать о той вещи, о которой мы сегодня взялись рассуждать, нужно понимать, что пока мы не начнем с усердием у Бога просить помощи в том, чтобы в нас, во-первых, сначала, пока мы не захотим, потом, пока мы не начнем что-то делать, чтобы в нас начали работать другие законы, чтобы мы захотели перестать осуждать, перестать озлобляться, перестать иногда ненавидеть, когда нам кто-то сделал плохо, перестать, ну, одним словом, не любить, потому что все, что я перечисляю, это состояние нелюбви.
2: Нет, не любовь.
3: Активная нелюбовь, да. Вот. Ну, вот если мы начнем потихонечку двигаться, то действительно слова, что Царство Божие внутри вас есть, они могут быть реализованы с очень большим трудом, с очень длительным временем, потому что просто так это не придет. Для того, чтобы пришли законы неба, нужно сначала потихонечку вычерпать законы земли, которые, по сути дела, сегодня являются нашей доктринальной ценностью.
2: Но ведь это невозможно сделать.
3: Конечно, нет. Но то, что невозможно... То, что невозможно у человека, сказал Христос в своем Евангелии, возможно у Бога.
2: Но ведь мы, это как вычерпывать из колодца какой-то, не знаю, песок.
3: Понимаете?
2: Когда... Эта ямка будет наполняться, продолжать вот этими законами земли,
3: когда,
2: нелюбовью и прочим.
3: Когда порог. Господь видит, что человек очень старается, что он он хочет стать иным, что он не хочет не любить, он хочет любить наоборот. Господь ему помогает в этом. Господь ему помогает. Сила действия вот этого синергического закона.
2: И это важно помнить.
3: Это крайне важно помнить. Но от человека требуется усилие и желание. Или желание и усилие. Как хотите, как вам удобней. Если не будет желания, будут одни усилия, ничего не будет меняться. Если будет одно желание, не будет усилий, тоже ничего не будет меняться. А вот когда будет синергия, помните синергия? Четыре фактора. Воля человека, воля Бога, действие Бога, действие человека. Вот эти вещи, их никто не отменял. Если что-то проваливается, значит, нет результата.
2: Можно ли говорить про то, что Царство Христово конечно?
3: Мы вообще с вами немножечко говорим о разных вещах. Почему? Потому что понятие конечности – понятие человеческое. У нас, у земных, ввиду того, что мы понимаем прекрасно, что рано или поздно мы закончим свое земное бытие, как это делают окружающие нас люди, мы же за этим наблюдаем, это же практика, мы понимаем прекрасно, что ничто не вечно под луной. И, естественно, мы, соответственно, этому придумываем конечность бытия.
2: Ну, конечность всего.
3: Конечность всего,
2: чтобы
3: да.
2: Чтобы нам не было обидно.
3: Да, не то чтобы обидно,
2: но
3: просто...
2: Ну, я утрирую,
3: да,
2: тесненько.
3: Вот. И если мы хоть немножечко абстрагируемся вот от этих вещей, Царство Христово само по себе не может быть окончено только по одной даже самой причине, что Христос вечен. Он Бога-человек, он несет, так сказать, то, что надмирно. Как же это царство будет заканчиваться, если оно уже однажды начавшись...
2: Будет продолжаться, будет продолжаться в бесконечности.
3: Конечно. Никак.
2: Но готовясь к этому эфиру тоже,
3: да,
2: и размышляя над этим вопросом, я наткнулась в книге про... Одна из глав там называется «Кончина благодатного Царства Христова и начало Царства Славы».
3: Слава, конечно.
2: Да, да. А вот это тогда о чем?
3: Это о формах царства. Первое царство тогда, когда законы мира препобеждаются божественной благодатью, для тех, кто участвует в усвоении этой благодати, кто участвует в усвоении этой благодати, кто трудится, хочет трудиться и трудится на усвоение. Пройдет время, будет второе пришествие Христово, страшный суд, как мы все знаем, да, помните, чая воскресения мертвых и жизни будущего века, в символе веры мы читаем в каждом утреннем правиле. Так вот, это и есть то, что форма неспослания благодати для реализации образов подобия человеческими существами, оно закончится и начнется царство славы, тогда, когда уже эти люди, которые смогли обожиться, вы знаете, да, что в христианстве главная идея – это обожение. Вот когда мы говорим, что человек препобедил вот эти законы земли и дал возможность внутри себя жить законом небесным, и начнется царство славы после страшного суда, тогда, когда уже все люди самоопределятся, и не будет необходимости кому-то не спосылать благодать для исправления, вот эта синергическая работа, которая сейчас основная, она прекратит свою смысловую нагрузку. Почему? Потому что будет уже просто соучастие в жизни со Христом, через Христа во Христе. А сейчас пока еще только подготовка к этому.
2: А сейчас...
3: Исправительная подготовка.
2: Исправительная подготовка звучит многообещающе.
3: Ну, да.
2: Я хотела спросить.
3: Да.
2: Вы сказали, что благодать нуждается в усвоении. А неужели благодать – это не то, что нисходит на нас, ну, как-то так от Бога, и мы так, ну, мы ее принимаем с благодарностью, эту благодать, и дальше уже идем с благодатью по жизни.
3: Дело в чем? Благодать спасающая, сила Божия спасающая. А для того, чтобы она стала именно таковой, она становится не просто спасающей тогда, когда мы ее называем благодать, эту силу, а тогда, когда творение ее усваивает, когда она кого-то спасает, эта благодать, понимаете? А она будет спасать только в том случае, когда через нее будут спасаться.
2: То есть благодать без вот этого функционала принимающей стороны не работает?
3: Она не то, что не работает, просто...
2: Она будет бессмысленна.
3: Она... Нет, не так. Она посылается тогда, когда она нужна. То То есть она, это действие Бога в тварном мире. Бог не нуждается в участии в тварном мире, понимаете? Он в нем начинает участвовать тогда, когда в этом участии нуждается тварный мир. Или мы, как частица тварного мира. Вот я о чем имел в виду. То есть благодать раскрывается по своей сути тогда, когда ее используют творение для изменения своего бытия.
2: Потрясающе. Не, я просто думала, что благодать — это правда что-то, вот, ну, не знаю, как радуга раскидывается, вот так же благодать тоже раскидывается.
3: Ну, и
2: вот...
3: радуга — это вообще другая история. Ну, это символ. Замечательный символ.
2: Чего?
3: Того, что Бог больше не будет карать человечество потопом. Радуга появилась в Библии. Мы не думаем, что она как оптическая структура была до потопа, то есть что ее не было, что она отсутствовала. Но вот смысловую нагрузку, мы же знаем, что после дождей, после ливней получается радуга, да, преломление, вот это все. И в Библии об этом сказано точно, что Господь сказал, что я больше не буду уничтожать человечество водой, и вот как раз символом этого является радуга.
2: Ну, надо же, теперь все радуги над Нижним Новгородом обрели новые смыслы для кого-то, кто вдруг забыл.
3: Ну, наверное, кто-то
2: то,
3: да.
2: О чем написано бы. А это утро на радио «Образ». Продолжаем беседовать с протоиереем Николаем Алясовым. Уважаемые радиослушатели, спасибо большое, что направляете нам свои вопросы. Продолжайте в том же духе. Номер телефона редакционного планшета неизменный. 8-902-302-84-44. 8-902-302-84-44. У нас работает и социальная сеть ВКонтакте. Сообщение сообществу «Радио Образ» можно написать незамедлительно. И мы его прочтем, ответим в режиме онлайн, либо в радиоэфире в одном из ближайших, так сказать, эту тему рассмотрим со всех сторон. И сегодня отвечали мы на вопрос, в чем разница между Царством Христовым и Царством, ну, то ли силы, то ли славы. Но тут вот варьируется. Отец Николай, а тогда же, если вот про Царство Славы, да, есть у меня ощущение такое, что вроде бы мы это как бы договорили, но, наверное, есть смысл поставить точку тогда в этом, и на этом наш утренний эфир закончится.
3: Вы точку над чем хотите поставить?
2: Вообще, или в чем разница между вот Царством Христовым и Царством Силы, мы, мне кажется, рассказали в полной мере.
3: Ну, может быть, нет, но мы постарались, во всяком случае, насколько я понимаю.
2: Да, а если это была опечатка все-таки Царством Христовым и Царством Славы?
3: Ну, Царство Славы без Христа, во-первых, невозможно. Вы знаете, да, есть у церкви понятие «церковь торжествующая» и «церковь воинствующая». То есть воинствующая здесь на земле, потому что у нее брань идет за это вечное существование
2: свое.
3: Вот
2: мы все сейчас церковь воинствующая.
3: Мы все воинствующие. Ну, я на это очень надеюсь, или хотел бы надеяться, что мы являемся членами воинствующей церкви. А вот потом «церковь торжествующая». Почему торжествующая? Потому что это вечность со Христом. То же самое можно говорить о Царстве Славы. Почему? Потому что здесь мы еще пока находимся в скорбях, в болезнях, в брани вот этой духовной, в брани физической. А Царство Славы наступит тогда, когда время земляного нашего вот этого пути закончится, будет восстановление статуса воскреснут телеса усопших. Это очень важная тема. Почему? Потому что человек до воскресения мертвых, он неполноценен. Человек задумывался как двусоставное существо, напомнюсь. И только после воскресения мертвых вновь соединившиеся души с телесами будут как раз представлять всего человека. И вот это как раз и будет Царство Славы. Люди прошли свой путь, тяжелый путь. Они побывали в своем земном аду на протяжении какого-то своего бытия, да? Они припобедили какие-то вещи, не без помощи Божьей, конечно же. И вот в этом-то есть как раз Царство Славы, то, что в этом просияет Господь, что без Него это все было бы несостоятельным. Не состоялось бы, лучше так сказать.
2: Удивительные вещи сегодня звучат в утреннем эфире на радио «Образ».
3: То, что мы говорим, это будущее, но это будущее нам открыто Богом, и мы в нем, в общем-то, не сомневаемся.
2: Спасибо большое. Отец Николай, да. Ну вот смотрите, до начала Царства Славы еще какое-то время. А что происходит? И мы знаем, как верующие христиане православные, что земная жизнь заканчивается, а жизнь вечная продолжается. Ну, просто смерть — это какая-то точка на
3: точка
2: пути жизни вечной.
3: Отделение тела от души или
2: да.
3: души от тела.
2: А так. Вот что остается, что сейчас делают вот души людей, которые уже усопли?
3: Что они делают, я вам не могу сказать, простите. Я не могу ответить на этот вопрос.
2: Или они все томятся как-то в ожидании вот этого второго пришествия?
3: Ну, я не уверен, что все томятся, но, наверное, томятся. Во-первых, вы знаете, нужно сразу понимать, что мы исповедуем, что ли, что души людей, стремящихся при жизни к Богу, идут к Богу. При всем при этом... Мы исповедуем также, что если люди, например, противились Богу, не хотели быть с Богом, то после смерти их никто силком к Богу не потащит. Им предоставляется замечательная возможность, замечательная в кавычки возьмем, побывать еще раз без Бога. Потому что здесь они на земле побывали без Бога, но если они отрицались от Него, да, и сейчас они до страшного суда будут находиться тоже вместе. Помните, мы с вами когда-то на одном, а может быть даже, кстати, не на одном из эфиров, говорили о том, что есть место, называемое Шеолом, место,
2: да.
3: лишенное света.
2: Угу.
3: Вот. И этим душам предоставляется такая замечательная, в кавычках, возможность не мучиться от присутствия в их жизни Бога. Сразу можно заметить такую очень важную... У нас есть время еще, да?
2: Да, у нас еще 6 минут.
3: 6 минут у нас, хорошо. У нас есть замечательная... скажем так, понимание, почему мы молимся за усопших. Очень часто я слышу в последнее время очень это актуальный вопрос, почему мы молимся, зачем, они спрашивают люди. Ну, очень много людей же приходят не воцерковленных в церковь, очень много людей приходят, побывав до этого в каких-то, скажем так, других религиозных сообществах, в которых не принята молитва за усопших. Их много. Практически очень много этих сообществ религиозных. Вот. И задаются вопросом, а зачем вы молитесь, если уже и так все понятно? Ну, действительно, да, человек жил здесь на земле с Богом, к примеру.
2: Угу.
3: Ну, значит, он идет к Богу.
2: С Богом он и дальше
3: да.
2: будет.
3: А жил человек без Бога, значит, вот. Но тут есть один очень важный, с моей точки зрения, момент, который, мне кажется, требует рассуждения. Причем рассуждение, может быть, даже не на 5-6 минут, которые у нас остались нашего сегодняшнего диалога, а рассуждений достаточно длинных. Почему? Потому что, вы знаете, в Евангелии, опять-таки я про Евангелие скажу, Христос говорит такие вещи – там будет плач и скрежет зубов. Казалось бы, грешник в Боге не нуждается. Ну, человек, который не просто грешник, а человек, который именно не хочет быть с Богом, да? И от этого, соответственно, там и прочие вещи начинаются. Казалось бы, ну, ему дали возможность быть без Бога, так для него это должно быть бы хорошо. А почему Христос говорит и называет это вот этим понятием
2: «плач,
3: там будет
2: скрежет
3: плач
2: зубом,
3: и скрежет зубом»? Вот если мы чуть-чуть пораньше откроем Евангелие, чем эта фраза, она обычно бывает так, что человек попадает, Христос сравнивает царство славы, как раз царство небесных законов, с неким пиром, с неким браком, с какой-то приятной компанией, с трапезой, с какой-то, ну, с хорошим времяпрепровождением, да? На Востоке, кто не был, значит, поясню, очень рано заканчивается дневное освещение. То есть, допустим, в 5-6 вечера может быть уже тьма, причем тьма очень сильно отличается от нашей тьмы. Там
2: густая
3: тьма. Там очень темно. Угу. Я там был, и я буквально удивлялся, насколько это действительно вот такая вещь. И вот смотрите, что получается. Если мы возьмем Евангелие, притчу, например, человек, в не имеющий одеяния брачного, попадает на брачный пир, ему говорят, как ты сюда попал и так далее. И потом его оттуда, связав предварительно, удаляют. Как это выглядит со стороны, не читая Евангелие, а находясь там, внутри вот этой огромной тьмы находится какое-то место, шалаш, дом, ну что-то такое, которое внутри освещено. И человека, чтобы он туда обратно не пролез, связывают. Это не для того, чтобы над ним поиздеваться, а для того, чтобы он туда не попал. Это немножко разные вещи, нужно тоже понимать. Его удаляют за пределы вот этого помещения светлого, и он погружается во тьму. И вот начинается плач и скрежет зубов. Почему? Потому что человек побывал, точнее сказать, не сколько побывал, сколько увидел, что может быть среди вот этой тьмы, вот это светлое, уютное место, а он находится вне его. Поэтому мы говорим, что грешник или человек, который отказывался от присутствия Бога в его жизни, находящийся до страшного суда, томящийся в месте, лишенном света, в котором плач и скрежет зубов, он же видит, что может быть другое состояние. И вот там, находясь в этом узилище адовом, естественно, у него возникает от этого страдание, что он мог бы, пройдя жизнь по-другому, быть в лучшем состоянии, но у него этого нет. Поэтому мы настаиваем на том, что наша любовь к нашим близким, какие бы они ни были, отсутствующие, так сказать, как христиане, может быть, даже богоборцы и прочее, они все равно наши близкие, мы все равно их любим, как можем, по-своему. И вот есть как раз смысл за них молиться не потому, что мы за Бога что-то решим. Нет, а просто мы своей любовью показываем и им, и Богу, что действительно в их жизни реальное наше участие может сделать их жизнь другой. Вот о чем идет речь. Поэтому, когда мы молимся за усопших, нужно понимать, что через Бога мы транслируем им поддержку свою, свою любовь, именно для того, чтобы они в конечном итоге, после прохождения исторических вот этих всех вех, которые мы говорили, царство Антихриста, победа Христа над Антихристом, пришествие второе, воскрешение мертвых и так далее, чтобы к этому времени эти люди смогли все-таки по нашим молитвам и по милосердию Божию, опять-таки синергическое, и по их желанию, то, что они видят, что им не нравится этот плач и скрежет зубов, все-таки потихонечку, полигонечку дать этим людям возможность в вечности находиться в том царстве, царстве славы, о котором мы с вами сегодня говорили.
2: Спасибо большое. Протоиерей Николай Алясов был в утреннем эфире на радио «Образ». Меня зовут Ольга Максимова, и мы с вами прощаемся.
3: Дай Бог каждому из нас выйти из сферы тьмы в сферу света.
2: Всего доброго. Услышимся.
1: Доброе утро на радио «Образ».

0: Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. В Нижегородской епархии состоялась первая всероссийская конференция военного духовенства, окормляющего военнослужащих Росгвардии и вооруженных сил. Фестиваль художественного творчества «Свет рождественской звезды» начался в Нижегородской епархии. Около 3000 мероприятий для людей старшего возраста провели в Центре долголетия по-нижегородски. Подробнее об этих событиях. В Нижегородской епархии состоялась первая всероссийская научно-практическая конференция в формате сборов военного духовенства, окормляющего военнослужащих Росгвардии и вооруженных сил Министерства обороны России. Двухдневное мероприятие началось 12 сентября в Нижнем Новгороде. Утром его участники молились на божественной литургии в Александро-Невском кафедральном соборе. Затем на базе гарнизонного клуба штаба Приволжского округа войск Национальной гвардии состоялось официальное открытие конференции. Она объединила архипастырей, помощников командующих округами войск Нацгвардии и Минобороны по работе с верующими военнослужащими, служащими, руководителей профильных отделов епархии, представителей духовенства, окормляющих военнослужащих и выезжающих в зону СВО. Почетными гостями конференции стали председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий, заместитель полпреда президента России в ПФО Игорь Паншин, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Митрополит Кирилл огласил приветствие святейшего патриарха Московского и вся Руси Кирилла участникам конференции. В своем обращении к собравшимся глава синодального отдела отметил, что в ноябре минувшего года в Смоленске прошел первый всероссийский съезд духовенства, окормляющего войска Росгвардии. Это мероприятие показало огромную востребованность системного подхода к пасторской работе в войсках и стало отправной точкой для нынешних сборов, которые впервые объединили пастырей, служащих и в рядах армии, и в Национальной гвардии. Митрополит Кирилл также выразил благодарность митрополиту Нижегородскому Арзамасскому Георгию за всестороннюю поддержку и гостеприимство, благодаря которым это мероприятие стало возможным. Рабочий этап мероприятия открыли секционные заседания, в ходе которых между участниками состоялась активная профессиональная дискуссия. Прозвучали доклады по теме конференции, в том числе с докладом «Основные сложности в работе военного духовенства» к вопросу о военной концепции Русской Церкви выступил секретарь синодальной комиссии по биоэтике протоиерей Александр Абрамов. На следующий день первая всероссийская научно-практическая конференция в формате сборов военного духовенства, окормляющего военнослужащих Росгвардии и вооруженных сил Минобороны России, продолжила работу на базе учебного центра Минобороны в Мульно, Володарск района Нижегородской области. 14 сентября участники Всероссийской конференции посетили Нижегородский Кремль. Они возложили цветы к памятнику основателю Нижнего Новгорода, благоверному князю Георгию Всеволодовичу и его наставнику-свидетелю Симону, епископу Владимирскому и Суздальскому. Затем посетили Михайло-Архангельский собор, где исполнили тропарь святому благоверному князю Георгию Всеволодовичу и возгласили вечную память у могилы Кузьмы Минина. Отметим, что всего в сборах военного духовенства, окормляющего военнослужащих Росгвардии и вооруженных сил Минобороны участвовали 150 человек из 60 регионов России. О других событиях. В Нижегородской епархии началось проведение фестиваля художественного творчества «Свет рождественской звезды». Его проводит епархиальный отдел культуры при содействии благочиний. В рамках фестиваля предусмотрены следующие конкурсы. Конкурс творческих коллективов и исполнителей, номинации «Вокал-соло», «Вокальный ансамбль», «Театрализованная постановка» и «Художественное слово». Конкурс декоративно-прикладного творчества, номинации «Рождественская звезда», «Ясельки младенца Христа» и «Елочная игрушка». И конкурс изобразительного творчества проводится в одной номинации под названием «Рождественская история». Первый отборочный этап продлится в благочиниях по 26 сентября. Победители примут участие в епархиальном отборочном туре, который будет проходить по 30 декабря. Жюри определит победителей в каждой возрастной категории, в каждой номинации. Победители епархиального этапа будут награждены дипломами и памятными подарками. С положением о конкурсе «Свет рождественской звезды» можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии. К другим новостям. Действующий в Нижнем Новгороде Центр долголетия по-нижегородски отметил 4-летие своей работы. Как сообщили в Министерстве социального развития и семейной политики Нижегородской области, за прошедшие годы для жителей старшего возраста в центре провели около 3000 мероприятий – оздоровительных, творческих, образовательных и досуговых. Их посещают не только жители областного центра, сюда приезжают представители старшего поколения из разных муниципалитетов региона. Гости центра занимаются физической активностью и творчеством, осваивают новые направления деятельности, получают знания в области финансовой, правовой и компьютерной грамотности, а также находят друзей и единомышленников. Это полностью соответствует задачам национальных проектов «Семья» и «Продолжительная и активная жизнь». В Министерстве социального развития и семейной политики региона напомнили, что занятия в центре рассчитаны на жителей старше 55 лет. Они проводятся бесплатно. Мероприятия проходят с понедельника по пятницу. В их организации участвуют специалисты центров социального обслуживания населения, представители некоммерческих и общественных организаций, а также волонтеры. Центр долголетия по Нижегородски работает в парке Швейцарии в павильоне «Мудрый Нижний». Актуальное расписание занятий можно узнать на сайте министерства, а также в тематическом сообществе в социальной сети ВКонтакте. И в завершении выпуска о погоде на ближайшие дни расскажет начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольга Макеева.
1: Началось бабье лето. Именно так называют в народном календаре возвраты тепла в сентябре, связанные с усилением в наших умеренных широтах гребня Азорского антициклона. В этом году нижегородцам повезло. Область высокого атмосферного давления создаст условия для очень теплой, солнечной и в основном сухой погоды. Температурный фон будет превышать климатическую норму на 1-2, а в конце недели даже на 3-4 градуса. Дневные значения будут колебаться от 17 до 21, ночной фон плюс 4-9 градусов. Кратковременные дожди, местами сильные, возможны только в южных и юго-восточных районах области 15 и 16 сентября. Это будет связано с приближением теплого атмосферного фронта. А в основном всех жителей Нижегородской области ожидает комфортная осенняя погода.
0: Мы благодарим начальника отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольгу Макееву за полезную информацию. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор

0: новой программе «Радиообраз. Библия в рассказах для детей» события Священного Писания не просто оживают, они становятся близкими и понятными даже нашим маленьким слушателям.
1: Автор художественного переложения Ольга Соколова просто и доступно раскрывает такие понятия, как, например, послушание, вера, зависть, чревоугодие. А наши маленькие помощники Наташа, Коля и Иришка постараются ответить на вопросы, которые прозвучат в программах.
0: Если ваш малыш спрашивает о Боге, о вере и интересуется Священным Писанием, не пропустите наш новый проект «Библия в рассказах для детей» по вторникам и пятницам в 20:15.

Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотонок.

«Я с вами». День за днем. Дневник православного священника. 15 сентября. «И се я с вами во все дни до скончания века». Евангелие от Матфея, глава 28,

Наконец, когда чаша наших страданий переполнена, нам мнится, что Господь оставил нас. Сам Спаситель испытал это чувство отчаяния, страдая на кресте. Но тем не менее Господь всегда и везде неизменно с нами, жалея нас, заботясь о нас постоянно, выжидая минуту, когда мы, подобно ученикам на дороге в Эммаус или Марии, плачущей у пустой могилы, очнемся для радостного сознания Его присутствия. Будем всегда помнить эти слова во все дни, в зимние безотрадные дни, когда нас окружают грозные тучи, в дни болезней и страдания, в дни искушения и испытания, точно так же, как в самые радостные дни нашей жизни, когда небо ясно над нами и душа наша полна ликования. Самые близкие друзья могут удаляться от нас, но Господь всегда близок к призывающим Его. Он проходит с нами по глубоким волнам и песчаной пустыне. Он стоит рядом с нами на краю пропасти. С Ним мы не одни. И, приучая себя постепенно к этой мысли, мы уже никогда не почувствуем себя одинокими. Запечатлеем же глубоко в нашем сердце слова эти: «Я с вами всегда, до скончания века».

0: Дыхание утра. Настройка сердца.
1: Цитаты, которые заставляют задуматься. Утро дает нам возможность сразу настроить камертон своей души правильно. А мудрые слова помогают разбудить сердце и разум, задать тон наступающему дню. Помните, что новый день – это новая возможность для добра и благих дел. И, конечно, совершенствованию себя. Сегодняшняя утренняя цитата на радиообраз от архимандрита Иоанна Крестьянкина. «Жить нам, дорогие мои,

0: предстоит вечно. Запомним и то, что ни богатство, ни бедность, ни болезни сами по себе и не губят нас, и не спасают. Богат ли ты? Спасайся милосердием, сострадательностью и смиренной щедродательностью. Богатей в Боге. Беден ли и болен? Спасайся терпением и покорной кротостью перед Божьим изволением. Стремись своим желанием туда, где цветет юность без старости, жизнь без смерти, радость без скорби, сладость без горечи, а всякое благо без малейшего зла. Вот с таким настроем мы вступаем сегодня в новый день. Оставайтесь на волнах радио «Образ». Попробуем вместе стать сегодня еще чуточку совершеннее. Пусть сегодня все исполнится и к добру благоустроится. Храни вас Бог.
1: Дыхание утра. Настройка сердца. Радио «Образ» желает вам доброго утра. Земные ангелы Руси.
2: Сегодня, уважаемые радиослушатели, мы с вами поведем речь о том, как благодетельная роль русского монашества с особой силой проявила себя в жизни нашего Отечества в тяжелейшую годину испытаний начала 17-го столетия, когда русское общество и государство поразил системный кризис, которым не преминули воспользоваться многочисленные враги нашего Отечества. Этот кризис мы с вами знаем под названием «Смуты в московском государстве». Наибольшей известностью и, бесспорно, наибольшей славой пользуется подвиг насельников Троицы Сергиевой Лавры, которые в годы смуты, во-первых, явили пример героического сопротивления врагам, много месяцев отстаивая свою обитель от многочисленных войск поляка Лисовского и примкнувших к ним русских воров. Но большее значение, бесспорно, имеет патриотическая духовная деятельность иноков Троицы Сергиевой Лавры, прежде всего келаря Авраамия Палицына и игумена Дионисия, которые не только сумели организовать оборону своей обители от внешних врагов, но и сумели укрепить дух русского народа, рассылая патриотические послания с призывом встать за православную веру и за русское государство. И эти призывы во многом оказались той побудительной силой, которая способствовала созданию нашего нижегородского ополчения, того народного движения, которое в конечном итоге и сумело освободить московское государство от иностранных интервентов и от внутренних мятежников. И не случайно, что в истории нижегородского ополчения есть эпизод духовной беседы Козьмы Минина с троицким игуменом Дионисием, в то время, когда войска второго ополчения на короткий срок расположились на отдых в стенах Троицы Сергиевой Лавры. Мы не знаем точно, о чем вели беседу в монашеской келье Козьма Минин и игумен Дионисий. Но можно почти не сомневаться, что разговор у них шел о грядущих судьбах России, о том, как устроить жизнь русского общества и русского государства уже после освобождения от иностранных захватчиков и усмирения собственной разгулявшейся вольницы. Ведь мало было собрать войска, мало одержать победу над врагами, мало восстановить законную государственную власть. Нужно было дать обществу и государству какую-то программу выхода из кризиса. Нужно было предложить модель построения общественных отношений, такую модель, которая согласовала бы интересы большинства социальных слоев русского народа. Модель, которая смогла бы собрать русских людей в единый духовно-политический организм во главе с православным самодержавным государем. Еще раз повторю, мы не знаем точно, о чем говорили Кузьма Минин и Дионисий. Не знаем, но можем все-таки догадываться на основе последующих событий. В конце 20-х годов 17 века Дионисий благословил отправиться в Нижний Новгород для публичной проповеди своего келейника Ивана Неронова. Иван Неронов был уроженцем Вологодских пределов, выходцем из скита Святого Спаса на Ламу. Это уже очень интересный момент. Скит Святого Спаса – это целая сеть крестьянских дворов, раскинувшихся вокруг кельи, основанной старцем Игнатием. Жизнь этого скита – наглядный пример непосредственного монашеского окормления мирян, непосредственного воздействия монаха на весь строй жизни и уклада простых русских крестьян. Вот из этого скита Иван Неронов, движимый жаждой духовного подвига, и двинулся в Москву и несколько лет провел в Троице в келье у игумена Дионисия. А затем и был отправлен проповедовать в Нижний Новгород. И здесь, в Нижнем Новгороде, близ нынешней Рождественской церкви, он обращался к нашим землякам с пламенными словами, которые черпал из сборника поучений святителя Иоанна Златоуста под названием «Маргарит». Этот сборник представляет собой поучения, в которых нормы монашеской этики адресованы мирянам. И именно на монашеских нравственных основах и строил свою проповедь Иван Неронов в Нижнем Новгороде. Почему именно в Нижний Новгород направил Ивана Неронова Дионисий? Да очевидно потому, что в нашем городе в 20-е годы 17-го столетия все еще ощущался тот духовный подъем, который породил наше нижегородское ополчение. И Иван Неронов в своих проповедях духовного очищения оказался далеко не одинок. Рядом с ним оказалась целая плеяда людей, которые получили название «ревнителей благочестия». Это и протопоп Аввакум, и Никон, которые в 20-е годы 17 века были еще единомысленны, и другие их сподвижники, Иларион, будущий епископ Рязанский, Павел, будущий епископ Коломенский, и еще один Иларион, основатель Флорищевой пустыни и будущий епископ Суздальский. Вот этот кружок так называемых ревнителей благочестия выдвинул целую программу духовного обновления жизни церкви и мирян. В этой программе было требование и усиления общественной активности среди духовенства, и насаждение публичной проповеди, и борьба за единогласное пение в церкви, а также борьба со скоморошеством, пьянством и другими проявлениями безнравственности. Но главной целью всех усилий ревнителей благочестия было оцерковление всех сторон жизни и быта русских людей. Не только иноков, не только представителей духовенства, но и мирян. Эти идеи кружка ревнителей благочестия были поддержаны при царском дворе. Там нижегородцев стал опекать царский духовник Стефан Ванифатьев. Ведь воцарившаяся после смуты новая династия Романовых сделала своим политическим знаменем идею приведения страны к порядку, благоденствию, умиротворению и обновлению после беззаконий и ужасов смуты. И идеи, предложенные нижегородскими ревнителями благочестия, во многом оказались созвучными этой программе. А истоки этих идей о церковлении общественной жизни лежали именно в монашеской традиции, традиции русских монастырей общежительного типа. Вот о том, как на нижегородской земле после смуты восстанавливались традиции монашеского общежития, мы с вами поговорим уже в следующей нашей встрече.
1: Земные ангелы Руси.

0: будет, поэтому про...
1: Это факт.
2: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
3: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино. В 1977 году на советские экраны вышел фильм Эльдара Рязанова «Служебный роман». Герой актера Александра Фатюшина должен был стать одним из основных действующих лиц фильма, мужем секретарши Верочки. С ним было отснято много материала. Например, он каждый вечер приезжал за женой на мотороллере, но из-за травмы актер не смог больше сниматься. В итоге этот персонаж вообще был убран из фильма. Он только разговаривал с Верочкой по телефону, но озвучивал его Олег Басилашвили. Сам Фатюшин появился в фильме эпизодически, всего на 2 секунды, в сцене изумления, когда в вестибюле появился якобы умерший Бубликов.
4: Вы купили новые сапоги, Вера?
5: Да вот еще не решила, Людмила Прокофьевна, вам нравится?
4: Очень вызывающие.
5: Да.
4: Я бы такие не взяла.
5: Значит, хорошие сапоги надо брать.

0: Фамильная ценность.
1: Как возникли известные нижегородские фамилии? Что они означают? В каком веке появились? Давайте попробуем разобраться. В основе фамилии Данилов лежит имя Данила, которое является разговорным вариантом от церковного Даниил. Именно так называли ребенка во время крещения в честь святого, который становился небесным покровителем человека. Числу святых защитников владельцев имени Данила, а следовательно всех Даниловых, относится, например, пророк Даниил. День его

0: памяти 31 декабря. Святой пророк Даниил, в переводе с древнееврейского его имя означает «судья Божий, открывающий от лица Бога его волю», происходил из царского рода. Еще юношей он был отведен в Вавилон в числе пленных, где был взят на царскую службу, жил во дворце и занял высокое положение. Даниил толковал сны вавилонскому царю. Даниилы упоминаются в русских памятниках письменности уже с 15 века.
1: Фамильная ценность.

0: авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: И опять мы вернемся к домострою и найдем в нем очень интересные рекомендации и указания, как содержать сам дом, то есть жилые помещения. А уж поскольку мы с вами собираемся в гости в городскую средневековую усадьбу русского города, думаю, нам с вами полезно будет знать, что в доме может происходить. Будем считать, что о нашем визите хозяева уже знают, и они начали к нему готовиться. Вот слушайте. Стол и блюда, и ложки, и всякие суды, в данном случае посуда имеется в виду, ковши и братины, воды взгрев из утра, избу затопив, перемыть и вытерти и высушить. Ну, все понятно. Вот с утра хозяйка или ее прислуга, с чего начинает свой домашний рабочий день. А после обеда и вечера так же. И ведра, и квашни, и корыта, и сито, и решета, и горшки, и кувшины, и корчаги потому же вымыть и выскрести, и вытерти, и высушите, и положите в чистом месте, где пригож быть. Всегда бы всякие суды, всякое чисто была бы и в счете, а по лавке и по двору и по хоромам суды не волочились бы, а ставцы и блюда, и ложки, и ковши, и братины по лавке и по избе не валялись, где устроено быть, в чистом месте лежало бы, а прокинуто ниц. Я переведу на современный язык. И что же это у вас все везде разбросано? Почему валяется не там, где надо? Посуда должна лежать вымытая, вычищенная на своем месте, а не в хоромах, значит, где-то близко у печи. И как? Опрокинуто ниц. А в каком судне, что есть ество и питье, то бы покрыто чистоты ради? А всякие суды с ествою и с питьем и с водою и квашня растворите, то есть когда замешана квашня, всегда бы было покрыто, а в избе и повязано. От чего? От сверчка и от всякие нечистоты. Вот сверчок в доме – обязательная, по всей видимости, принадлежность. Иначе бы здесь было названо что-то другое. Оставцы и блюда, и ложки, и братины, и ковши, и всякие сосуды лучшие. То есть там речь шла о кухонной посуде, возможно, о столовой. И всякие сосуды лучшие. Какие? Слушайте, серебряные, и оловянные, и древянные. Те держите за замком в крепком месте. Вот оно оказывается, что не в серванте и не в горке выставлять на показ, что у меня в доме есть красивой и дорогой посуды, а держать за замком в крепком месте. И коли гости и праздник, при добрых людях вынимать к столу, а после пиру, пересмотрев и перемыть, исчести и опять устроите за замком. Понятно? Вот совсем по-другому рисуется и внутреннее убранство дома, и назначение, и отношение к различным предметам. Мы бы сейчас сказали, ну как же так, если у меня есть дорогая, красивая посуда, она должна быть выставлена, чтобы все видели, что она есть. Нетушки. Вот если гости придут или праздник будет, из-за замка, из надежного места вынем, попользуемся, потом перетрем и снова уберем. И будем только помнить, ага, у меня там за замком лежат то и серебряные, и оловянные, посмотрите, что интересно, и древянные. То есть деревянная посуда, она определенная какая-то категория посуды, она тоже относилась к сосудам лучшим. Ну вот здесь мы можем только гадать, чем же деревянная посуда могла быть лучшей. Можно предположить, но не более того. Может быть, могла речь идти о посуде орнаментированной или резьбой праздничной посуды, может быть, даже росписью. Ведь не случайно на протяжении нескольких последних столетий традиция расписывать те же самые ложки, деревянную посуду, которую мы знаем как хохламскую традицию, она достаточно устойчива. Даже несмотря на то, что в нашем обиходе эта посуда в повседневном обиходе не используется. Но тех, кто очень любит народные промыслы, такая посуда тоже относится к числу лучших. Я знаю семьи, где по праздникам ее используют в качестве украшения стола, используют на праздничном столе. Смотрим дальше. А в избе стены и лавки, и пол, и окна, и двери, и скамьи, и в сенях, и на крыльце потому же вымыть и вытерти, вымести и выскресть. Всегда бы было чисто и лестница, и нижнее крыльцо. Да перед нижним крыльцом соломы положите, грязные ноги отирайте. И на лестнице не грязнится. Постелить, постелить соломки, чтобы лестницу не пачкать, особенно по осени, когда с грязными ногами в дом пойдут. А у сеней войлочек положить, потому же, грязи для. А в грязной погоде у крыльца солому перенять и грязные, а иные класть, то есть постоянно менять солому грязную, убирать и новую класть. Также и у сеней войлок велите, прополоскайте, высушь, опять тут уж положите. Вот здесь тоже сделаем небольшую остановочку. То есть вот в этом перечислении, что нужно мыть, вытирать, выметать, выскребать, чтобы все было чисто, обратим внимание, о чем идет речь. Стены, пол, из мебели лавки, скамьи. И обращу внимание, окна. 16 век. Речь идет не об одном каком-нибудь окне или оконце, об окнах. Окна вымыть, вытерти. Встает вопрос, что же из себя представляли окна, что там нужно было мыть и вытирать. Мы его пока оставим открытым, вернемся к этому вопросу чуть позже. Перед нижним крыльцом соломы положите. Значит, есть верхнее крыльцо, если упоминается нижнее. Значит, в данном случае речь идет не о маленькой избушке, не о маленьком доме, а речь идет о хоромах, о которых мы с вами говорили и раньше. «И у добрых людей, и у порядливой жены всегда дом чист и устроен, а на дворе и перед вороты, на улице всегда слуги приметают, а в грязь пригребено, а снег зиме пригребают». Ну, это понятно. Все время убирается придомовая территория. Вот то, чему сейчас нас призывают наши городские власти и очень обижаются на то, что мы свою придомовую территорию запускаем и не ведем себя как хозяева. В XVI веке, поскольку домострой относится к этому времени, такого, по всей видимости, не было. Хотя здесь сразу возникает вопрос. Мы по различным источникам и по писаниям иностранцев и даже по археологическим материалам мы знаем, какими грязными бывали улицы, и занавоженными, и в распутицу мокрой грязью, и лужами запачканные, назовем это так. Но, тем не менее, по всей видимости, в своей придомовой территории, в границах усадьбы, порядливая жена и добрые люди за порядком-то следили. Смотрите, как соблюдать весь этот порядок. «Всего того и всякой порядни жена смотрела и учила слуг добром и лихом». Далее. «Не имит слова, и на ударите». Во-первых, обращу внимание, что следить за порядком должна жена, то есть хозяйка дома, и учить своих слуг, как нужно делать, и учить добром и лихом. Не понимает слова, разрешено ударить. И увидит муж, то есть хозяин, что непорядливо у жены и у слуг, или не потому о всем, что всей памяти писано, и на бы умел свою жену, наказывайте всяким рассуждением и учите. Аще внимает и все потому творит, и на любите и жаловите. Аще жена по тому учению и наказанию не живет, и так и того всего не творит, что все книги писаны, и сама того не знает, и слуг не учит. И на достоит мужу жена своя наказывайте, и ползавите страхом. Дальше. Наедине. Обращая на это внимание. Не перед слугами, не перед домочадцами, не унижая ее как хозяйку дома, а уча ее наказанием наедине. А далее, как интересно, и наказав, да пожаловите, и примолвите, и любовью наказывайте, и рассуждайте. То есть наказав, не написано как, после этого все равно ее пожаловать. То есть, ну, не то чтобы пожалеть, но приголубить, высказать свою любовь. Никакой ненависти. Это как форма, я бы сказала современным языком, как форма профилактики для нерадивой жены. Терпеливо учить и помнить, что не только лихом, но и добром. И в первую очередь добром. А мужа на жену не гневайтесь, а жене на мужа. Так же всегда жите в любви и в чистосердечии. Ну что ж, я думаю, нам одновременно и вам, и мне захотелось побывать в гостях у такой вот семьи, где муж и жена живут в любви и в чистосердечии. А все, что между ними происходит, решение всех повседневных вопросов чужих глаз не касается. –

0: эфире «Радио Образ».
1: Сладкий сон – это уютное и красивое завершение дня на волнах «Радио Образ». Мы с вами будем слушать колыбельные, авторские колыбельные, колыбельные из любимых фильмов и мультфильмов, колыбельные народов мира и русские народные колыбельные. Мы услышим самые разные колыбельные, и среди них непременно найдем вашу любимую. Колыбельная – самая первая песня в жизни человека.
2: Сладкий сон.
1: Нежность и ласка, тепло и любовь – все в этих песнях, таких простых и глубоких. Я, Анастасия Шохина, буду ждать вас в новой авторской программе, где мы пожелаем друг другу сладких снов. Каждый понедельник и четверг в 20:30.

0: Два столетия отделяют нас от пушкинских времен, но нам до сих пор интересны не только грани пушкинского гения, но и детали его времени, ставшие когда-то источником вдохновения. Приметы пушкинской поры. Носовой платок.
1: Мода на носовые платки превратила простую утилитарную вещь в предмет искусства. В 1833 году модный журнал «Молва» писал: «Никогда еще не было таких нарядных носовых платков, как теперь. Их обшивают оборочкой из самых тонких кружев, шириной в 2 пальца. На платке же вышивают гирляндочку, а над ней прелестные букетцы. Золотом шьют вензеля и фамильные гербы. Тончайшая ткань, форма, цвет, рисунок вышивки – все это превратило простую утилитарную вещь из предмета туалета в произведение искусства. Выбор носовых платков был огромен, и мода уделяла внимание не только женским, но и мужским платкам. Нарядность их не уступала женским. По требованиям этикета 200-летней давности дворянству полагалось иметь гардероб из сотен и тысяч предметов. Эти требования распространялись и на аксессуары, в том числе и на носовые платки. Так, по описи, составленной в начале XIX века, в гардеробе графа Шереметьева числился 381 носовой платок. Из них батистовых с разноцветными каемками – 112, батистовых маленьких – 2, полотняных больших без каемок – 84, таких же поменьше – 112, таких же небольших с синими каемочками – 24, с красными широкими каемочками – 8, с лиловыми – 6, с красными поуже – 18, с красными совсем узкими – 6, клетчатых – 9.

0: слушаете радио «Образ».
1: Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает протоиерей Владимир Гофман.
2: Иннокентий Анинский. Дети. Вы за мною? Я готов. Нагрешили, так ответим. Нам острог, но им цветов. Солнце, люди, нашим детям. В детстве тоньше жизни нить, дни короче в эту пору. Не спешите их бронить. Но балуйте, без зазору. Вы несчастны, если вам непонятен детский лепет. Вызвать шепот — это срам. Горший в детях вызвать трепет. Но безвинных детских слез не омыть и покаянием, потому что в них Христос весь со всем своим сиянием. Ну а те, что терпят боль, у кого как нитки руки, люди, братья, не затоль, и покой наш только в муке.

0: Когда б вы знали, из какого сора?
1: Откуда приходят к писателю сюжеты его произведений? Как рождается замысел? Что стоит за строкой литературного произведения? Как жизненный факт становится художественным образом?
0: Авторский цикл филолога Ирины Юхновой.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о повести Льва Николаевича Толстого «Хаджи Мурад». 19 июля 1896 года в его дневнике появляется запись: «Вчера иду по черноземному пару. Пока глаз окинет, ничего, кроме черной земли, ни одной зеленой травки. И вот на краю пыльной серой дороги куст татарина, репья, три отростка. Один сломан и белый, загрязненный цветок висит, другой сломан и забрызган грязью, черный стебель надломлен и загрязнен, третий отросток торчит в бок, тоже черный от пыли, но все еще жив и в середине краснеется», — напомнил Хаджи Мурата. «Хочется написать: отстаивает жизнь до последнего и один среди всего поля, хоть как-нибудь да отстоял ее». Вот такая запись появляется в дневнике, и мы сразу видим вот это сравнение. Куст татарина, куст репья, который борется за жизнь, вызывает отдаленные воспоминания, напомнил Хаджи Мурата, хочется написать. А теперь возьмем повесть, откроем ее и начнем читать. «Я возвращался домой полями. Была самая середина лета. Луга убрали и только что собирались косить рожь. Есть прелестный подбор цветов этого времени года. Красные, белые, розовые, душистые, пушистые кашки, наглые маргаритки. Молочно-белые с ярко-желтой серединой любишь-не любишь своей прелой пряной вонью. Желтая сурепка с своим медовым запахом. Высоко стоящие лиловые белые тюльпановидные колокольчики. Ползучие горошки. Желтые, красные, розовые, лиловые, аккуратные скабиозы. С чуть розовым пухом и чуть слышным приятным запахом

старательно окашивают, а когда он нечаянно скошен, выкидывают из сена покосники, чтобы не колоть на него рук. Мне вздумалось сорвать этот репей и положить его в середину букета. Я слез в канаву и, согнав впившегося в середину цветка и сладко и вяло заснувшего там мохнатого шмеля, принялся срывать цветок. Но это было очень трудно. Мало того, что стебель кололся со всех сторон, даже через платок, которым я завернул руку, он был так страшно крепок, что я бился с ним минут 5, по одному разрывая волокна. Когда я, наконец, оторвал цветок, стебель уже был весь в лохмотьях, да и цветок уже не казался так свеж и красив. Кроме того, он по своей грубости и олиповатости не подходил к нежным букетам цветка. Я пожалел, что напрасно погубил цветок, который так хорош в своем месте, и бросил его. «Какая, однако, энергия и сила жизни!» – подумал я, вспоминая те усилия, с которыми я отрывал цветок. Как он усиленно защищал и как дорого продал свою жизнь! Дорога к дому шла паровым, только что вспаханным черноземным полем. Я шел на изволок по пыльно-черноземной дороге. Вспаханное поле было помещичье, очень большое, так что с обеих сторон дороги вперед в гору ничего не было видно, кроме черного, ровно сборожденного, еще не скошенного пара. Пахота была хорошая, и нигде по полю не виднелось ни одного растения, ни одной травки. Все было черно. Экое разрушительное, жестокое существо человек. Сколько уничтожил разнообразных живых существ, растений для поддержания своей жизни, думал я, невольно отыскивая чего-нибудь живого среди этого мертвого черного поля. Впереди меня, вправо от дороги, виднелся какой-то кустик. Когда я подошел ближе, я узнал в кустике такого же татарина, которого цветок я напрасно сорвал и бросил. Куст татарина состоял из 3 отростков. Один был оторван, и как отрубленная рука торчал остаток ветки. На других 2 было на каждом по цветку. Цветки эти когда-то были красные, теперь же были черные. Один стебель был сломан, и половина его с грязным цветком на конце висела к низу. Другой, хотя и вымазанный черноземной грязью, все еще торчал кверху. Видно было, что весь кустик был переехан колесом и уже после поднялся, и потому стоял боком, но все-таки стоял. Точно вырвали у него кусок тела, вывернули внутренности, оторвали руку, выкололи глаза, а он все стоит и не сдается человеку, уничтожившему всех его собратьев кругом его. «Экоэнергия», — подумал я, — «все победил человек». Миллионы трав уничтожил, а этот не сдается. И мне вспомнилась одна давнишняя кавказская история, часть которой я видел, часть слышал от очевидцев, а часть вообразил себе. История эта, так как она сложилась в моем воспоминании и воображении, вот какая. И дальше Толстой начинает нам рассказывать о Хаджи Мурате.

Эта повесть «Хаджи Мурад» никогда не публиковалась при жизни Толстого. Если вот обратиться к этой дневниковой записи, то возникает как раз 19 июля 1896 года, когда Толстой увидел этот искорёженный репейник. Но работает он над этим произведением очень долго. Впервые эта повесть будет опубликована в посмертных художественных произведениях Льва Николаевича Толстого в Москве в 1912 году. И в тот год, когда она выйдет, она будет опубликована с цензурными изъятиями. Однако в этом же, в 1912 году, в Берлине эта повесть выйдет без купюр. В России целиком «Хаджи Мурад» будет опубликован только после революции, в 1917 году. Почему Толстой не публикует «Хаджи Мурад»? Хотя, судя по всему, закончил он его в 1904 году, во всяком случае, последние правки он вносит в этот текст вот в 1904 году. Вот это остается загадкой. Можно какие-то высказывать предположения, но нам это, наверное, не очень важно. Вот важно то, что вот такое воспоминание, и сам Толстой говорит об этом, да, что у него получилось. Давнишняя кавказская история, часть которой я видел, часть слышал от очевидцев, а часть вообразил себе. Вот эта история, которой он был, если не напрямую причастен, но которая как-то так вошла в его жизнь, вошла в его судьбу, потому что в то время, когда с Хаджи Муратом происходят вот эти трагические события, Толстой в это время служит на Кавказе. Он слышит, естественно, и про то, какие набеги совершал Хаджи Мурад, и как вот он теперь перешел на сторону русских, и, конечно же, знает о его гибели. А кто же такой Хаджи Мурад? Дело в том, что личность такая абсолютно неординарная, неизвестна дата его рождения, приблизительно датируется его рождение 1816 годом, а вот дата его смерти, дата его гибели хорошо известна. Это 1852 год. Вот вся судьба Хаджи Мурада была такой, когда он боролся за свой народ. Он выходец из очень простой семьи. Он, по сути, вот сумел выдвинуться за счет своих талантов. В какой-то момент он стал правой рукой Шамиля, а мы знаем, что Шамиль был таким непримиримым противником влияния русских и того, что Кавказ становится несвободным, входит в состав Российской империи и борется. Очень яркую характеристику Хаджи Мурада дает Зисерман. В записках, которые изданы в 1881 году, читаем. «Хаджи Мурад был одним из гениальнейших, конечно, в своем роде самородков. Сказать, что это был храбрец и удалец из самых храбрейших и удалых горцев, значит еще ничего не сказать для его характеристики. Бесстрашие Хаджи Мурада было поразительно даже на Кавказе. Он был необыкновенный вождь кавалерии, находчивый, предупредительный, решительный в атаке, неуловимый в отступлении. Бывали моменты, когда этот витязь держал, как на сковороде, столь умных полководцев, какими были князь Аргутинский Долгоруков и князь Воронцов. Перенеси этого гениального дикаря, каков он был, в армию французов, либо еще лучше, в армию Мольтке, в какую хотите европейскую армию, всюду Хаджи Мурад явился бы лихим и лучшим командиром кавалерии». Вот действительно талантливый, вот самородок, найдено это слово, но еще и невероятно благородный человек. Но вот известно, что его боготворили местные жители, потому что он очень часто им помогал. Вот то, что они где-то там отвоевывали, он отдавал это местным жителям, которые пребывали, находились вот в этой дикой нищете. Он никогда не обижал слабого, и вот это благородство, оно было в его крови. Так получилось, что Хаджи Мурад поссорился с Шамилем, и Шамиль поступил с ним очень бесчестно. Он взял в заложники всю его семью и, более того, угрожал убить и ослепить его сына, бесчестить мать и семью, когда Хаджи Мурад вот после этой ссоры перешел на сторону русских. Это произошло в 1851 году, а когда вот получает эти угрозы, да, и когда узнает об этих угрозах Шамиля, то он уходит в лес, покидает русских, идет отвоевывать своих близких, идет отвоевывать своих родных, а в результате русскими воспринимается как предательство, за ним организовывается погоня, эта погоня настигает, и Хаджи Мурада убивают. Один из солдат привозит в крепость его голову, вот голову человека, который перешел на сторону, да, а потом опять оказался врагом. И вот Толстой о всех этих перипетиях знает. И вот посмотрите, не случайно возникает вот эта ассоциация с репейником. Во-первых, чистое поле, и помним первую запись, да, что он видит? Он видит вот черное поле без единой травинки, без единой растительности, беспредельное пространство, где нет дорог, нет путей. И вот этот репейник на дороге, да, который растоптан, по нему проехалась эта телега, но он борется за жизнь, распадаясь даже, да, продолжает за эту жизнь бороться.

0: в начале повести, прежде чем мы увидим вот этот вот самый сюжет, да, вот это вспаханное поле и этот куст репейника, мы читаем про вот этот замечательный букет, да, где прекрасные полевые цветы. И поле становится таким символом жизни, вот этой красоты, благоухания. Да, все яркие, все красивые, все пахнут по-своему. И еще одно. Все складываются в единый букет. И вот на первый взгляд и этот репейник, он тоже может составить, да, вот эту ось даже этого букета. Но во что превращается, да и как уничтожается вот эта жизнь, как он не вписывается вот в эту красивую композицию, которая так и видится вот этому автору, да, который эту историю давнишнюю вспоминает. И вот этот контраст вот этого букета погибшего репья и вот того репейника татарина, которого он видит на той обочине, он как раз и показывает, как вот это самостоятельное, вот это яркое, идущее против правил, или, если использовать выражение другого Толстого, грести против течения, руководствоваться только своими нравственными принципами и ставить их во главу угла, и бороться за то, что тебе дорого, что тебе важно, и быть честным перед собой до конца, вот это то, что и пытается Толстой показать в «Хаджи-Мурате». Поэтому, когда этот замысел начинает оформляться, когда начинает вспоминаться вот эта история, которую он слышал на Кавказе, то Толстой записывает в дневнике еще одно: «Молодец, подумал я, и какое-то чувство бодрости, энергии, силы охватило меня». Так и надо, так и надо. Вот когда начинает формироваться этот замысел, когда начинает складываться вот эта повесть. Надо сказать, что Толстой в работе над Хаджи-Муратом опирается не только на свои воспоминания, не только на то, что он помнит вот из этих эпизодов своей кавказской жизни, а, как я говорила, как раз вот в то время, когда в переход Хаджи-Мурата на сторону русских происходит, Толстой служит на Кавказе под Кизляром, куда он вместе с братом в 1951 году и приезжает, пережив очередной духовный кризис. 30 мая 1951 года, то есть Толстому 23 года, он приезжает с братом в станицу Старогладковскую и в этот же день записывает в дневнике: «Как я сюда попал, не знаю, зачем тоже». Приезд он ничего внутренне не изменил. А вот перед самым отъездом Толстой признается: жил очень безалаберно, без службы, без занятий, без цели. И поэтому вот это движение на Кавказ для него было вот этим стремлением обрести себя. Тот жизненный путь, который проходит Хаджи-Мурат, он отмечен другим, таким целеполаганием. Вот есть некая внутренняя цель, да, которая как раз и определяет это движение. Поэтому вот он, наверное, и возвращается к нему. Или еще позже он скажет: «Хаджи-Мурат – это мое увлечение». Да, то есть вот понятно, что это фигура, которая с ним следует на протяжении всей его жизни. И кроме этих личных воспоминаний, Толстой порядка 170 исторических источников использовал в работе над Хаджи-Муратом. То есть это еще и исследовательский труд, очень глубокий труд. И надо сказать, все равно из всего этого ему много чего не хватает. И он придумывает свое, придумывает то, чего нет ни в одном из источников. И это то качество, которое можно определить так – детское простосердечие. Вот в повести герою дана детская улыбка, которая сохраняется даже на мертвом лице. Это открытость, вот такое детское простосердечие, вот такая ориентированность на других, вот это внутреннее обаяние очаровывает всех. И молодого офицера Бутлера, и Лорис Меликова, который ведет записки, рассказывает в них о том, что происходит с Хаджи-Муратом, и первую русскую женщину Марию Дмитриевну, и маленького сына Воронцовых Бульку. Вот все попадают под это обаяние Хаджи-Мурата. Брату Сергею Николаевичу в декабре 1851 года Толстой пишет из Тифлиса: «Ежели хочешь щегольнуть известиями с Кавказа, то можешь рассказать, что второе лицо после Шамиля, некто Хаджи-Мурат, на днях предался русскому правительству. Это был первый лихач, джигит и молодец во всей Чечне, а сделал подлость». И вот этот конфликт внутренний, да, то, что предал своих, он для Толстого вот как раз и определяет ту личность. И при этом мы видим, да, вот это качество, детское простосердечие, он в нем выделяет. Кстати, еще был один момент. Толстой хотел сделать такое одно отрицательное качество у него, то, что он предал веру свою. Когда вот эта идея появилась, то первоначальное название, сначала он хотел назвать «Репей», а меняется на «Хазават», ну, то есть «Газават», да, вот эта священная война. Но как-то очень быстро от этого отказывается, и тут же появляется название «Хаджи-Мурат», и вот с этим названием эта повесть уже у него и развивается, развивается, и он над ней работает. Причем, повторяю, работает очень долго. В итоге этот текст становится для Толстого таким внутренне важным. Я не знаю, может, потому он не пытается его публиковать. Дело не только в том, что там появится такой очень тенденциозный портрет Николая I. Для него Николай I и Шамиль – это явление одного порядка. Те, кому безразлична чужая человеческая жизнь, кто походя готов вот этой чужой человеческой жизнью распорядиться. Вот это ощущение ценности чужой человеческой жизни не существует. Для Толстого Хаджи Мурад – это человек с каким-то своим таким внутренним ядром, который постепенно-постепенно становится очевидным и понятным другим окружающим, но, наверное, ему самому. И вот если вернуться к тому, что мы вообще видим в творчестве Толстого, то, как правило, у него выделяют два типа характеров – человек пути, человек степи. Человек пути, у него нет вот этих боковых движений. Да? То, что происходит с ним, можно назвать духовной эволюцией. Его представления о жизни углубляются, меняются. От одних убеждений он отказывается, приходит к другим в процессе вот этого жизненного опыта, взаимодействия с людьми. Это, например, Пьер Безухов, это, например, Андрей Болконский. Вот слово «эволюция», оно очень так отчетливо отражает движение этих героев. А вот герой степи, он не имеет запретов на движение в каком-то боковом направлении. Свобода, непредсказуемость вот этих движений, это становится их основным отличительным качеством. Перемещение в моральном пространстве связано не с тем, что они изменяются внутренне. Нет, у этих героев реализуются те внутренние потенции, которые есть в их личности. Такие герои переходят границы, непреодолимые для других, но такие границы, которые существуют в пространстве. Поэтому Хаджи Мурад и перемещается, да, вот через эти границы, которые очень отчетливо очерчены для Шамиля, например, да, и для русской армии. Вот так, как река непредсказуемая, терек в казаках, да, вот течет и здесь, и там. Или как дед Ерошка говорит, хоть зверя в пример возьми, он и в татарском камыше, и в нашем живет, куда придет, там и дом. Да? Вот таким оказывается Хаджи Мурад. А сам Толстой говорил, что это поэма о Кавказе, а не проповедь. Центральная фигура Хаджи Мурад – народный герой, который служил в России, затем сражался против нее вместе со своим народом, а в конце концов русские снесли ему голову. Это рассказ о народе, презирающем смерть. Вот так Толстой в 1903 году, рассказывая о повести, над которой он работает, вот Хаджи Мураде, говорит американскому журналисту Джеймсу Крилмину. А по свидетельству Николая Тихонова, местные жители, которые помнили Шамиля, когда им говорили, что про вот Хаджи Мурада написал русский офицер, граф, они говорили, это не он написал, это написал Бог.
1: Когда бы вы знали, из какого сора –

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Издательство ООО «Алавастер» и «Радио Образ» представляет аудиокнигу Натальи Сухининой «Где живут счастливые?» Читает Екатерина Краснобаева.

ручей у янтарной сосны. Теперь это самые лучшие ее минуты. Заварить крепкий чай, налить его, не торопясь, в любимую чашку с лохматой собачкой на боку, сделать несколько глотков и откинуться на спинку стула. Как правило, это бывает после 11 вечера. Последний раз на ночь она делает укол мужу, переворачивает его сбоку на бок, перестилает ему постель. Еще прошлым летом он самостоятельно ходил, они вместе ездили по врачам, но боли усиливались, недуг брал свое. Муж слабел и незаметно как-то стал лежачим. Уже полгода не встает совсем. «Тамара», — говорит он теперь часто, — «Тамара, как же я замучил тебя! Ты ведь привязана ко мне, вот и работу бросила». Она натянуто улыбается, невесело отшучивается. «Вот поправишься, моя очередь наступит в постели валяться. Тогда и отслужишь мне». Оба они знают, что он уже никогда не поправится. Часы отсчитывают его время к концу. А еще знают, что давно уже друг друга не любят. Перегорели чувства в горячей топке жизненных коллизий. Не укрепила их прожитая вместе жизнь, а разметала, развеяла по ветру, как парашютики от сверших одуванчиков по бескрайнему полю. Хотела бы забыть, да помнит. «У вашего мужа рак. Операцию делать поздно, готовьтесь к худшему». Страх, сострадание, жалость? Нет, злорадство. «Так ему и надо», — сказал кто-то в ней. Громко сказал, отчетливо, с расстановкой. «Так ему и надо». Потом, конечно, жалость, но сначала... Испугалась своего жестокосердия, но тут же тот, кто-то, услужливо начал поставлять неопровержимые фактики. Да, Костя не был примерным мужем. Он и женился-то на ней в отместку своей бывшей жене, выгнавшей его из дома среди ночи и вышвырнувшей с балкона его рубашки и галстуки. Он собрал рубашки и галстуки и пришел к ней. И стали они жить в тесной двухкомнатной квартире с матерью Тамары. И тесно, и небогато, но, как всегда, бывает первое время счастливо. Бывшая жена не досаждала звонками и угрозами. Константин совсем не вспоминал о ней, кроме той первой ночи, когда он плакал на груди у Тамары, униженной, выставленной прилюдно из дома. Родился Стасик. Жизнь вошла в привычное русло, материально окрепли, купили квартиру, теперь жили одни. И, как это всегда бывает, неожиданно, ей позвонили. Молодой женский голос доложил ей, что ее старый козел путается с молоденькой студенткой. Они в экспедицию едут вместе. «А вы, собственно, кто?» «А я подруга этой студентки. У меня с ней свои счеты». «Не завидую такой подруге, только и нашлась Тамара». Положила трубку, разревелась по бабье с придыханием и стоном, но потом взяла себя в руки. Когда Костя пришел домой, приготовила ему ужин, накрыла стол. «Садись, ешь. А ты?» На больше ее не хватило. Она стала рыдать, говорить, что очень плохо себя чувствует, и просит, умоляет, требует, чтобы он в экспедицию не ехал. А если поедет, может произойти все, она за себя не ручается. Костя стал ругаться, обзывать ее истеричкой. Принес ей воды, она оттолкнула его руку, и он плеснул ей воду прямо в лицо. Она закрылась в спальне и долго безутешно рыдала. Знала, в экспедицию он все равно уедет. И уехал. Господи, как она страдала. Представляла их вдвоем, зажмуривала глаза, в ужасе и страдании заходило сердце, и она в очередной раз капала себе успокоительное. Костя приехал загорелый, обветренный и счастливый. Он уже все забыл и говорил, что соскучился по ней, по Стасику, что у него есть неделька отпуска, они поедут на Оку, поживут там вдали от людей и цивилизации. И вдруг неожиданная мысль шевельнулась в голове, и Тамара ухватилась за нее, как за спасительный круг. Вцепилась, не выпущу. А что, если та подруга? Все наврала, и она напрасно билась в истерике, страдая, ненавидя весь мир. В самой глубине души оставалась чуткая «все правда». «Да нет, злые люди позавидовали», — кричал другой, истошный, визгливый голос. Она подальше затолкала неудобное для нее чувство, а голос увняла. Стало легче, а со временем и совсем отпустила. Они уехали на Оку, взяли палатку, котелок и гитару. Ловили рыбу. Стасик обгорел, у него смешно шелушился нос.
Костя был предупредителен и нежен. Вечерами жгли костер, сидели возле него рядышком, и Тамара была счастлива, почти счастлива. Костя пел Визбора, «Милая моя, солнышко лесное» и что-то там про ручей у янтарной сосны. Только один раз ей послышалось, да, ей, конечно же, послышалось, он назвал ее не Тамарой, а Ольгой. Окликнул, растерялся и тут же набросился на Стасика, «Ты зачем трогаешь гитару, я же тебе запретил!» Что за оговорка такая? Но уставшему сердцу хотелось спасительного обмана и поверило сердце, послышалось. Чай остыл, Тамара сидела на кухне, откинувшись на спинку стула, устала, уложив руки на коленях. «Ну вот, Костя, ты теперь болен, и не нужен ни Оле, ни Кате, ни Маше, а нужен только мне. Да и мне ты не нужен. Слишком много боли я от тебя натерпелась, слезы проливала, пока ты с Олями в экспедициях забавлялся. Да деваться мне некуда. Законная жена. Они как раз для этого законные жены». Переворачивать сбоку на бок, пролежни мазью смазывать, горшки подставлять. Нагулялся, голубчик, угомонился. Уж теперь ты не даешь для ревности никаких поводов. А на сердце все равно покоя нет. Злоба и нелюбовь. И вся забота через силу по-живому с раздражением под самое горло. Рано утром телефонный звонок. Женский голос. «Мне бы Константина Николаевича». Он болен и не может подойти. А кто его спрашивает? Я узнала, что он тяжело болен и хотела бы навестить его. Я его бывшая жена, Светлана Гавриловна. Можно мне прийти? Разрешите, я ненадолго. Конечно, приходите. Как я могу запретить? Костя принял новость спокойно. Света? Ну, конечно, конечно, пусть придет. На пороге стояла немолодая полная женщина с тортом и цветами. Улыбнулась грустно. «Простите, что беспокою». Тамара проводила ее в комнату мужа, прикрыла дверь, пусть разговаривает. А сама почему-то подошла к зеркалу. На нее смотрела молодая еще женщина с короткой стрижкой, высоким лбом под густой челкой, с беспокойными глазами. Беспокойство было от смущения, от желания не ударить лицом в грязь перед бывшей женой. Уснул. Светлана вышла из спальни, тихонько прикрыла дверь. И горько заплакала. Я не узнала его. Исхудал очень. Что болезнь с человеком делает? Знаю, что это... Что ему теперь не подняться. Что врачи говорят? Говорят, месяц, не больше. Опять заплакала. Тамара поставила перед ней чашечку кофе. Светлана безутешно плакала, по-детски размазывая кулаком слезы. Я долго позвонить не решалась. Думала, не позволите мне с Костей попрощаться. Опять заплакала. Видно, слово «попрощаться» нестерпимо царапнуло по сердцу. Я больше не приду. Не буду вас беспокоить. А когда... Ну, вы понимаете. Позвоните мне. Я приду в последний путь. Плакала неутешно чужая для Тамары женщина и не чужая для ее умирающего мужа. Тамара почувствовала, что бывшая жена все еще любит ее Константина и поняла, каких трудов стоил для нее этот звонок и этот визит с тортом и цветами. «Вы любите его?» — спросила она вдруг Светлану для самой себя неожиданно. Та посмотрела благодарными глазами. «Люблю». Я его все эти годы любила. Сначала думала вернется, я ему все прощу. Он гордый, не стерпел обиды. Я ведь как узнала о вашей с ним связи... Простите, о вашей с ним любви. Мне позвонил кто-то. Всегда находится желающий разбить чужую жизнь. Не стерпела, деток не было. А он ребенка хотел. У вас, я знаю, мальчик. Легко было Тамаре с этой женщиной. Какие-то путы спали с души. Она встрепенулась, она ощутила жизнь, как есть, без условностей, без брони, фальши. Ей захотелось обнять Светлану и поплакать вместе с ней. А еще повиниться, запоздала. Пусть запоздала. Я, наверное, виновата перед вами. Она хотела еще что-то сказать, но Светлана Гавриловна замахала руками.
что вы, это я перед ним виновата. Не стерпела обиду, сколько лет в злобе на него, сколько писем ему злых написала. Напишу и порву. Хорошо, хватило ума не отправлять их. А я ведь тоже один раз вам письмо написала. Злое письмо, вроде того, что от хороших мужья не уходит. Правильно, от хороших мужья не уходит. Вот от вас же он не ушел. Вы хорошие, я рада, что Косте с вами повезло. Да не люблю я твоего Костю. Сердце ожесточилось от его постоянных измен, от его вранья и изощренной хитрости. Всю жизнь промучилась, да ребенок ради ребенка. После Ольги и другие женщины у него были, но уже легче, меньше царапала, привыкла. Теперь-то я в няньках у него, в прислугах, в сиделках. И хоть бы один раз он ей сказал: «Прости, я рада, что Косте так повезло. Еще бы не повезло твоему Косте, твоему Косте». Странно, но она действительно почувствовала, что Костя больше принадлежит бывшей жене, чем ей. Он ушел от Светланы, любимой и желанной. Она всю жизнь сторожила его от чужих женщин, и, по сути, никогда он не был ее. А ведь не выгнала, не пустила по ветру с девятого этажа галстуки и рубашки, как Светлана. Ушла Светлана. Они попрощались сердечно и тепло, две женщины, объединенные одной бедой. Костя позвал ее, окликнул тихим, слабым голосом. Да и правда, пришло время делать укол. «Посиди», — попросил. Села. «Как думаешь, сколько я еще протяну?» Так прямо он еще никогда не спрашивал. Тамара растерялась. «Не знаю, врачи говорят, месяц, не больше». Посмотрел на нее с благодарностью. Видимо, сам устал от вранья и хорошо знал, что дни его сочтены. И только сейчас Тамарино сердце захлестнула волна самой обыкновенной жалости. Заболела душа, глядя на худого, беспомощного мужа, и она поняла вдруг, как стыдно ему принимать от нее заботу. Она переворачивает его, едва скрывая брезгливость, кормит его с ложечки, его... всегда сильного, уверенного в себе геолога, привыкшего физически вкалывать, красивого, седовласого, могучего. Жалко. Господи, как жалко Костю. Она дернула шторы и впустила в комнату свет. Он зажмурился, посмотрел настороженно. «Давай полистаем альбом. Наши семейные фотокарточки. Стасик маленький, кудрявый, с большим мишкой в обнимку. Видишь, он похож на тебя, наш Стасик. Хочешь, дадим телеграмму, и он приедет. Не надо. Не надо пока. Зачем срывать его с практики? А это...» Костя слабой рукой коснулся альбома. «Это мы на берегу Оки. Палатка, наша палатка. Солнце садится. Как хорошо было. Я помню, пел тебе что-то из Визбора. Милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встречусь я с тобою?» Тихонечко запела Тамара. Совсем ослабшим голосом начал подпевать и Костя, но не получилось, дыхание сбилось, закашлял. «Про ручей у янтарной сосны дальше», — сказал он почти шепотом. «Про ручей у янтарной сосны». Они рассматривали альбом и вспоминали. И Тамара впервые увидела их совместную жизнь не как череду измен и предательств. В ней было все. Был праздник рождения сына и его первый класс. Был ее день рождения и Костин подарок, колечко с двумя крошечными бриллиантиками. В ней было много тихих вечеров и обнадеживающих рассветов, много маленьких праздников, их общее достояние, на которое не посягали такие ненавистные Тамаре чужие женщины. В них был общий дом, в который он, в конце концов, всегда возвращался. И она поняла, что сейчас, в эту предсмертную уже для него пору, надо вспоминать именно об этом и торопиться долюбить друг друга, и торопиться повиниться друг перед другом, и торопиться вспоминать. А это значит еще раз пережить все хорошее. «Костя, я люблю тебя, знай об этом». Он слабенько сжал ее руку. «И я тебя люблю. Знаю, ты настрадалась со мной. Я не был примерным мужем, ты терпела, ты не позволяла нашей семье развалиться.
И опять протест поднялся в душе. Да, не терпела, мучилась, ненавидела тебя. Но она усилием воли подавила всколыхнувшийся комок горечи и сказала ему: «А Светлана мне понравилась. И она любит тебя. Замуж ведь так и не вышла. Пообещай мне, что ты не бросишь ее. Она уже не молодая, а ты моложе ее на 15 лет. Помогай ей. Она одинока. Это моя последняя к тебе просьба. Я так рад, что успел сказать». Костя стал дышать тяжело, закрыл глаза и только все еще сжимал ее руку. Потом рука слабела, и Тамара увидела, как уходит жизнь из изболевшегося тела, как потихонечку, не торопясь, приближается к его одру холодная госпожа по имени Смерть. Вот она уже и склонилась над ним. Вот она уже и дыхнула на него своим могильным дыханием. Все. Тамара набрала телефон Светланы Гавриловны. Был поздний час. Та сняла трубку и сказала только одно слово: «Еду». Потом Тамара стала сочинять телеграмму сыну. «Твой отец умер», написала она, но зачеркнула. «Папа умер». Нет, не то. «Костя умер». Тоже не то. «Мой Костя умер». Наверное, так. Стасик успел к похоронам. А потом, после 40 дней, сделав все как положено, Тамара и Стасик уехали на дачу к Светлане Гавриловне. Наша дача рядом, и, увидев у соседки во дворе красивого молодого человека, я спросила ее, кто он. «Это сын моего бывшего мужа», — ответила она. И рассказала мне эту историю.

0: Доброта. Лучшая музыка души. Радиообраз.
1: Вечная мудрость.
2: Сотни немощи прощай всякому человеку, тысячу отцу своему и матери своей. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
0: Вы слушаете радиообраз.

0: Нижегородская епархия существует с 1672 года. Поворотным событием в истории возрождения церковной жизни в Нижегородской, тогда Горьковской епархии, стало празднование тысячелетия крещения Руси. О событиях истории Нижегородской епархии рассказывает игумен Нижегородского Вознесенского Печерского монастыря архимандрит Тихон Затекин.
1: Возрождение Нижегородской епархии началось при митрополите Нижегородском Арзамасском Николае Кутепове. Именно на его правление пришлась эта эпоха. По всей стране отгремели торжества празднования тысячелетия крещения Руси, потому что именно они стали отправной точкой. После этого празднества изменилось отношение государства к церкви. Государство повернулось лицом. До этого мы знаем, что была встреча Михаила Горбачева с членами Синода, святейшим патриархом Пименом, на котором тоже обсуждались различные вопросы. Ну и, в общем-то, вот, по сути дела, началось возрождение нашей Нижегородчины, стали передаваться храмы. Естественно, сразу стал кадровый вопрос. То есть храмы передаются, священнослужителей не хватает. Стали открываться духовные училища, потом духовные семинарии. То есть потихонечку вот этот вот духовный голод, который был в стране, он немножечко стал вот так вот заполняться новыми выпускниками из училищ духовных. Духовных семинарий, иногда даже рукополагали благочестивых мирян, которые были известны своим благочестием, правящему архиерею там, или тому или иному священнослужителю, настоятелю храма, который рекомендовал, допустим, этого мирянина к рукоположению. А потом они уже имели возможность заочно получить духовное образование. Открывались храмы, стали открываться монастыри, открылся Благовещенский монастырь, Макариевский монастырь. В 1994 году вот был открыт Печерский монастырь. И вот так потихонечку стала возрождаться наша духовная жизнь на Нижегородской земле. И владыка Николай, конечно, прилагал все свои силы, всю свою любовь, свой талант, который, так сказать, дал ему от Господа в деле возрождения наших святынь. Таким особым моментом это, конечно же, стало возвращение мощей батюшки Серафима в Дивеевскую обитель. Мы помним этот грандиозный крестный ход из Москвы сюда, в Нижний Новгород, из Нижнего Новгорода в четвертый удел Божией Матери Святой нашей Дивеевой.

0: Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире радио «Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: ковчег с мощами святителя Спиридона Тримифунского принесен в Москву. В Нижнем Новгороде состоялась традиционная благотворительная акция «День белого цветка». Благотворительная акция «Корзина доброты» будет проходить на территории Нижегородской епархии 25 и 26 сентября. Подробнее об этих событиях. Продолжается принесение ковчега с десницей святителя Спиридона епископа Тримифунского в пределы Русской Православной Церкви. Напомним, что величайшая христианская святыня принесена в Россию с острова Корфу по благословению святейшего патриарха Московского и Всеруси Кирилла для поклонения и духовной поддержки верующих. В России ковчег со святыми мощами будет пребывать до 20 сентября. Он уже побывал в 11 регионах страны. 14 сентября десница святителя Спиридона Тримифунского была доставлена в Москву, в храм Христа Спасителя. До 19 сентября поклониться святыне можно будет с 8 часов утра до 20 часов, 20 сентября с 8 до 14 часов. Ежедневно перед ковчегом с мощами будут совершаться молебны. Напомним, что в Нижегородской епархии ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунского находился с 25 по 27 августа в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре и Александро-Невском кафедральном соборе Нижнего Новгорода. За три дня к святыне приложились более 95,5 тысяч человек. В Нижнем Новгороде прошла традиционная благотворительная акция «День белого цветка». Подробности в репортаже Ольги Ковалевой.
1: В Нижегородской филармонии имени Мстислава Ростроповича «Праздник добра и милосердия». 12 сентября там состоялась благотворительная акция «День белого цветка». Она прошла в Нижнем Новгороде уже в пятый раз. Организатором выступил Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество при поддержке правительства Нижегородской области. Впервые такая благотворительная акция прошла в России 115 лет назад благодаря императорской семье. Тогда она была посвящена борьбе с туберкулезом. Белый цветок, символ милосердия, носили на груди, продавали на благотворительных базарах, а собранные средства шли тем, кому особенно нужна была помощь. Участников мероприятия в Нижегородской филармонии приветствовали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, министр культуры региона Наталья Суханова и руководитель Центра помощи семье и детям «Быть мамой» Нижегородской епархии иерей Филипп Измайлов. Обращаясь к собравшимся, священнослужитель напомнил о важности заботы о ближнем.
2: Мы помним, что всякое добро ближе к Богу приводит и ближе друг к другу. Пусть будет это нам напоминанием, что всякое милосердие начинается с маленького доброго дела. А Господь, видя наши такие добрые милосердные сердца, наполнит смыслом душу нашу и благословит. С праздником вас!
1: Открыла праздник благотворительная ярмарка. На столах всевозможные яркие декоративные изделия и сувениры, сделанные с душой, своими руками, воспитанниками городских и областных художественных и воскресных школ, школ искусств и центров детского творчества. Вырученные средства будут направлены детям, проходящим лечение в Нижегородском онкологическом научном центре. Вот что говорят участники акции.
3: Очень рада, что мы своими силами, своими работами можем помочь тому, кто в этом нуждается.
1: Помимо ярмарки, в этот день в филармонии открылись передвижные стендовые выставки. Одна из них рассказывала о традициях и моментах священного коронования русских государей, а другая – о благотворительной деятельности московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича и его супруги, великой княгини Елисаветы Федоровны. Гостей встречали юноши и девушки в костюмах начала прошлого века. А на мастер-классах каждый желающий мог создать своими руками белый цвет.

0: История благотворительной акции ожила не только в самом событии и теплой атмосфере, но и в сценическом действии. На сцене Нижегородской филармонии прошла премьера поэтории «Белый цветок». Музыку к ней петербургский композитор Сергей Якимов написал специально ко дню проведения акции в Нижнем Новгороде. Поэторию исполнили Нижегородский русский народный оркестр имени Кузнецова, камерный хор «Нижний Новгород», ансамбль народной песни и танца «Любава», солисты театра оперы и балета имени Пушкина, актеры театра «Комедия», а также студенты Нижегородского театрального училища имени Евстигнеева.
1: Аня, я знаю, как тебе помочь.
2: Ты о чем?
1: В общем, слушай, я придумал, как мы сможем спасти тебя от чахотки. Нам нужно объединиться всем миром и провести в городе благотворительный базар. День белого цветка.
2: Правда, какой важный и красивый день. И название нежное.
1: В общем, я придумал, что мы тоже его проведем. Прямо здесь, в нашем городе.
0: Многие слушатели признавались, что в этот момент вспоминали о своих близких. У кого-то были и слезы на глазах.
3: После спектакля вот очень хочется всем помогать, всем что-нибудь дарить.
4: Через судьбы живых людей такое погружение в исторический контекст восхищает, придает сил, надежды на то, что наш мир как-то станет лучше.
5: Все очень понравилось, конечно, и работа маленьких актеров.
6: Праздник сегодня был удивительный, светлый, и этот поэтория, конечно, до мурашек, заставляет задуматься лишний раз.
0: Верим, что каждая детская поделка, каждый аккорд, каждое сказанное здесь слово станет чьей-то надеждой и поддержкой. Пусть белый цветок и дальше остается символом тихой, но сильной заботы. Ольга Ковалева, служба информации, Радио Образ.
7: И в завершении выпуска еще одна информация. Благотворительная акция «Корзина доброты» будет проходить 25 и 26 сентября на территории Нижегородской епархии. Акцию проводит Банк «Еды Русь» при поддержке отдела Нижегородской епархии по взаимодействию с медицинскими и социальными учреждениями. В рамках акции в магазинах «Пятерочка» волонтеры будут проводить сбор продуктов с длительным сроком хранения для дальнейшей передачи нуждающимся семьям с детьми, пенсионерам и инвалидам. Для участия в акции покупателю необходимо выбрать товар из предлагаемого списка, оплатить его на кассе и передать волонтерам. Всего в акции будут участвовать 34 магазина в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Богородске, Кстове и на Бару. Подробная информация и список магазинов опубликованы на сайте Нижегородской метрополии. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 17 градусов, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 68%, ветер северо-восточный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: В новом сезоне продолжается цикл программ «Защитники земли русской» Анастасии Шохиной. Мы услышим рассказ о жизненном пути непобедимого адмирала Федора Ушакова. Он явился самым выдающимся флотоводцем, который стоял у истоков Черноморского флота и вошел в историю как адмирал, не проигравший ни одного морского сражения и не оставивший ни одного матроса в плену. «Жизнь – Родине, душа – Богу». Эти слова как нельзя более полно характеризуют деяния выдающегося русского флотоводца. Воинская доблесть, которая прославляет, и житие, которое вдохновляет. Федор Ушаков. Судьба под Андреевским флагом.
2: И пусть не сомкнется в морях запечатанный след от славных побед ушаковских, от русских флотилий.
3: Защитники земли русской.
0: Слушайте «Радио Образ» в Нижнем Новгороде на 98.0 FM.
3: Взгляд патриарха.
4: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пастырского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
3: Мысли на каждый день года. Подлинная свобода и образ Божий в человеке. Мои размышления в отношении человеческой свободы свелись к следующему. Сама по себе свобода – великий Божий дар. Сама по себе свобода – это возможность выбирать. Бог нас не запрограммировал на добро. Это часто разрушает веру у людей, которые говорят: «Почему же Бог не наказывает грешников? Где же Бог, когда такое творится? Войны, преступления?» Бог не запрограммировал нас на добро, подобно тому, как мы заводим будильник на определенный час. Он бы мог это сделать. Он бы мог создать удивительное сообщество счастливых.

0: образу.
1: В окно.
2: В живые, конкретные и эмоционально одухотворенные музыкальные образы. Разнохарактерные танцевальные жанры широко представлены в оркестровых сюитах и многочисленных вальсах Глазунова, в которых формировались основы его музыкально-хореографического мышления. Указывая на взаимооплодотворяющую роль двух начал в творчестве Глазунова, симфонически обобщающего и пластического, музыковед Борис Асафьев писал: «Много есть моментов и даже целых частей в симфонии Глазунова, когда тяжеловесную ткань их пронизывает нервный трепет стихии танца или оформляет мерный танцевальный ритм. И обратно, веяние симфонизма разбивает оковы традиционных балетных схем и наполняет их стихийно могучим воздействием подлинной природы музыки. В этом взаимообмене рождаются прекрасные формы музыкально-пластических произведений». Первой большой удачей Глазунова была музыка к балету «Раймонда». А уже в 1898 году, спустя всего несколько месяцев после блестящей премьеры этого балета, Глазунов получил новое предложение от дирекции императорских театров. На этот раз ему был заказан одноактный балет для постановки в придворном Эрмитажном театре. Камерный характер этого театра, заведомая избранность публики, определили выбор сюжета, предложенного директором Всеволожским. Галантный, тонкий анекдот о знатной девушке, желающей, чтобы ее полюбили не за происхождение и богатство, и устроившей испытание своему жениху.

Характерно, что спектакль должен был быть оформлен в стиле вато. Либретто написал сам Мариус Петипа, патриарх русского балета, работавший на петербургской сцене более полувека. В начале июня 1898 года Глазунов приступил к сочинению. Через три месяца балет «Барыня-служанка» был готов. Как и Петипа, поставивший в рукописном сценарии ремарку «жанр вато», Глазунов ставит в партитуре под заголовок «Пастораль вато». Известный дирижер Юдин писал: «Действительно, трудно было бы дать более точное жанровое определение этого произведения. И в музыке, и в хореографии балета оживает весь грациозный, прелестный в своей наивности мир образов великого французского художника». Внимание Глазунова всегда привлекала французская тематика, и в частности XVIII век, такой, каким он воплощен на полотнах Вато и других выдающихся художников того времени. Отражая в своем сочинении эту эпоху, Глазунов проявил безукоризненное чувство стиля, глубокое проникновение в самый дух французского прошлого, пускай даже заведомо идеализированного. Премьера балета «Барышня-служанка» состоялась в январе 1900 года в Петербургском Эрмитажном театре. Спустя несколько дней его показали и на сцене Мариинского театра. Спектакль шел довольно редко. В 1923 году он был возобновлен, причем на премьерном представлении дирижировал сам Глазунов. Отдельные номера балета пользуются широкой популярностью на концертной сцене и до сих пор. Этот балет известен под различными названиями. Глазунов написал на титульном листе партитуры «Барышня-служанка». В плане Петипа он именуется «Любовные хитрости», а на сцене шел под названием «Испытание Дамиса». В любом случае, этот балет был задуман как изящная шутка из жизни французского аристократического общества XVIII века с элементами стилизации в духе галантной эпохи. И все-таки, по словам Бориса Асафьева, музыка балета – это не стиль вато, как хотел Петипа, а русская пастораль барокко, принявшая французский облик.

История создания еще одного балета Александра Глазунова, балета «Времена года», стилистически и хронологически переплетена с балетом «Барышня-служанка». Оба балета создавались одновременно. Даже их премьеры прошли с разницей всего в 3 недели. Балет «Времена года» по замыслу директора императорских театров Ивана Александровича Всеволожского должен был стать спектаклем в духе французских придворных балетов XVI-XVII веков. Он представлял балет как аллегорическое танцевальное действо. Либретто написал Петипа. В сценарии нет последовательного сюжета, как нет и связанного драматического действия. Соответственно замыслу, в сценарии фигурируют античные мифологические персонажи – сатир, наяды, фигуры, олицетворяющие зиму, весну, осень и лето. Однако у композитора родилась своя концепция произведения. Его захватила мысль, столь близкая его таланту и столь естественная для младшего соратника Чайковского, Римского-Корского и Бородина – мысль воплотить в музыкально-хореографическом представлении один из любимых мифов человечества – миф о вечном воскрешении природы от зимнего сна, о животворящей силе солнца. В 4 частях партитуры – зима, весна, лето и осень – связанных непрерывным музыкальным развитием, развертывается поэтическое повествование о вечном круговороте в природе, смене холода и тепла, тьмы и света. Музыку балета академик Асафьев определял как симфоническую поэму-балет. В каждой из картин господствует одна музыкальная тема – лейтмотив соответствующего времени года, симфонически развивающийся. В заключительной картине звучат почти все ранее использованные лейтмотивы. В музыке балета мастерски использованы изобразительные приемы, передающие стук града, полет снежинок, истому жаркого летнего дня. Премьера балета состоялась в Петербурге в Эрмитажном театре в феврале 1900 года. После одной из репетиций спектакля, побывавший на ней Римский-Корсаков, заметил: «Вот одна из лучших в русской музыке зим».

Пространство музыки. Добрый час. Вместе с Радио Образ. В эфире Радио Образ.

0: новой программе «Радио Образ. Библия в рассказах для детей» события Священного Писания не просто оживают, они становятся близкими и понятными даже нашим маленьким слушателям.
1: Автор художественного переложения Ольга Соколова просто и доступно раскрывает такие понятия, как, например, послушание, вера, зависть, чревоугодие. А наши маленькие помощники Наташа, Коля и Иришка постараются ответить на вопросы, которые прозвучат в программах.
0: Если ваш малыш спрашивает о Боге, о вере и интересуется Священным Писанием, не пропустите наш новый проект «Библия в рассказах для детей» по вторникам и пятницам в 20:15.
2: Слушайте «Радио Образ» в Нижнем Новгороде на 98.0 FM.

0: по святыням Кавказских минеральных вод. В программах паломнического центра Нижегородской епархии немало поездок, каждая из которых представляет собой интерес для православного человека. Есть поездки однодневные или двухдневные, например, по Нижегородской области или в соседние города. Паломники совершают путешествия на автобусе. Есть более длительные поездки по России и чуть более дальние. Либо это поездки с плотной насыщенной программой, тогда не обойтись без поезда, а в некоторые святые места удобнее всего отправляться даже на самолете. Поездка, о которой пойдет речь в нашей сегодняшней программе, как раз из таких. Ведь в этот раз вниманию путешественников будет представлен Кавказ христианский. Это древние храмы, горы, афонские монастыри, термальные источники. Но обо всем по порядку. О древней истории и красоте Кавказа трудно говорить не в превосходной степени. Любили и писали о Кавказе Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Лев Толстой. Однако красивых мест немало, а вот места, которые тесно связаны с историей и становлением православной духовной культуры и традиции, об этом разговор особый. Речь идет про древние храмы. Афонские монастыри на горе Бештау и в Архизе. Истории отшельников и казачества поражают отвагой и верностью. Путешествия к термальным источникам и галереям, вершинам и водопадам открывают человеку красоту и гармонию природы, ее чистоту и первозданность. По прибытии в Минеральные воды встреча в кафедральном Покровском соборе города. Там экскурсия, посещение музея. Паломники смогут поклониться мощам преподобного Феодосия Кавказского. А впереди Архыз. По дороге посещение и купание в термальных источниках «Жемчужина Кавказа». В Архызе находится горная речка Зеленчук, на берегу которой уютная гостиница, где паломники и проведут первый вечер. А вот утром – Нижний Архыз. И Нижний Архызский историко-археологический заповедник. Там находится древняя обитель – Зеленчукская пустынь. Надо сказать, что в России есть всего три монастыря, основанных выходцами со святой горы Афон. И вот один из них располагается на территории нынешнего историко-археологического заповедника в Нижнем Архызе. Там можно увидеть и побывать в древнейших христианских храмах России. Это Ильинский, Троицкий, Георгиевский. Можно будет прогуляться по заповеднику, узнать историю монастыря, основанного монахами со Старого Афона в XIX веке, у древних храмов в одном из живописных ущелий, своей природой, напоминающего Святую Гору. После монастырской трапезы вы услышите рассказ о жизни и подвигах кавказских пустынножителей. Еще паломников ждет небольшое восхождение к месту, где в древности располагался пещерный храм. Несколько лет назад на одной из скал был обнаружен нерукотворный лик Христа. Его называют Архызский лик. Он был сокрыт до времени скалами и зарослями деревьев. Это древнейшая православная икона на территории России. Многие верующие почитают ее чудотворной. Следующий день начинается с прогулки по Тибердинскому заповеднику. Там находятся казачьи водопады. Однако завтра рано вставать. Путешественники отправляются в Домбай. Домбай – это известный поселок и популярное место паломничества православных людей. По дороге туда остановка у древнего храма святого великомученика Георгия Победоносца. Это X век. Это на горе Шоан, неподалеку от города Карачаевска. Кстати, там очень красивый вид на древний храм Преображения Господня. Головокружительные виды кавказских вершин открываются в этих местах взором паломников. Так совершается переезд в Ессентуки. Путь лежит через перевал Гумбаши по древней Аланской дороге. Программа насыщенная. Уже на следующий день отправление в Кисловодск. По пути остановка на горе Дубровка у Георгиевского женского монастыря. Обитель находится на возвышенности. С одной стороны красавец Эльбрус, с другой гора Машук. И в какой бы точке монастыря вы ни находились, повсюду открывается простор на многие километры вокруг и несказанная красота. В храме монастыря находится множество святынь. Икона с частицами мощей святого Кирилла и Иустиния, святого Петра и Февронии, великомученицы Варвары, чтимые иконы Божией Матери, Феодоровская и Всецарица. При обители существует приют для девочек-сирот София. И вот по прибытии в Кисловодск прогулка по курортному бульвару. Там есть известная Нарзанная галерея. И, конечно же, Кисловодский парк. Он, кстати, самый большой в Европе. запланировано посещение Святого Источника. Также паломники обычно посещают Никольский собор, храм святого великомученика Пантелеймона. Он находится на возвышенности, откуда открывается красивый вид на город и парк. Кстати, в этом храме крестили Солженицына. В нем находится копия Гаденовского креста. Однако впереди еще много всего интересного. Возвращение в Ессентуки, а там прогулка по Петропавловскому комплексу. Храмы, часовни, мини-зоопарк, музей старой техники, самый высокий в России скульптурный образ Христа воскресшего. Это 22 метра. А внутри находится копия Кувуклии, храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Последний день паломнической поездки накануне отъезда тоже наполнен важными и интересными активностями. Вас ждет воскресная литургия в кафедральном соборе Христа Спасителя, исцеляющего расслабленного у овчьей купели, прогулка по курортной зоне города, озеро Провал, Эолова арфа, парк Цветник, посещение Успенского монастыря на горе Бештау, знакомство с афонским монашеством на Кавказе. Во второй половине XIX века и начале XX века на Кавказе было основано 4 монастыря с наименованиями афонских, в том числе и второафонский на горе Бештау, в переводе с тюркского «пять гор». Будет экскурсия по территории монастыря, посещение летнего храма, музея. Вас ждет вид со смотровой площадки на Эльбрус. И это, друзья, далеко не все. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках.
1: По святым местам.

0: Мое влияние.
1: Да, конечно, дворец есть дворец, и каждое утро почтительнейший, ловчайший, с ухватками фокусник лакей сервировал нам какао, горку твердо-ледяного сливочного, фигурно вылепленного масла и горку таких булочек, что плакать хотелось. Все это бесшумное и торжественное великолепие сначала ослепляло, но потом стало привычным и скоро приелось. Одно только и было интересно, что необыкновенно чистые да прозрачно вымытые ногти лакея. А все остальное, ну да, булочки, ну да, масло, ну да, салфеточки, но сиди за столом по команде, не болтай ногами, не разложи локтей, как хочется, не зевни, таскайся целый день в воскресном костюме, береги глянец сапог, будь начеку к осмотрам, к внезапным ревизиям, на которых ты играешь роль отставного козы-барабанщика. Вперед не забегай, в середке не мешай и сзади не отставай. Потом в сад на 15 минут, а в саду через стенку слышно, как шумит Невский проспект, а с ним целый мир. Про петербургский климат много писали плохого, но когда там весна или начало осени, то рая не нужно. И вот чувствуешь, кожей ощущаешь, что простой веселый воробей попал в компанию экзотических птиц. И разве это счастье? Счастье в том, чтобы зажать в ладонь еще не выспавшуюся мамин двугривенный и в одних трусиках пулей лететь в мелочную лавку купца Воробьева, спуститься по сбитым ступенькам в полутемное подвальное помещение, вдохнуть очаровательный, только в России известный запах квашеной капусты, маринованной в бочонке сельди и толстой сахарной бумаги, купить осьмушку затвердевшего масла, бутылку нового деревенского молока и трехкопеечную марку для городского письма. И все это донести с шиком, с разгоном, не пролить, не разбить, не потерять и потом воссесть за стол. Ощутить беспокойный аппетит, уплетать, вспоминать тающий сон, мысленно разрабатывать программу дня и потом свобода. Пыльная дорога, сады, сирень, воздух. По копейке штука и горизонтом пахнет. У воробья была своя жизнь, и особенно у воробья Коломенского, который живет в одноэтажном деревянном доме. Но Александр III, я это понял потом, был человек умный, не набитый придворной спесью. Я потом уже узнал, что он просил, например, своего брата Алексея сделать некий мужчиной. И вводя в свою семью меня, он умышленно выбирал мальчишку с воли, чтобы приблизить к этой воле птиц экзотических. Ибо, собираясь царствовать, собираясь управлять людьми, нужно уметь ходить по земле, нужно позволять ветрам дуть на себя, нужно иметь представление о каких-то вещах, которых в клетку не заманишь. На больших высотах дышат так, а внизу иначе. И вот однажды в саду, во время дружеской болтовни, Микки расспросил меня про Коломну. Что такое Коломна? Где она находится и подчиняются ли дедушке тамошние люди? Я рассказал все честно и откровенно. «А что ты делал в Коломне?» – спросил Микки. Несмотря на дружбу, на одинаковый возраст, на склонность к шалостям, я своим детским инстинктом чувствовал снисходительное к себе отношение, как к бедному родственнику, которого пока что терпят, а потом прогонят и скоро забудут. Потом уже, в зрелые годы, я осознал свою анечковскую жизнь и понял, что тайна династии заключается в том, что они несут в себе особенную, я сказал бы, козлиную кровь. Пример. Если вы возьмете самого лучшего, самого великолепного барана и поставите его во главе бараньего же стада, то рано или поздно он заведет стадо в пропасть. Козлишка же, самый плохонький, самый шелудивенький, приведет и выведет баранов на правильную дорогу. На земле

0: Много ученых, но никому в голову не приходило изучить загадку династий – козлиного водительства, ибо таковая загадка, несомненно, существует. И еще другое, ибо стада человеческие, увы, имеют много общего со стадами бараньими. Я имею право сказать это, ибо едал хлеб из 70 печей». И когда Ники, этот козленок, поправляя меня в пении, повелевал мне не ошибаться, он смотрел на меня такими глазами, которых я нигде не видал. И я чувствовал некоторую робость, совершенно тогда необъяснимую, как будто огонек прикасался к моей крови. И теперь этот Ники спрашивает меня же о вещах, которые я прекрасно знаю и которых он не знает. Это был клад, с которым можно было взять реванш. Я почувствовал вдохновение и ответил. В Коломне я был представляльщиком. Райский птенец был озадачен, что и требовалось доказать.
1: «Что такое представляльщиком?» – спросил он.
0: На цирковых афишах часто пишут «Чтобы верить, надо видеть». Эта фраза всегда ласкала мое воображение, и на этот раз я имел удовольствие ее повторить. «Чтобы верить, надо видеть!» «Ну где же я это увижу?» — сказал жалобно Ники. «Не в саду же этом!»
2: «В саду этом ты ничего не увидишь», — ответил я.
1: «Ну покажи, Володя, покажи!»
0: И тут я почувствовал, что бездомный бедный воробей имеет свои преимущества.
2: «Я показал бы, да ты всем расскажешь!»
1: «Никому не скажу, Володя!»
2: «Побожись!»
0: «Я буду побожись», — сказал печально Ники, явно не знавший слова «божиться».
2: «Скажи, убей меня Бог, что не скажу».
1: «Убей меня Бог, что не скажу».
2: «Ни отцу, ни матери, ни тинь-тинь-лилиз, ни за веревочку».
0: «Ни отцу, ни матери». И тут Ники запнулся. Дальнейшее хитросплетение, как я, впрочем, ожидал, он выговорить не смог. И я гордо усмехнулся такой беспомощности.
2: «Ладно», — сказал я, идя на уступки. «Но помни, если обманешь, то Бог с корнем вырвет ноги, понял?»
0: «Понял, понял», — лепетал Ники, едва ли что-нибудь понимая. Теперь, на склоне лет, я, вспоминая дворцовую жизнь, начинаю понимать, какой это ужас, когда ребенку вбивают в голову 4 языка, 4 синтаксиса, 4 этимологии. Какая-то путаница, какая непросветная темень.
2: «Ну вот», — сказал я, — «теперь смотри».
0: Я пошел за толстое дерево, сломил небольшую ветку и, опираясь на нее, как на трость, вышел, пьяно качаясь. Сделал снисходительный жест почтеннейшей публике, помахал на себя ладонью, как веером, и боском спел.
3: «Шик, блеск, эмерлиган и пустой карман. Ах, простите, господа, я сегодня пьян».
0: Дело в том, что в Коломну время от времени приезжал какой-то полотняный балаган, который мы звали комедией, и куда на стоячие места нас пускали за 3 копейки. Я воровски экономил на маминых покупках эти 3 копейки, пробирался в стоячие места, садился верхом на острый забор и не замечал страданий от этой позиции, жадно, запоем впивался в парфорсное представление. Бог с молодых ногтей моих благословил меня любовью к театру. Я всех знал. И шпагоглотальщика Вальдемара, и артистку шаха персидского трапезистку Мари, и 3 ученых собак, и клоуна Шпильку, и куплетиста Этьена. Теперь я думаю, что в этом Этьене были какие-то проблески таланта. Я бредил им. Я видел его во сне, я следил за ним, когда он в свободные минуты выходил из балагана и неизменно направлялся в трактирное заведение. Перед стойкой он делал молчаливый жест, и там уже знали, что нужно. У Этьена слезились глаза, и они казались мне самыми прекрасными в мире. У Этьена была грязная шелковая двубортная жилетка, и она оказалась мне с королевского плеча. Когда он пел «Если барин при цепочке, эфта, значит, без часов», он вынимал из жилетного карманчика цепочку, и на ней действительно часов не оказывалось. И это имело дикий успех, ибо в этом было презрение к барину. «Если барин при калошах, эфта, значит, без сапог». В кабаке за 3 копейки Этьену давали маленький, зеленого толстого стекла стаканчик. И Этьен как-то особенно вкусно брал его на ладонь, долго и молча вдыхал аромат сивухи, всячески отдалял момент наслаждения и вдруг вскрикивал: «Запаливай!» В дворцовом саду этим волшебным Этьеном был я, маленький Володя. Но моя почтеннейшая публика в лице Ники понятия не имела, что такое шик, блеск и, в особенности, Иммерлиган. Впрочем, последним я и сам не знал. Ники не понимал символизма, пустой карман и что такое пьян. «Но у меня тоже пустой карман», — недоуменно говорил Ники, выворачивая свой карманчик. «Да», — учительствовал я, — «карман пустой, но если ты попросишь своего папу, он может тебе 20 копеек дать». «А что такое 20 копеек?» — продолжал вопрошать Ники. «Фунт карамели можно купить», — выходил я из себя. «А что такое пьян?» Я прошелся по лужайке, покачиваясь. «Вот что такое пьян», — объяснял я. Ники тоже прошелся, покачиваясь. «И я пьян?» — спросил он. «Конечно пьян, но ведь это все понарошки». «Как это понарошки?» «Так, понарошки, а что было в самделишне, нужно водку пить».
4: «Какую водку?»
0: «Так, горькая вода есть такая».
4: «Зачем же пить горькую воду?»
0: «Чтобы запаливать».
4: «А ты пил?» «А ты пил?»
0: «Нет».
4: «Почему?»
0: «Потому что мама выдерет».
4: «А-а-а», — с почтением протянул Ники, потому что он знал, что такое выдерет.
0: Дружеская беседа затянулась. Перешли на самую соблазнительную вещь — табак.
1: «А ты пробовал курить?» — спросил Ники.
0: Я почувствовал ошибку в слове «пробовать», но смолчал и ответил.
1: «Пробовал. Ну и что же?»
0: «Да ничего».
1: «Мне страшно покурить хочется», — сказал Ники.
0: «А вот сопри у отца папиросы, покурим». Весь дворец знал, что турецкий султан прислал Александру несколько картонов папирос, но все они были заперты под замок. Пришлось посушить на солнце лопух и тонко нарезать его ниточками. Потом догадались набрать окурков в пепельнице, крошили в газетную бумагу, сворачивали, но выходил плохо, один конец толстый, другой тонкий. Но это уже было опасно. Нюхали друг у друга изо рта, не пахнет ли табаком. И потом, по коломенскому рецепту, жевали сухой чай. Это отбивало запах. Но если император Николай II был исправным курильщиком, то в этом были и мои семена. Шалун он был большой и обаятельный, но на расправу жидок. Я был влюблен в него, что называется, по-институтски. Не было ничего, в чем мог бы я отказать ему. И когда Александр ловил нас в преступлениях, я всегда умолял его.
1: «Ники не виноват».
0: «Ты не виноват?» — спросил однажды Александр.
4: «Я не виноват», — ответил Ники, прямо глядя в глаза.
0: «Ах, ты не виноват?» — рассердился Александр. «Так вот это тебе лично, а это за Володю».
4: «Почему за Володю?» — со слезами спрашивал Ники, почесывая ниже спины.
0: «Потому что Володя за других не прячется. Володя мальчик, а ты девчонка».
4: «Я не девчонка», — заревел Ники, — «я мальчик».
0: «Ну-ну, не реви», — ответил отец и в утешение дал нам по новенькому четвертаку. Вспоминаю, как иногда, выезжая, например, в театр, родители заходили к нам прощаться. В те времена была мода на длинные шлейфы, и Мария Федоровна обязана была покатать нас всех на шлейфе и всегда начинала с меня. Я теперь понимаю, какая это была огромная деликатность и как все вообще было невероятно деликатно в этой очаровательной и простой семье. И потому я горько плакал, когда прочитал, что Николай II записал в своем предсмертном дневнике: «Кругом трусость и измена». Но этого нужно было ожидать. Мы малодушны, мы коварны, бесстыдны, злы, неблагодарны. Мы сердцем хладные скопцы, клеветники, рабы, глупцы.

0: Поговорим о наболевшем на радио «Образ».
1: Добрый день, дорогие братья и сестры. Это радио «Образ», программа «Наболевшем». В студии игумен Олег Осипов. Телефончики, напоминаю, для желающих выйти в прямой эфир и заявить о себе во всеуслышание. Номер телефона 246-73-88. 246-73-88 в редакцию. И для тех, кто предпочитает эпистолярный жанр и готов написать свой вопрос, так сказать, чтобы его и вырубить топором было нельзя, 902-302-84-44, 902-302-84-44. Впереди плюс 7 или восьмерку ставим для тех, кто еще к нам ни разу на Макс не подключался. Так вот получается, что у нас только теперь Макс в эксплуатации, не обессудьте. Вот. Ну что ж, прошу прощения за некоторую задержку, так сказать, технические проблемы, как обычно, но, тем не менее, слава богу, возможность пообщаться у нас сегодня есть. Ну и для начала, пока вы собираетесь с мыслями и с записками, если таковые были подготовлены, с вопросами, я постараюсь ответить на один вопрос, который, ну, уже как не оригинален, но звучал у нас в эфире, но, тем не менее, волнует людей. Просто мне его тут намедни задали, вот, попросили озвучить. Вопрос на самом деле важный, и для многих он так или иначе остается, ну, как бы без ответа, что ли. Причем он неоднократно звучал, я слышал, там в разных программах по телевидению, там по «Спасу», по «Союзу» ли, я не помню, где там я это слышал. И так, если батюшек приглашают куда-то поговорить, ну и вопрос этот так или иначе звучит в эфире. Вот, поэтому я решил еще раз не полениться ответить на этот вопрос. Вопрос этот звучит, ну, я его, так сказать, более компактно сформулирую, чем мне его задали там с массой перечислений. Ну, тем не менее, если мы говорим, что Бог есть любовь, то почему в мире столько несправедливости, зла и прочее, прочее, прочее? Вот эти все войны, холокосты, там, я не знаю, Керенские, Гитлеры, Аттилы и там Горбачёвы, Ельцины и так далее, и тому подобное. И все вот это вот безобразие, которое творится в мире. Вот почему так? Почему, как говорится, Господь Бог за этим не смотрит и никак это не контролирует? Для начала я хотел бы вам процитировать несколько фраз буквально безадресных. Я просто, честно говоря, не помню, они в голове так вертятся, но откуда конкретно, я вам сейчас это не скажу, они из Евангелия. А вот из какого, откуда и какие там главы, какой стих, это же, если интересно, сами ищите. Вот. Первое, что я хотел сказать по этому поводу, Господь говорит: «Скорбны будете в мире сем, но не отчаивайтесь, я победил мир». Раз. «Если бы вы были от мира, мир свое любил бы, но поскольку я избрал вы от мира, оттого ненавидит вас мир». Второе. Вот. Тут звоночек вот прозвучал, меня сбил немножко. Сейчас попытаюсь вспомнить еще фразу. А, ну да, не мир я принес на землю, но меч. Еще одна фраза Господа. Вот. Ну, если порыться, честно говоря, там масса таких формулировок в Евангелии, где говорится о том, что в принципе... классика жанра. Весь мир во зле лежит. То есть вот ничего как бы нового тут. Вот в Евангелии все сказано, что да, действительно, и встанет народ на народ, и царство на царство, встанет сын на отца, и невестка на свекровь, и дочь на мать, и убьют их, и так далее, и тому подобное. То есть Господь везде показывает, что в мире справедливости, в этом, в земном мире справедливости и мира, и любви как таковой истинной не существует. То есть мы с вами уже через Евангелие, кто читал, разумеется, это не для всех вот так вот, информация, а для тех, кто Евангелие читал, кому это было интересно, то эта информация есть, они предупреждены. И раз ты в Евангелии это прочитал и вокруг себя увидел, ничего удивительного быть не может. Мы предупреждены, что так оно и есть, так и должно быть. Понимаете, какая вещь? То есть обо всем этом зле, о всей этой несправедливости сказано, что так должно быть. Вот. А почему, вопрос интересный, почему так? Мы поговорим чуть позже, а сейчас я отвечу на тот вопрос, который должен прозвучать в эфире. К нам дозвонились, слушаем вас, здравствуйте.
2: Батюшка Олег, здравствуйте. Боже, Ольга, у меня вот тут два вопроса. Первый вопрос, почему Господь Бог не может простить человека обязательно при условиях, если человек простит ближнего, то есть, ну, он есть абсолютная любовь, почему такие условия? Второй вопрос, вот экстремальный вид спорта. Вот недавно показали в стратосферу, прыгнул спортсмен. Вот наш Федор Конюхов там покоряет там океаны, моря. Это же все сопряжено с огромной опасностью. Вот является ли это грехом? И не очень понятно, почему Федор Конюхов вот этим занимается. Он, батюшка, священник, должен в храме служить. А вот он... нет, я, конечно, рада за него, и это действительно очень впечатляет. Но вот зачем, для чего, какая цель? И вот не грех ли это? Спасибо, Господи.
1: Благодарю за вопросы. Ответ на первый вопрос, ну, в принципе, очень простой. Если человек закроет глаза, то очень интересно задавать вопрос. Что ж это свет такой нехороший, что он через закрытые глаза не может на сетчатку попасть, а? Вот он же светлый, этот свет от солнца, ведь он все пробивает, а вот стоит закрыть глаза и нет. А почему так? Зачем? Он же ведь светит, он же ведь яркий, он же от солнца, а через закрытые глаза не может на нашу сетчатку попасть. Что за ерунда такая? Вот Господь Бог, вот если он такой добрый, почему он не прощает человека, который не хочет другим простить? Ответ на ваш вопрос вот в этом состоит. Если я отвернулся от стены, почему же я эту стену не вижу? Наверное, потому что я к ней задом стою. И почему свет до меня не доходит? Потому что я глаза, наверное, закрыл. Вот и все. Не потому что свет плохой или стена исчезла. Мы не в том положении находимся, чтобы стену видеть и свет к нам в глаза попадал. Так же и здесь. Не получается получить прощение, если ты его не желаешь простить. Если ты его не хочешь получить, это прощение от Бога. Он предупреждает нас в Евангелии. Не простите и не получите прощения. А молитва Отче наш, я вам 100 раз говорил, вот 101-й повторю, а может 121-й. И остави нам долги наши так же, как и мы оставляем должникам нашим. Мы сами об этом Бога просим, чтобы он нас не прощал, если не прощаем мы. Я не знаю, от невнимательности или от глупости этот вопрос родился. Ну, будьте тогда повнимательнее. Что же касается стратосферы и Федора Конюхова, во-первых, Федор Конюхов, раз он священник, значит, он благословение на это имеет. А значит, есть какие-то вопросы, которые он должен разрешить. Просто нам не все положено знать. Вот и все. Не надо задаваться теми вопросами, которые нас не касаются. Потому что, будучи священником, так же, как и Иван Иванович Охлобыстин, не от хорошей жизни вернулся в свою прежнюю профессию киношную. Понимаете, и благословение, но это тоже есть. И он об этом неоднократно там в интервью говорил. Вот в чем дело. Просто есть моменты, которые нам знать не положено, поэтому не нужно туда совать нос. То, что касается стратосферы, ну, вы знаете, это значит, надо отменить весь спорт и все Олимпийские игры, по большому счету. Потому что все, что касается высоких достижений, это, ну, что, грех, что ли? Мы должны это воспринимать как грех? Нет, конечно, если человек живет добропорядочно и, как говорится, Богу молится и в храм ходит. А если он прыгает выше всех или бегает быстрее всех, если это для него, так сказать, не камень преткновения, если не из-за азарта и не из страсти к этому, хуже, когда страсть в человеке рождается, и он там, говорится, хочет влезть еще выше, не зная, что там дальше. Понимаете? Вот. То есть если это не из соображений страстности, а из каких-то других. Допустим, показать, что в России лучшие возможности вот для достижения таких результатов. Ну, какой же в этом грех? Если это человека не надмевает. Если он после этого остается нормальным совершенно человеком. Грехом любое действие может стать, если оно человека надмевает. Если этот человек начинает о себе думать больше, выше, чем о других. Если он считает себя вот не таким, как прочие человецы, превращается вот в этого самого фарисея из притчи известной, вот тогда это грех. И неважно там, из стратосферы он прыгнул или из космоса, не имеет значения. Или просто через забор перемахнул, без всяких там скафандров и парашютов специальных. Не само по себе достижение. Собственно, так же, как и деньги и богатство не является ничем предосудительным, если оно не ведет человека к гордыне. Я вам примеры приводил 100 раз того же Иоанна Кронштадтского, святого праведного, того же царя и пророка Давида, того же премудрого Соломона, у которых было богатство немерено. Тем не менее святые, как мы знаем. И псалтирь читаем, как я уже говорил, поболее даже, чем Евангелие, за богослужениями. И на литургии, и на вечерней, и на утренней. Мы Евангелие столько не читаем, сколько читаем псалтирь за богослужением. Не обращали внимания? О как! Чье творение? Давидово. А Давид кто? Царь. А у царя было тогда ой-ой-ой. Сколько золота и всего прочего. Мы же говорим, как золото растлевает и так далее. Нет, не растлело. Почему? Потому что человек такой был, верующий. Поэтому грех не в поступке, а в последствиях, к чему этот поступок человека привел. Я не говорю о преступлениях. Я говорю о вот таких вот достижениях, по большому счету. Что в спорте, что в науке, что в каких других вещах. Поэтому, когда вы задаетесь такими вопросами, посмотрите в зеркало, чего мы сами по себе стоим, и в конечном счете, какие мы сами действия производим, и не являются ли они, в первую очередь, греховными. Потому что ни грехи Федора Конюхова не должны нас интересовать, ни грехи этого вот прыгуна с парашютом из стратосферы нас волновать не должны. Потому что мы за них отвечать не будем. Отвечать будем за себя. Поэтому как только рождается вопрос, у нас про грехи кого-то другого на стороне находящегося, бегом к зеркалу, бегом. И на себя смотреть, и о своих действиях, и грехах думать-то, а не о чужих. Еще раз повторяю, за чужие грехи ответственности мы нести не будем. Он будет за себя отвечать. Если вы сейчас скажете, а он соблазняет этими действиями других, да, в Евангелии сказано, что горе тому, кто соблазнит хоть одного из малых сих, там лучше было ему не родиться, но ему, а не тому, кто на это смотрит. А если мы на это смотрим, еще и осуждать начинаем, вот это уже наш грех. Поэтому еще раз и еще говорю, как только возникает желание поинтересоваться, грех это или не грех вот у того человека, беги к зеркалу и думай о себе, и забудь о том человеке. А лучше помолись о нем, чтобы то, что он сделал, не было вменено ему в грех. Тогда, глядишь, Господь Бог и нам наши грехи простит. Вот так должно по-христиански поступать, я считаю. Ну, ладненько, раз больше звонков нет, значит, я продолжу. То, что касается несправедливости в мире. Откуда она берется, раз Бог есть любовь, раз Господь Бог всех призывает к любви, миру и так далее, и так далее. А тут вдруг, как говорится, следить за происходящим перестал, и вот там войны, убийства, холокосты и прочее, прочее, прочее нехорошая вещь творится. Здесь вот опять на ум ничего не приходит другого, как ребенка, который с упорством барана сует гвоздик в розетку, пытаясь нащупать там фазу. И вот скажите, пожалуйста, какая вероятность, что максимум с двух раз его не шибанет током, а последствия этого удара электрического могут быть, сами понимаете, различные, вплоть до фатального исхода. И что? Господь Бог не доглядел? Господь Бог вовремя рубильник не дернул, там пробку не вывернул, чтобы этого бедного ребенка током не долбанул, и он там в стену противоположную не впечатался? Скажите, пожалуйста, Господь Бог за это ответственность несет? Интересный вопрос, правда, да? Так и все остальное происходит в мире по совершенно объективным причинам. Начиная вот от этой безобидной игры с гвоздем и розеткой и заканчивая мировыми войнами, принцип один и тот же. Люди не хотят думать и изучать вот эти вот самые вселенские законы, законы физики, химии, биологии, там, я не знаю, истории, исторический материализм, помните, да, диалектический материализм Гегеля, Ленина. Все ведь какие-то законы искали, открывали, изучали. А вот те законы, которые действительно жизнью управляют людей, они, как Алексей Ильич Осипов говорит, к духовным законам относятся. Никому до них дела нет. А ведь, как у Высоцкого поется-то, это ответ ужасно прост. И ответ единственный. То, что людям надо извлекать уроки из истории. А они не хотят этого делать, не смотрят на происходящее и не делают выводов. То есть не пытаются вот этот закон существующий вывести, как этот ребенок с гвоздем в руке перед розеткой, Ну, может, до кого-то доходит и одного раза хватает, а некоторые, вот типа меня, я неоднократно на это попадался. Мне было интересно, что это вдруг такое происходит, а вдруг второй раз не произойдет? Нет, и второй раз попало. Вот, слава богу, 220 меня как-то не добило, вот до сих пор живой. Понимаете? Вот в этом проблема. Не хотим думать, не хотим выводы делать. И в конце концов, по совершенно объективным причинам доходим до того, что так или иначе, рано или поздно, все происходящее выливается, ну, в какую-нибудь локальную там или не совсем локальную войну. Потому что, ну, давайте просто порассуждаем, ну, так, за жизнь. Ведь вот прикиньте, сколько людей ежедневно, я там не хочу обобщать, там, в год, там, в столетие, в день, ежедневно, гибнет у нас в ДТП в мире. Я сейчас не про Нижний Новгород и область. В мире. Сколько людей гибнет в ДТП, в дорожно-транспортных происшествиях? Ну, собственно говоря, по собственной или чьей-то глупости. Сколько людей за этот же день гибнет от суицидов различного рода по различному поводу? И давайте не забывать про аборты. Сколько убивается ежедневно детей в абортариях? Если мы это все суммируем, сколько в один день гибнет людей, то я боюсь, мы получим такую цифру, что количество погибших в каком-нибудь локальном конфликте военном окажется лишь погрешностью. Вот к этому числу погибающих вот так, без всякой войны. В ДТП, в суицидах и в абортариях. И когда человек сам себя совершенно без принуждения добровольно гонит, в общем-то, к вымиранию, на край погибели, что уж тут про какие-то войны говорить, как им не быть просто в этой ситуации, если мы сами себя туда загоняем. Я все вот так вот с женщинами разговариваю, пришла похоронка, и вот она стоит, слезы льет, там в три ручья прям заливается. Сыночек любимый там где-то в горячей точке погиб. Задаешь ей единственный вопрос: а ты сколько абортов сделала? Она говорит: 5. И что, ты за этих 5 так же вот рыдала, стояла? Нет, а что за одного рыдаешь? За 5 не плакала? Сама пошла их угробила? Чуть ли не своими руками. А теперь 1. Вот 5 лежат в рядочек в 5 гробах, и тебе на них наплевать. А вот с одним что-то случилось. Вот тут ты будешь стоять там, как говорится, волосы рвать у себя на голове. Нормально это? Вот задайте сами себе вопрос, это нормально, когда такое происходит? Вот и ответ на вопрос, а как тогда этому не происходить? Вот и все. Сейчас я отвечу на один вопрос, еще к нам дозвонились в студию, а потом продолжу. Слушаем вас, здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте, батюшка, благословите.
1: Бог благословит, слушаем вас.
3: Спасибо. У меня вот такой вопрос. А можно ли самому окропить, ну, святой водой жилище? И как это правильно сделать? И нужно ли на это благословение? Как правильно сделать?
1: Благодарю за вопрос. На самом деле сложного ничего нет. Благословение на то, чтобы святую воду в бутылку налить, мы же не берем, мы просто приходим и наливаем. Даже если молебна нет, просто вот эта емкость со святой водой в храме стоит, мы пришли, налили. Когда мы хотим ее попить, мы благословение на это не берем, мы наливаем и пьем. И чего меняется, если мы вместо того, чтобы в себя ее влить, эту воду, берем и кропим ей помещение? Ну, естественно, для этого нужно что-то, какое-то подобие крапила хотя бы. рекомендуется взять новый, свежекупленный веник, ну, который вот веник на рынке продают, не швабру там, ничего, а вот именно веник такой с веточками. Вот. Какую-нибудь часть его там вычленить и обрезать, чтобы такая метелочка маленькая получилась в руку. Очень удобно. И вот в емкость, куда воду нальете, возьмете и этим вот веничком покропите со словами «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». Пройдите на все стены, покропите. Вот вам и будет. И довольна с вас. Захотите по полной программе, батюшку пригласите. Пожалуйста, тоже не проблема. Батюшка у нас сейчас вроде в достатке. Храмов более чем в достатке. Что даже священников на храм уже не хватает. Там один священник, там в нескольких служить вынужден. Вот, поэтому проблемы и с этим, я думаю, нет. Если проблемы какие-то финансового характера, ну да, пожалуйста, можете сами пройти и окропить. Вот. Посмотрите, как вот крестным ходом мы ходим там, или батюшка как ходит, когда по храму что-то там кропит, освещает. Вот, вот в таком же направлении, то есть по часовой стрелке, как правило, это все делается. Вот возьмите, встаньте перед иконами, прочитайте хотя бы «Царю Небесный, Тресвятой, по Отче наш», и потом со словами «Во имя Отца и Сына, и Святому Духу» вот пройдите. Во имя Отца и Сына, Святого Духа. Аминь. И вот с этими словами обойдите, покропите стены. И все хорошо будет. Ничего сложного. Вот. Итак, вот пример хороший всегда приводит тот же Осипов, профессор. Больше мне, получается, так не от кого услышать. Его периодически только и слушаю. Вот он приводит пример с Аттилой. Слышали, наверное, про такого персонажа? Это тот представитель язычества, который с огромной армией пришел и разгромил, в общем, так сказать, разнес в клочья Римскую империю. Так вот, его путь к Риму пролежал там через какую-то местность, где жил я... как говорится, дословно не помню, но смысл такой, как поручик Ржевский. Вот. Какая-то местность была, где святой жил. Так вот, услышав, что идет Аттила, он собрал всех верующих христиан, которые там жили, в той местности, и с крестным ходом вышел встречать Аттилу. И приветствовал его со словами: «Приветствую тебя, бич Божий!» Представляете как? Вот святому было открыто, что все не случайно, и это вовсе не зло. Бич Божий. Также и в революцию случилось у нас здесь. Бич Божий в лице коммунистов пришел, большевиков в частности, это коммунисты, ладно, это было позже, в лице большевиков. Бич Божий, потому что, ну, нельзя было оставаться тому, что тогда на Руси творилось. В частности, вот прикиньте тот момент, когда вдруг империя превратилась непонятно во что под властью временного правительства. Все готовы были продать, собственно говоря, что повторилось потом в 90-е, вот прошлого столетия, при Ельцине и Горбачеве, точнее, при Горбачеве и Ельцине. То же самое, все продали, все отдали. Если бы не произошло тогда этой революции, когда уже вот большевики взяли власть в свои руки, и там через гражданскую войну, вот через эти смерти, через все это вот ужасное происходившее тогда, не навели порядок, благодаря которому, собственно, мы потом и Отечественную войну смогли выстоять. А она понадобилась для того, чтобы восстановить, в конце концов, веру в людях. Потому что какими бы большевики не были хорошими в отношении того, что они сделали, но у них был недостаток, они пошли против церкви. И вот для того, чтобы открыли храмы, вновь стали молиться, и монастыри, вот, ну, куда деваться? Вот Господь попустил и вот этот вот ужас Второй мировой и Отечественной войны. Да, вот такими жертвами. А куда деваться? Ты без этого бы церковь-то могла и не выжить. Без этой войны. Понимаете, мы-то смотрим только вот с нашего уровня, из земного, а вот оттуда сверху, там оно видно все, ты так и знай. Господь мыслит не тактическими, а стратегическими масштабами. Если есть необходимость чем-то пожертвовать ради, так сказать, глобальной победы, Господь эту жертву приносит. Вспомните, что было при Хариве и Зиве. Да, сколько было положено душ этих, выразимся, бедных египтян, когда все там воины и три стада там в Красном море затопили благополучно. Когда Израиль прошел, да, Господь их спас, уберег. А когда они у подножия горы Синайской начали там беду творить у Золотого Тельца, помните, да? Там больше трети, наверное, где-то с половину всех евреев под землю-то провалилось, которые около этого Тельца там прыгали-то. Вот опять спросим вопрос, а надо было ли их спасать вот так вот из моря Красного, когда они там переходили, як посоху пешешествовал Израиль по бездне стопами? А? Чтоб потом их вот так вот взять и это, что там бедный Моисей чуть с ума не сошел, когда с горы спустился, увидел, что творится. Стал там молиться, начал, чтобы там не всех эта разверзшаяся земля поглотила. Вместе там с Дафаном и Авероном. Понимаете, какая штука? Да, Господь, бывает, такие вещи попускает. Ради чего? Ради того, чтобы глобально устроить порядок. Попускает вот эти вот вещи. Поэтому неудивительно, если мы живем наперекосяк, Господь потом вот это вот все тернии, как говорится, выпалывает, вырубает, чтобы осталась только пшеница, которую можно будет в житницу собрать. Ну, читайте Евангелие. Полезно бывает. Там об этом, обо всем есть, просто нужно это уметь, это вот вычленять и привязывать к текущей ситуации. Понимаете, ну, по-другому, видимо, нельзя, если мы по доброй воле своей не идем, не молимся, не каемся и за собой не следим и продолжаем грешить, ну, что с нами еще делать-то? За ноги и об пол, раз по-другому не понимаем. Вот он так и поступает. И охи-ахи. Ай-ой, гибнем, пропадаем. Так живи нормально, и ничего с тобой не будет. И Господь тебя будет хранить. И не произойдет с тобой ничего. Прочитайте к 90-й псалом. Все четко. И рано не приближится телеси твоему. Яко ангелом своим заповеся тебе, сохраните тебя во всех путях твоих. На руках возьмут тебя, да никогда приткнешь, а камень ногу твою на аспида и Василиска наступишь, и поперешь льва и змея, як на мя упова. Вот. То есть тот, кто уповает на Бога, того ничего не коснется, его ангелы охраняют. А если, простите, живем как попало, хотели как лучше, а получилось как всегда, по Черномырдину говоря. Чего ждать-то? Вот это вот все и происходит, то, что происходит. И в этом нет ничего удивительного. Поверьте мне, удивляться нечему. и вопросы задавать тоже. Ага, почему? А потому что не думаем головой. Не хотим думать. Плывем по течению и включаемся только тогда, когда уже там факел в одном месте пылает, того гляди, взлетим. Вот тогда, а почему? А что? А где? Начинаем дергаться, искать причину. А все просто, как я уже сказал. Ответ ужасно прост, и ответ единственный. Вот это вот. Включаем голову и живем по заповедям Божьим, и все будет в порядке. Смотрим на прошлое, делаем выводы, и в настоящем ведем себя так, чтобы это прошлое, ошибки прошлого не повторять. Потому что если будем наперекосяк, значит, еще очередной Аттила, очередной бич Божий придет. И мало никому не покажется. Он уже есть, он уже ждет. Просто команды ФАС не было этому Аттиле. Может, спит пока еще в люльке. До поры до времени. А потом... Ну, как говорится, виноватых ищите в зеркале после этого. Вот. Я это вот таким образом объясняю, почему все это происходит. Сам дурак это называется. Так вот, Николай прислал вопрос на Макс. Отец Олег, добрый день. Много лет назад в наш город с лекциями приезжал Андрей Кураев. Мне запомнились его высказывания, что только небольшая часть людей, не более четверти, может понять и принять Евангелие. Остальные не способны. А как вы считаете? Дорогой Николай. Ой, как говорится, дорогого отца протодиакона Андрея Кураева... Как-то вот, будучи с ним лично знакомым, будучи лично знаком с товарищем Шульбертом, вот, знаете, как-то не сильно язык поворачивается, комплименты в его сторону говорить. Хотя был период, когда что-то он доброе, вечное в массы нес, но потом что-то... пошло не так, что-то там сломалось. Вот. Просто помню в застольных компаниях, какие он скабрёзные анекдоты рассказывал, что, на мой взгляд, не стоило бы делать. И когда он говорит, что Евангелие воспримет только четверть, не больше, ну, как-то... Не очень я к этому расположен выносить такие суждения, потому что все в руках Божиих. Поэтому и Господь говорит сам, никто из вас ко мне сам по себе не придет, если не приведет его Отец мой Небесный. Поэтому даже когда апостол Павел в восторге воскликнул «Ты, Иси Христос, Сын Бога Живаго», он его немножечко осадил. «Блажен ты, Симон Вариона, ибо не плоть и кровь открыли тебе сие, но Отец мой иже на небесах». Ну, чтобы он немного о себе не мнил-то, что он такой умный-то из всех, из двенадцати-то, Петр-то. Понимаете? То есть Господь захочет открыться всем, Он всем откроется в 100% случаев.

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ-5201-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

Александр Бородин. Симфония номер 3. Ля минор. Неоконченная. Часть первая.

будущий великий скрипач Пабло де Сарасате и Наваскес родился в 1844 году в семье военного капельмейстера. Первым учителем юного дарования стал его отец. Пабло занимался с увлечением, искренне полюбив инструмент, который впоследствии его прославил. Игра Сарасате отличалась замечательной техникой, чистотой, певучестью и изяществом тона. Современники называли его Паганини конца века и солнечно-светлым художником. Особенно композитору удавались произведения на родные испанские темы: «Арагонская охота», «Навара» и, конечно же, цыганские напевы.

Николай Платонович Огарев. Звуки. Как дорожу я прекрасным мгновением, музыкой вдруг наполняется слух, звуки несутся с каким-то стремлением, звуки откуда-то льются вокруг, сердце за ними стремится тревожно, хочет за ними куда-то лететь, в эти минуты растаять бы можно, в эти минуты легко умереть.

1866 году, будучи автором лишь многочисленных ученических работ, которые он сочинял во время учебы в консерватории. В течение очень короткого времени он стал одним из самых значительных современных музыкантов России. Его известность становилась все более широкой. Постепенно его музыку узнали и в Европе. Сам Чайковский через много лет так оценил свою жизнь в Москве. «Нет сомнения, что если б судьба не толкнула меня в Москву, где я прожил 12 с лишним лет, то я бы не сделал всего того, что я сделал».

0: Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: ковчег с мощами святителя Спиридона Тримифунского принесен в Москву. Фестиваль художественного творчества «Свет рождественской звезды» начался в Нижегородской епархии. Около 3000 мероприятий для людей старшего возраста провели в Центре долголетия по-нижегородски. Подробнее об этих событиях. Продолжается принесение ковчега с десницей святителя Спиридона и епископа Тримифунского в пределы Русской Православной Церкви. Напомним, что величайшая христианская святыня принесена в Россию с острова Корфу по благословению святейшего патриарха Московского и всеруси Кирилла для поклонения и духовной поддержки верующих. В России ковчег со святыми мощами будет пребывать до 20 сентября. Он уже побывал в 11 регионах страны. 14 сентября десница святителя Спиридона Тримифунского была доставлена в Москву, в храм Христа Спасителя. До 19 сентября поклониться святыне можно будет с 8 часов утра до 20 часов, 20 сентября с 8 до 14 часов. Ежедневно перед ковчегом с мощами будут совершаться молебны. Напомним, что в Нижегородской епархии ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунского находился с 25 по 27 августа в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре и Александро-Невском кафедральном соборе Нижнего Новгорода. За три дня к святыне приложились более 95,5 тысяч человек. О других событиях. В Нижегородской епархии началось проведение фестиваля художественного творчества «Свет рождественской звезды». Его проводит епархиальный отдел культуры при содействии благочиний. В рамках фестиваля предусмотрены следующие конкурсы: конкурс творческих коллективов и исполнителей, номинации «Вокал-соло», «Вокальный ансамбль», «Театрализованная постановка» и «Художественное слово». Конкурс декоративно-прикладного творчества, номинации «Рождественская звезда», «Ясельки младенца Христа» и «Елочная игрушка». И конкурс изобразительного творчества проводится в одной номинации под названием «Рождественская история». Первый отборочный этап продлится в благочиниях по 26 сентября. Победители примут участие в епархиальном отборочном туре, который будет проходить по 30 декабря. Жюри определит победителей в каждой возрастной категории, в каждой номинации. Победители епархиального этапа будут награждены дипломами и памятными подарками. С положением о конкурсе «Свет рождественской звезды» можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии. К другим новостям. Действующий в Нижнем Новгороде Центр долголетия по-нижегородски отметил 4-летие своей работы. Как сообщили в Министерстве социального развития и семейной политики Нижегородской области, за прошедшие годы для жителей старшего возраста в центре провели около 3000 мероприятий – оздоровительных, творческих, образовательных и досуговых. Их посещают не только жители областного центра, сюда приезжают представители старшего поколения из разных муниципалитетов региона. Гости центра занимаются физической активностью и творчеством, осваивают новые направления деятельности, получают знания в области финансовой, правовой и компьютерной грамотности, а также находят друзей и единомышленников. Это полностью соответствует задачам национальных проектов «Семья» и «Продолжительная и активная жизнь». В Министерстве социального развития и семейной политики региона напомнили, что занятия в центре рассчитаны на жителей старше 55 лет. Они проводятся бесплатно. Мероприятия проходят с понедельника по пятницу. В их организации участвуют специалисты центров социального обслуживания населения, представители некоммерческих и общественных организаций, а также волонтеры. Центр долголетия по-нижегородски работает в парке Швейцарии в павильоне «Мудрый Нижний». Актуальное расписание занятий можно узнать на сайте министерства, а также в тематическом сообществе в социальной сети ВКонтакте. И в завершении выпуска о погоде на ближайшие дни расскажет начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольга Макеева.
1: Началось бабье лето. Именно так называют в народном календаре возвраты тепла в сентябре, связанные с усилением в наших умеренных широтах гребня Азорского антициклона. В этом году нижегородцам повезло. Область высокого атмосферного давления создаст условия для очень теплой, солнечной и в основном сухой погоды. Температурный фон будет превышать климатическую норму на 1-2, а в конце недели даже на 3-4 градуса. Дневные значения будут колебаться от 17 до 21, ночной фон плюс 4-9 градусов. Кратковременные дожди, местами сильные, возможны только в южных и юго-восточных районах области 15 и 16 сентября. Это будет связано с приближением теплого атмосферного фронта. А в основном всех жителей Нижегородской области ожидает комфортная осенняя погода.
0: Мы благодарим начальника отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольгу Макееву за полезную информацию. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 18 градусов, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 62%, ветер северо-восточный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ». Слушайте в эфире «Радио Образ» программу «Сто лет тому назад». В ней мы отматываем время на 100 лет назад и рассказываем вам о том, что писали нижегородские газеты в прошлом веке. Это подлинные новости и публикации из старинных газет, порой откровенно пропагандистские, зачастую наивно-романтические, иногда даже не очень грамотные, но, как правило, искренние и человечные. Из программы слушатели узнают о том, что интересного и любопытного происходило тогда в нашем городе, стране и мире. Все, что волновало людей прошлого века. В эфире «Радио Образ» по понедельникам в 11.10 и 17.10. Повтор по четвергам в это же самое время. Настраивайте приемник на 98FM для того, чтобы прикоснуться к истории и окунуться в то, чем жили люди 100 лет назад. Слушайте «Радио Образ» в Нижнем Новгороде на 98.0FM. Добрая песня на радио «Образ». Песня
1: «Позови меня тихо по имени».
0: Автор
1: поэт Виктор Пеленегре, композитор Игорь Матвиенко.
0: Песня «Позови меня тихо по имени» была написана поэтом Виктором Пеленегре и композитором Игорем Матвиенко. Изначально текст был написан для другого исполнителя. Он предназначался для сериала «Граница», таежный роман, но в итоге был доработан и стал хитом группы «Любэ», которая исполнила эту песню и выпустила на альбоме под названием «Полустаночки».
1: Исполняет группа «Любэ».

0: Малая Родина.
1: Сокольский район Нижегородской области. Он расположен на левом берегу Волги в лесной зоне Онжинской низменности. Район граничит на севере с Макарьевским районом Костромской области, на юге с нашим Городецким, на востоке с Кавернинским, на западе омывается водами Горьковского водохранилища. Земли современного Сокольского района человек начал осваивать еще 9 тысяч лет назад. К концу первого тысячелетия край был заселен группой финно-угорских племен – мери и черемисов. Они занимались преимущественно рыболовством, охотой, земледелием, вели меновую торговлю. Существует несколько версий происхождения названия районного центра – Сокольское, давшего имя и всему району. По одной из них на этой территории была стоянка кочевников, окруженная дубовыми рощами. Из дуба жители изготавливали легкие челны – Соколки, от которых, считают, и пошло название поселения. По другой версии, Сокольское обязано своим названием Кузьме Минину и князю Пожарскому. Во время перехода Нижегородского ополчения в город Ярославль место было прозвано Соколики, так как на левом берегу реки Волги в дубовых лесах водились соколы. Есть еще одна версия. Якобы хозяйничали в местных лесах многочисленные разбойные шайки, нападавшие на проходящие по Волге суда. Разбойников тех называли соколиками. При административном делении России Сокольская волость вошла в состав Макарьевского уезда Костромской губернии. В XVII веке Сокольская представляла собой поселение из 1072 крестьянских дворов, принадлежащих боярину Федору Ивановичу Шереметьеву. В XIX веке в селе Сокольское находилось имение графов Мусиных-Пушкиных. Сам граф бывал здесь нечасто, а приезжая, все свое время посвящал развлечениям –

века, когда создавалось Горьковское водохранилище, дом Мусиных-Пушкиных, то, что от него осталось, снесли. В конце 19-го, начале 20 века Сокольское было торговым селом с удобным затоном для стоянки судов. Традиционными промыслами в районе были гончарный, кожевенный, сапоговаляльный, кирпичный. Сокольское славилось своими пильщиками и плотниками. Названия деревень подсказывают занятия их обитателей. Кузнецово, решетники, ведерница, бочкари. Велась добыча соли. Деревни Солечное, Усолье, Солунино, Соличное. Край был богат лесами. Название деревень – Березовое, Осинки, Рябинки. Лес давал жилье, тепло, промысел, заработок. Сокольчане занимались сельским хозяйством, ходили на баржах и пароходах. С развитием на Волге пароходства в удобный Сокольский затон, образованный старым устьем реки Унжа, стали заходить на зимовку суда. Затон представлял собой небольшую кустарную мастерскую, где суда чинили, красили, а с началом новой навигации они вновь уходили на волжские просторы. В 1931 году затон был преобразован в судоверь. Здесь стали строить дебаркадеры, брандвахты, понтоны, шлюпки, лодки. Сегодняшнее акционерное общество «Сокольское судоверь» – судостроительное предприятие, располагающее необходимой судостроительной базой и оборудованием, квалифицированными инженерными и рабочими кадрами. Перспективы предприятия связывает с дальнейшим сотрудничеством с военно-морским флотом и увеличением объемов гражданских заказов. Сокольский район был образован 25 января 1935 года. Село Сокольское стало районным центром. С 1936 район в составе Ивановской области. Однако после заполнения Горьковского водохранилища связь с областным центром стала труднодоступной. Поэтому местное население добивалось присоединения района к Нижегородской области. С 1994 поселок Сокольское становится административным центром Сокольского района в составе нашей области. В 2004 году Сокольский район был признан первым экологически чистым районом в России с вручением аттестата и медали конкурса, проведенного Международным экологическим фондом. Уникальное расположение вдоль Горьковского водохранилища, высокая плотность лесных массивов, более 50% территории занята лесами, выводит район на одно из первых мест по экологии. Герб Сокольского района отражает исторические, географические и социально-экономические особенности района. Главная фигура герба – старинное судно. Его украшает голова сокола, что говорит о названии и района, и центра – Сокольское. Обернувшаяся голова этой птицы – символ света, победы, силы, как бы оглядывающийся на пройденный путь, символизирует тем самым прошлое Сокольской земли, богатое историческими событиями. Парус – символ ветра, воздуха, дыхания жизни, и флюгер аллегорически показывают целеустремленность и направление пути, которых следует придерживаться только вперед к новому, неизведанному. Медведь на гербе Сокольского района – символ смелости, силы, величия, аллегорически показывает природные богатства этой земли. Итак, мы перелистнули еще одну страничку нашей истории. Нам есть чем гордиться.

0: Привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Герой нашей сегодняшней программы довольно молод. Ему всего чуть больше века. Есть маленькие образцы, есть огромные, есть домашние, есть заводские. Но задача у них одна – сушить. И сегодня мы будем разбирать историю фена. В 1900 году немецкая компания Sanitas представила публике свое новое изобретение. С виду конструкция больше походила на крупную консервную банку. С одной стороны у нее была деревянная ручка, с другой – стальная трубка. Прибор был похож на садовую лейку. Но внутри конструкции был двигатель внутреннего сгорания. Он нагревал стальную спираль, а горячий воздух пропеллер выдувал через трубку. Первый фен во время использования необходимо было держать от волос на расстоянии вытянутой руки. И не потому, что так лучше сушились волосы, а в целях собственной безопасности. Температура воздуха из фена доходила до 90 градусов Цельсия. Волосы при таких температурах могли просто воспламениться. Вся конструкция фена весила почти 2 килограмма. А само название «фен» появилось от наименования ветра «фен», который несет с гор в долину сухой и теплый воздух. Были и другие варианты – «бриз», «лорелея», но из всех названий прижился только «фен». В толковом словаре немецкого языка слово «фен» до сих пор имеет два значения – климатическое и бытовое.
2: Интересный факт. Имена ветров очень часто используются для названий фирм и продуктов. Например, теплый северо-восточный ветер «Бургузин», переменчивый «Бриз», холодный северо-западный ветер «Мистраль», восточный ветер «Зефир».
1: Стоит отметить, что фен тогда стоил 39 марок. Для сравнения, поход к дорогому парикмахеру обходился примерно в 2 марки. Несмотря на стоимость, первую партию фенов раскупили за считанные недели. Конечно, он ведь мог высушить волосы всего лишь за 5-10 минут. И не забывайте, что никаких коротких стрижек у женщин тогда не было. У всех были длинные волосы. До того, как появился первый фен, женщины могли сушить волосы при помощи специальных печей. Некоторые дамы не боялись даже открытого огня, который мог перекинуться на голову. И все это ради красоты. Поэтому фен, безопасный и надежный, пришелся как нельзя кстати.
0: История вещей. Привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел.

«Спешите видеть». Это ваш путеводитель по самым ярким и интересным культурным событиям, которые ждут нижегородцев в предстоящие выходные. Куда сходить, что посмотреть и послушать. Выставки, концерты, спектакли, мастер-классы и все, что не оставит равнодушным. По пятницам в эфире «Радио Образ» в 11.55 и 16.55. «Спешите видеть».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Издательство ООО «Алавастер» и «Радиообраз» представляет аудиокнигу Натальи Сухининой «Где живут счастливые?» Читает Екатерина Краснобаева.

ручею янтарной сосны. Теперь это самые лучшие ее минуты. Заварить крепкий чай, налить его, не торопясь, в любимую чашку с лохматой собачкой на боку, сделать несколько глотков и откинуться на спинку стула. Как правило, это бывает после 11 вечера. Последний раз на ночь она делает укол мужу, переворачивает его сбоку на бок, перестилает ему постель. Еще прошлым летом он самостоятельно ходил, они вместе ездили по врачам, но боли усиливались, недуг брал свое. Муж слабел и незаметно как-то стал лежачим. Уже полгода не встает совсем. «Тамара», — говорит он теперь часто, — «Тамара, как же я замучил тебя! Ты ведь привязана ко мне, вот и работу бросила». Она натянуто улыбается, невесело отшучивается. «Вот поправишься, моя очередь наступит в постели валяться. Тогда и отслужишь мне». Оба они знают, что он уже никогда не поправится. Часы отсчитывают его время к концу. А еще знают, что давно уже друг друга не любят. Перегорели чувства в горячей топке жизненных коллизий. Не укрепила их прожитая вместе жизнь, а разметала, развеяла по ветру, как парашютики от светших одуванчиков по бескрайнему полю. Хотела бы забыть, да помнит. «У вашего мужа рак. Операцию делать поздно, готовьтесь к худшему». Страх, сострадание, жалость? Нет, злорадство. «Так ему и надо», — сказал кто-то в ней. Громко сказал, отчетливо, с расстановкой. «Так ему и надо». Потом, конечно, жалость, но сначала испугалась своего жестокосердия, но тут же тот, кто-то, услужливо начал поставлять неопровержимые фактики. Да, Костя не был примерным мужем. Он и женился-то на ней в отместку своей бывшей жене, выгнавшей его из дома среди ночи и вышвырнувшей с балкона его рубашки и галстуки. Он собрал рубашки и галстуки и пришел к ней. И стали они жить в тесной двухкомнатной квартире с матерью Тамары. И тесно, и небогато, но, как всегда бывает, первое время счастливо. Бывшая жена не досаждала звонками и угрозами. Константин совсем не вспоминал о ней, кроме той первой ночи, когда он плакал на груди у Тамары, униженной, выставленной прилюдно из дома. Родился Стасик. Жизнь вошла в привычное русло, материально окрепли, купили квартиру, теперь жили одни. И, как это всегда бывает, неожиданно, ей позвонили. Молодой женский голос доложил ей, что ее старый козел путается с молоденькой студенткой. Они в экспедицию едут вместе. «А вы, собственно, кто?» «А я подруга этой студентки. У меня с ней свои счеты». «Не завидую такой подруге, только и нашлась Тамара». Положила трубку, разревелась по бабье с придыханием и стоном, но потом взяла себя в руки. Когда Костя пришел домой, приготовила ему ужин, накрыла стол. «Садись, ешь. А ты?» На больше ее не хватило. Она стала рыдать, говорить, что очень плохо себя чувствует, и просит, умоляет, требует, чтобы он в экспедицию не ехал. А если поедет, может произойти все. Она за себя не ручается. Костя стал ругаться, обзывать ее истеричкой. Принес ей воды, она оттолкнула его руку, и он плеснул ей воду прямо в лицо. Она закрылась в спальне и долго безутешно рыдала. Знала, в экспедицию он все равно уедет. И уехал. Господи, как она страдала. Представляла их вдвоем, зажмуривала глаза, в ужасе и страдании заходило сердце, и она в очередной раз капала себе успокоительное. Костя приехал загорелый, обветренный и счастливый. Он уже все забыл и говорил, что соскучился по ней, по Стасику, что у него есть неделька отпуска, они поедут на Оку, поживут там вдали от людей и цивилизации. И вдруг неожиданная мысль шевельнулась в голове, и Тамара ухватилась за нее, как за спасительный круг. Вцепилась: «Не выпущу». А что, если та подруга все наврала, и она напрасно билась в истерике, страдая, ненавидя весь мир? В самой глубине души оставалась чуткая: «Все правда». «Да нет, злые люди позавидовали», — кричал другой, истошный, визгливый голос. Она подальше затолкала неудобное для нее чувство, а голос увняла. Стало легче, а со временем и совсем отпустила. Они уехали на Оку, взяли палатку, котелок и гитару. Ловили рыбу. Стасик обгорел, у него смешно шелушился нос.
Костя был предупредителен и нежен. Вечерами жгли костер, сидели возле него рядышком, и Тамара была счастлива, почти счастлива. Костя пел Висбора, «Милая моя, солнышко лесное» и что-то там про ручей у янтарной сосны. Только один раз ей послышалось, да, ей, конечно же, послышалось, он назвал ее не Тамарой, а Ольгой. Окликнул, растерялся и тут же набросился на Стасика, «Ты зачем трогаешь гитару, я же тебе запретил!» Что за оговорка такая? Но уставшему сердцу хотелось спасительного обмана и поверило сердце, послышалось. Чай остыл, Тамара сидела на кухне, откинувшись на спинку стула, устала, уложив руки на коленях. «Ну вот, Костя, ты теперь болен, и не нужен ни Оле, ни Кате, ни Маше, а нужен только мне. Да и мне ты не нужен. Слишком много боли я от тебя натерпелась, слезы проливала, пока ты с Олями в экспедициях забавлялся. Да деваться мне некуда. Законная жена. Они как раз для этого законные жены». Переворачивать сбоку на бок, пролежни мазью смазывать, горшки подставлять. Нагулялся, голубчик, угомонился. Уж теперь ты не даешь для ревности никаких поводов. А на сердце все равно покоя нет. Злоба и нелюбовь. И вся забота через силу по-живому с раздражением под самое горло. Рано утром телефонный звонок. Женский голос. «Мне бы Константина Николаевича». Он болен и не может подойти. А кто его спрашивает? Я узнала, что он тяжело болен и хотела бы навестить его. Я его бывшая жена, Светлана Гавриловна. Можно мне прийти? Разрешите, я ненадолго. Конечно, приходите. Как я могу запретить? Костя принял новость спокойно. Света? Ну, конечно, конечно, пусть придет. На пороге стояла немолодая, полная женщина с тортом и цветами. Улыбнулась грустно. «Простите, что беспокою». Тамара проводила ее в комнату мужа, прикрыла дверь, пусть разговаривает. А сама почему-то подошла к зеркалу. На нее смотрела молодая еще женщина с короткой стрижкой, высоким лбом под густой челкой, с беспокойными глазами. Беспокойство было от смущения, от желания не ударить лицом в грязь перед бывшей женой. Уснул. Светлана вышла из спальни, тихонько прикрыла дверь. И горько заплакала. Я не узнала его. Исхудал очень. Что болезнь с человеком делает? Знаю, что это... Что ему теперь не подняться. Что врачи говорят? Говорят, месяц, не больше. Опять заплакала. Тамара поставила перед ней чашечку кофе. Светлана безутешно плакала, по-детски размазывая кулаком слезы. Я долго позвонить не решалась. Думала, не позволите мне с Костей попрощаться.

Позвоните мне. Я приду в последний путь. Плакала неутешно чужая для Тамары женщина и не чужая для ее умирающего мужа. Тамара почувствовала, что бывшая жена все еще любит ее Константина и поняла, каких трудов стоил для нее этот звонок и этот визит с тортом и цветами. «Вы любите его?» — спросила она вдруг Светлану для самой себя неожиданно. Та посмотрела благодарными глазами. «Люблю. Я его все эти годы любила. Сначала думала вернется, я ему все прощу. Он гордый, не стерпел обиды. Я ведь как узнала о вашей с ним связи, простите, о вашей с ним любви, мне позвонил кто-то. Всегда находится желающий разбить чужую жизнь. Не стерпела, деток не было, а он ребенка хотел. У вас, я знаю, мальчик». Легко было Тамаре с этой женщиной. Какие-то путы спали с души. Она встрепенулась, она ощутила жизнь, как есть, без условностей, без брони, фальши. Ей захотелось обнять Светлану и поплакать вместе с ней. А еще повиниться, запоздала. Пусть запоздала. «Я, наверное, виновата перед вами». Она хотела еще что-то сказать, но Светлана Гавриловна замахала руками. «Что вы, что вы? Это я перед ним виновата. Не стерпела обиду, сколько лет в злобе на него, сколько писем ему злых написала. Напишу и порву, напишу и порву. Хорошо, хватило ума не отправлять их. А я ведь тоже один раз вам письмо написала. Злое письмо, вроде того, что от хороших мужья не уходит». «Правильно, от хороших мужья не уходит. Вот от вас же он не ушел. Вы хорошая, я рада, что Косте с вами повезло». «Да не люблю я твоего Костю». Сердце ожесточилось от его постоянных измен, от его вранья и изощренной хитрости. Всю жизнь промучилась, да ребенок ради ребенка. После Ольги и другие женщины у него были, но уже легче, меньше царапала, привыкла. Теперь-то я в няньках у него, в прислугах, в сиделках. И хоть бы один раз он ей сказал: «Прости, я рада, что Косте так повезло». Еще бы не повезло твоему Косте, твоему Косте. Странно, но она действительно почувствовала, что Косте больше принадлежит бывшей жене, чем ей. Он ушел от Светланы, любимой и желанной. Она всю жизнь сторожила его от чужих женщин, и, по сути, никогда он не был ее. А ведь не выгнала, не пустила по ветру с девятого этажа галстуки и рубашки, как Светлана. Ушла Светлана. Они попрощались сердечно и тепло, две женщины, объединенные одной бедой. Костя позвал ее, окликнул тихим слабым голосом. Да и правда, пришло время делать укол. «Посиди», — попросил. Села. «Как думаешь, сколько я еще протяну?» Так прямо он еще никогда не спрашивал. Тамара растерялась. «Не знаю, врачи говорят, месяц, не больше». Посмотрел на нее с благодарностью. Видимо, сам устал от вранья и хорошо знал, что дни его сочтены. И только сейчас Тамарино сердце захлестнула волна самой обыкновенной жалости. Заболела душа, глядя на худого, беспомощного мужа, и она поняла вдруг, как стыдно ему принимать от нее заботу. Она переворачивает его, едва скрывая брезгливость, кормит его с ложечки, его... Всегда сильного, уверенного в себе геолога, привыкшего физически вкалывать красивого, седовласого, могучего. Жалко. Господи, как жалко Костю. Она дернула шторы и впустила в комнату свет. Он зажмурился, посмотрел настороженно. «Давай полистаем альбом. Наши семейные фотокарточки. Стасик маленький, кудрявый, с большим мишкой в обнимку. Видишь, он похож на тебя, наш Стасик. Хочешь, дадим телеграмму, и он приедет. Не надо. Не надо пока. Зачем срывать его с практики? А это...» Костя слабой рукой коснулся альбома. «Это мы на берегу Оки. Палатка, наша палатка. Солнце садится. Как хорошо было. Я помню, пел тебе что-то из Висбора. Милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встречусь я с тобою?» Тихонечко запела Тамара, совсем ослабшим.

Голосом начал подпевать и Костя, но не получилось, дыхание сбилось, закашлял. «Про ручей у янтарной сосны дальше», — сказал он почти шепотом. «Про ручей у янтарной сосны». Они рассматривали альбом и вспоминали. И Тамара впервые увидела их совместную жизнь не как череду измен и предательств. В ней было все. Был праздник рождения сына и его первый класс. Был ее день рождения и Костин подарок. Колечко с двумя крошечными бриллиантиками. В ней было много тихих вечеров и обнадеживающих рассветов. Много маленьких праздников, их общее достояние, на которое не посягали такие ненавистные Тамаре чужие женщины. У них был общий дом, в который он, в конце концов, всегда возвращался. И она поняла, что сейчас, в эту предсмертную уже для него пору, надо вспоминать именно об этом и торопиться долюбить друг друга, и торопиться повиниться друг перед другом, и торопиться вспоминать. А это значит еще раз пережить все хорошее. Костя, я люблю тебя, знай об этом. Он слабенько сжал ее руку. И я тебя люблю. Знаю, ты настрадалась со мной. Я не был примерным мужем, ты терпела, ты не позволяла нашей семье развалиться. И опять протест поднялся в душе. Да, не терпела, мучилась, ненавидела тебя. Но она усилием воли подавила всколыхнувшийся комок горечи и сказала ему: «А Светлана мне понравилась. И она любит тебя. Замуж ведь так и не вышла. Пообещай мне, что ты не бросишь ее. Она уже не молодая, а ты моложе ее на 15 лет. Помогай ей. Она одинока. Это моя последняя к тебе просьба. Я так рад, что успел сказать». Костя стал дышать тяжело, закрыл глаза и только все еще сжимал ее руку. Потом рука ослабела, и Тамара увидела, как уходит жизнь из изболевшегося тела, как потихонечку, не торопясь, приближается к его одру холодная госпожа по имени Смерть. Вот она уже и склонилась над ним. Вот она уже и дыхнула на него своим могильным дыханием. Все. Тамара набрала телефон Светланы Гавриловны. Был поздний час. Та сняла трубку и сказала только одно слово: «Еду». Потом Тамара стала сочинять телеграмму сыну. «Твой отец умер», — написала она, но зачеркнула. «Папа умер». Нет, не то. «Костя умер». Тоже не то. «Мой Костя умер». Наверное, так. Стасик успел к похоронам. А потом, после 40 дней, сделав все как положено, Тамара и Стасик уехали на дачу к Светлане Гавриловне. «Наша дача рядом, и, увидев у соседки во дворе красивого молодого человека, я спросила ее, кто он. «Это сын моего бывшего мужа», — ответила она. И рассказала мне эту историю.

0: Доброта. Лучшая музыка души. Радиообраз. Притча дня. Поучение в примере.
1: Один маленький червячок. Однажды, давным-давно, на одной из голландских верфей строился корабль. Для киля или для основной балки, которой прикрепляются ребра, нужно было найти хорошее, длинное, крепкое бревно. В грудах леса, сложенного на дворе верфи, двое рабочих нашли одно, казавшееся на первый взгляд подходящим. «Вот», — сказал один из них, — «хорошее бревно, возьмем его». Но другой внимательно осмотрел бревно и покачал головой. «Нет», — возразил он, — «это не годится». «Почему?» «Видишь здесь маленькую червоточину?» «Это признак, что черви уже завелись тут». «Вот пустяки, что значит такая маленькая червоточина для такого громадного прочного бревна? Ее едва заметишь. Возьмем». Они немного поспорили, наконец, более осторожный уступил. Бревно взяли, наконец, более осторожный уступил. Бревно взяли и сделали из него киль нового корабля. Несколько лет благополучно плавал по морям новый корабль. Он был легок, прочен и не боялся бурь. Все любовались им. Но в один прекрасный день, в совершенно ясную и тихую погоду, он вдруг без всякой видимой причины пошел ко дну. Когда в море спустились водолазы, чтобы осмотреть его, то нашли, что дно корабля поедено червями. За годы плавания черви размножились и источили все дерево. Маленькая червоточина оказалась роковой для громадного судна. Так происходит и в душе. Об этом говорит нам притча. Один червячок страсти, если его не истребить вовремя, может размножиться в громадном количестве, порождая новые пороки, захватывая все стороны души и подтачивая ее здоровые ткани. Причина этого – в ослаблении веры. Побежденный одним грехом, воля теряет силу сопротивления и легко уступает другим.
0: Притча дня. Поучение в примере.

0: «Личные впечатления» с Сергеем Мазиным на «Радио Образ».
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели «Радио Образ». В студии Сергей Мазин, в эфире программа «Личные впечатления». Буквально за последние несколько дней мне посчастливилось повстречаться в жизни с удивительными людьми. Подробно рассказать обо всем не позволяет формат и хронометраж программы. Поэтому я частично расскажу о событиях, а главным образом, и это будет основной темой выпуска, озвучу цитаты наших современников. Это будет повесть о военных священниках. В Нижнем Новгороде состоялись двухдневные сборы военного духовенства со всей страны. 150 участников из 60 регионов. Обмен опытом. Доклады, сессии, неформальное общение. На второй день – литургия в Мулинском гарнизоне. Потом занятия на полигоне. Как сразу же на открытии сказал митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, промыслительно, что местом наших сборов – избран Нижний Новгород. Земля, откуда 4 века назад народное ополчение вышло спасать Отечество. Но прежде чем ополченцы Минина и Пожарского взяли в руки оружие, они исповедовались, причастились и получили благословение духовенства. Духовное предшествовало ратному. Так было тогда, так остается и сейчас. Как нам, журналистам, рассказал отец Александр Мужиченков, он уже 25 лет окормляет военнослужащих. Вы же сами понимаете, когда стоит человек на черте, где сегодня жизнь, а завтра смерть, то ему нужна поддержка, ему нужно дать духовный импульс, чтобы он понимал, что он выполняет ту миссию, которая будет учтена не только среди людей, но и в небесных обителях. Мы на этих сборах общались со многими военными священниками, с батюшками, которые регулярно бывают на фронте, и одной из тем нашего общения было как раз, а чем занимается военный священник. И вот нам удалось поговорить с отцом Константином Татаринцевым. Он первый заместитель председателя синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, бывший военный летчик, капитан дальней авиации. И отец Константин сказал: «Вообще мое убеждение, что священник, окормляя вооруженные силы, должен помочь военнослужащим повстречаться с Богом, если раньше такой встречи не было». Помочь встретиться и отойти в сторону, собою Бога не заслонять. А когда в результате такой встречи возникли удивительные глубокие духовные отношения между Богом и человеком, тогда миссия и цель священника выполнена. Дальше просто помогать ему в дальнейшей дороге не заблудиться. Удивительно пронзительная картина была на второй день сборов. Литургия во временном алтаре, построенном прямо на плацу в Мулинском гарнизоне. И вот мы смотрим, вместе на литургии молились солдаты, офицеры и военные священники со всей страны. Кадры необыкновенные, в том числе и по эмоциональному воздействию. Молодые ребята исповедуются, а рядом в полевой форме стоят батюшки, которые не раз исповедовали, причащали бойцов и в окопах, и в блиндажных храмах, и в лесополосе. Среди них отец Григорий из Рыбинской епархии. Мы познакомились как раз перед литургией. Он постоянно ездит на линию боевого соприкосновения, выстроил там храм в блиндаже, говорит. С братьями молился, причащался, опять же проводили беседы. Главная задача – это, конечно, утешить воина, успокоить его. А до врага километров 15 всего. Потом все вместе поехали на полигон. И там священнослужители стреляли по тарелкам из дробовиков. Зачем? Священники же не берут в руки оружие. Но, как нам объяснил отец Николай из Выксунской епархии, священник должен уметь обращаться с оружием, во-первых, для того, чтобы, если что, показать растерявшемуся бойцу, как им пользоваться. И даже применить в случае необходимости. Не против человека, конечно, а для защиты человека, сопровождающих, например. Из дробовиков стреляют по дронам. Как сказал отец Николай, в случае чего лишний ствол лишним не будет. Очень зрелищно выглядели занятия на полосе препятствий. Стрельба, дым, окопы, надо пройти и выйти. И это важное, практическое занятие. Протодьякон из Орловской митрополии, отец Михаил, нам сказал: «Мы, говорит, с моим батюшкой, отцом Святославом, с 22-го года туда на фронт ездим. И под ракетные обстрелы попадали. И поначалу было трудно. Инстинктивно пытались уберечься. А потом уже на полигоне нас научили, как правильно прятаться, как себя вести. И если понимаешь, как правильно, перестаешь паниковать. И занятия по тактической медицине тоже были. У нас в епархии, кстати, проводится такая подготовка для военных священников, которые отправляются в зону боевых действий. Отцов учат первой медицинской помощи, выживанию в полевых условиях. Вот такая состоялась в Нижнем Новгороде первая практическая конференция в формате сборов военного духовенства. 2 дня. Обмен опытом. Стандартные, казалось бы, слова, за которыми судьбы людей. Кто-то из этих священнослужителей уже через несколько дней окажется на линии боевого соприкосновения. И, возможно, что-то из услышанного в Нижнем Новгороде от коллег-батюшек, от специалистов на полигоне поможет кому-то, позволит спасти жизнь и здоровье воина. И тем самым 2-дневная конференция уже окупит себя полностью. Такие мои личные впечатления. До встречи в эфире «Радио Образ».
0: Личные впечатления с Сергеем Мазиным на «Радио Образ».

0: Читаем классику.
1: Антон Павлович Чехов – один из любимейших русских писателей. В одном из своих писем он пишет: «Художественная литература потому и называется художественной, что рисует жизнь такую, какова она есть на самом деле. Ее назначение – правда, безусловная и честная». Незавершенная повесть Чехова «Мужики» полностью подтверждает слова писателя. Она описывает жизнь простой крестьянской семьи, мужицкое и темное царство, но при этом автор продолжает развивать главную тему своего творчества – изображение внутренней жизни человека. В программе «Читаем классику» повесть Антона Павловича Чехова «Мужики» прозвучит в исполнении Олега Демина с 28 сентября по 1 октября в 10 часов утра.
0: В новом сезоне продолжается цикл программ «Защитники земли русской» Анастасии Шохиной. Мы услышим рассказ о жизненном пути непобедимого адмирала Федора Ушакова. Он явился самым выдающимся флотоводцем, который стоял у истоков Черноморского флота и вошел в историю как адмирал, не проигравший ни одного морского сражения и не оставивший ни одного матроса в плену. Жизнь – родине, душа – Богу. Эти слова как нельзя более полно характеризуют деяния выдающегося русского флотоводца. Воинская доблесть, которая прославляет, и житие, которое вдохновляет. Федор Ушаков. Судьба под Андреевским флагом.
2: И пусть не сомкнется в морях запечатанный след от славных побед ушаковских, от русских флотилий.
1: Защитники земли русской.

0: Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает протоиерей Владимир Гофман.
1: Иннокентий Анинский. Дети. Вы за мною, я готов. Нагрешили-то к ответим. Нам острог, но им цветов. Солнце люди нашим детям. В детстве тоньше жизни нить, дни короче в эту пору. Не спешите их бронить. Но балуйте, без зазору. Вы несчастны, если вам непонятен детский лепет. Вызвать шепот — это срам, горший в детях вызвать трепет. Но безвинных детских слез не омыть и покаянием, потому что в них Христос весь со всем своим сиянием. Ну а те, что терпят боль, у кого как нитки руки, люди, братья, не затоль, и покой наш только в муке.

0: Поговорим о русском языке. Авторский цикл языковеда Елены Мариновой.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня мы говорим о стилях русского языка. Очень важно понимать, как стили литературного языка связаны с речевой культурой. Вот, допустим, разговорный стиль. Некоторые говорят, что разговорного стиля не может быть в литературном языке, потому что это непременно сниженный, грубый вариант национального языка. Но это, конечно, не так. Очень важно понимать, что разговорный стиль существует именно, ну, скажем так, в недрах литературного языка. Это означает, что образованный, интеллигентный

0: интеллигентный человек даже в быту со своими домочадцами говорит на литературном языке. Он не выходит за рамки литературного нормированного языка. А это не означает, что он не использует сниженные слова. Ну, например, разговорными словами являются все слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами. Сумочка, дочка, умненький, молочина, конфетка, газетка и так далее. В книжной речи мы такие слова не используем. А вот для разговорной речи это характерно. Многие глаголы носят разговорную окраску, но они именно в бытовом общении и оказываются уместны. Ну, допустим, там, давай рванем на юг или там махнем на юг. В книжной речи эти слова неуместны. В разговорной речи – да, но это не означает, что эти слова нарушают нормы литературного языка. Это нормы разговорной речи. Поэтому я считаю, что очень важно говорить о том, что разговорный стиль – это вариант литературного языка. Он имеет свои особенности. Норма не так строга к разговорной речи, как к книжной речи. Не случайно многие нормативные словари, или их еще называют ортологические словари, включают так называемую допустимую норму. Ну вот это всем известные примеры со словом «кофе». «Кофе» – мужской род, и «допускается» – средний род, то есть допускается в разговорной речи. «Звонит» – это ударение нормативное для книжной речи, и «звонит» – допускается в разговорной речи. То есть у разговорной речи свои нормы, своя лексика, свой синтаксис, как правило, это неполные предложения, короткие предложения, очень свободный порядок слов, некая грамматическая рассогласованность и так далее. Важно понимать, что разговорный стиль – это стиль литературного языка. Одной из особенностей разговорного стиля является, безусловно, его стилистическая свобода, стилистическая раскрепощенность. Строго говоря, я думаю, со мной согласится любой лингвист, запрет для разговорной речи может быть только один. Это запрет на обсценную лексику, то есть это запрет на использование мата, запрет скорее этический. А с точки зрения остальных языковых средств запретов быть не может в разговорной речи, потому что это общение, повторяю, неофициальное, неформальное, дружеское. Здесь может быть языковая шутка, языковая игра, здесь может быть установка на особую выразительность, на комизм ситуации и так далее. И каждый говорящий в этой сфере сам решает для себя, что он может сказать, может ли он использовать сленг или жаргон, просторечие или нет. Потому что речь – это наша визитная карточка, и по тому, как мы будем говорить в повседневной речи, по этим признакам о нас будет судить наш собеседник, о нашем образовании, о нашей профессии, о нашем социальном статусе, даже о наших увлечениях и так далее. Поэтому здесь выбор остается всегда за говорящим, что ему использовать в разговорной речи, а что нет. С этой точки зрения совершенно иная ситуация в книжных стилях литературного языка, потому что норма здесь имеет строгий запретительный характер, и это не случайно. Ведь разговорные и книжные стили отличаются не только по сферам и по характеру общения, официальные и неофициальные, они отличаются еще по характеру адресата. Если в ситуации неформального общения, как правило, адресат имеет характер не массовый, узкий. То есть обычно это диалог или полилог. И, опять же, количество участников такого полилога, многоголосного разговора, допустим, в семейном кругу или в компании, все-таки ограничен. То в книжной сфере адресат, как правило, имеет широкий характер. Массовый адресат для этой сферы характерен. Телевидение слушают миллионы, газеты читают тысячи и так далее. Журналист должен стараться говорить и писать так, чтобы быть понятым вот этому большинству. Поэтому норма здесь имеет принципиальный характер. Следование норме обязательно. Именно это обеспечивает журналисту однозначное понимание всеми слушателями или читателями. Интересно, что сами журналисты думают по этому поводу. Мне приходилось вести занятия с профессиональными журналистами, читать лекции по стилистике, по риторике. И когда я задавала вопрос: «Назовите, какой стиль литературного языка вы считаете профессиональным?», очень многие из профессионалов отвечали так: «Разговорный стиль». То есть журналисты считают, что их профессиональный стиль – это разговорный. Профессиональный стиль журналиста – это книжный стиль. Один из книжных стилей, а именно публицистический стиль, который ориентирован на следование норме. Тогда как разговорный стиль – это сниженный стиль, и у него своя особая норма и, как я уже сказала, стилистическая свобода и раскрепощенность. И вот смешивать эти два стиля не следует, когда мы говорим о средствах массовой информации. Может быть, из-за этого смешения, из-за этого неразличения сейчас наблюдается расшатывание норм, стилевых норм в средствах массовой информации. Частотными становятся сниженные средства вплоть до бранных слов. И вполне возможно встретить в журналах, в газетах, услышать по радио, телевидению такие слова, как, извините, «обалдеть», «офигеть», «мужик», «мент», «морда», «мордобой» и так далее. Я избегаю самых грубых примеров, но они у меня тоже есть. Если журналист будет четко представлять себе, что эти средства обслуживают только сферу бытового общения, он не позволит использовать их для публичной коммуникации. Либо это использование может быть объяснено специальными задачами. Допустим, может использоваться разговорное средство как средство создания иронии или для передачи речевой характеристики героя, о котором повествует журналист. Поэтому знание о стилях литературного языка и стилевые ограничения очень важны для речевой культуры.
1: Поговорим о русском языке. Авторский цикл языковеда Елены Марин.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Здравствуйте, дорогие нижегородцы и гости нашего города. Меня зовут Галина Самосадова, и я приглашаю вас прогуляться по Большой Покровской улице. Напротив Театральной площади стоит самый роскошный доходный дом на этой улице. Его владельцами были крестьянин Кудряшов и мещанин Чесноков, владельцы фирмы «Торговый дом Чесноков и Кудряшов». На первом этаже размещались самые богатые магазины, где торговали модной одеждой, дорогими винами, французскими духами, фарфором и ювелирными украшениями. Здесь же был самый крупный в Нижнем Новгороде мануфактурный магазин Горшкова и книжный магазин Попова, пользовавшийся особой известностью. На втором этаже находились представительства различных торговых и промышленных фирм, нотариальные конторы, жилые квартиры, а на третьем – доходные квартиры подешевле, но тоже для весьма обеспеченной публики. Фирме «Торговый дом Чесноков и Кудряшов» также принадлежали другие дома на лучших улицах города – Рождественской и Ильинской. В здании Нижегородского областного суда на Большой Покровской проходил процесс по делу сормовского рабочего Петра Заломова, прототип Павла Власова из романа «Горького мать». Первоначально на этом месте стоял губернаторский дом, в котором произошла историческая встреча Пушкина с губернатором Бутурлиным. Когда старый губернаторский дом обветшал, его разобрали. Новое здание в стиле академической эклектики возвели к Всероссийской выставке 1896 года. В нем разместилась гостиница для почетных гостей. Через год после небольших перестроек сюда въехал суд. ДК имени Сверлова – прекрасный образец русского классицизма начала XIX века. Здание было построено для дворянского собрания в 1822-1826 годах. Архитектор Ефимов. Здесь происходили многие значимые для нижегородцев события. Именно тут был зачитан манифест об отмене крепостного права, впервые в Нижнем прозвучал реквием Моцарта, дирижировал Улыбышев, выступал здесь и молодой Балакирев. А нижегородское дворянство чествовало российских императоров. С 1922 года здесь размещается Дом культуры имени Якова Сверлова. В здании сохранился единственный в нашей области колонный зал. Напротив ДК Сверлова стоит двухэтажный дом. В нем началась биография прославленной актрисы, умевшей передать богатый внутренний мир русской женщины Полины Стрепетовой. 4 октября 1850 года у дверей театрального парикмахера Антипа Стрепетова нашли сверток с новорожденной девочкой. Стрепетов дал девочке свою фамилию. С 7 лет она участвовала в спектаклях Нижегородского театра, с 14 лет вела кочевую актерскую жизнь. На этом я с вами не прощаюсь, мы обязательно продолжим гулять по улицам Нижнего Новгорода.

0: Но это факт?
1: Нет, это не факт.
0: Это не факт?
1: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
2: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино. В 1977 году на советские экраны вышел фильм Эльдара Рязанова «Служебный роман». Герой актера Александра Фатюшина должен был стать одним из основных действующих лиц фильма – мужем секретарши Верочки. С ним было отснято много материала. Например, он каждый вечер приезжал за женой на мотороллере. Но из-за травмы актер не смог больше сниматься. В итоге этот персонаж вообще был убран из фильма. Он только разговаривал с Верочкой по телефону, но озвучивал его Олег Басилашвили. Сам Фатюшин появился в фильме эпизодически, всего на 2 секунды, в сцене изумления, когда в вестибюле появился якобы умерший Бубликов.
3: Вы купили новые сапоги, Вера?
4: Да вот еще не решила, Людмила Прокофьевна, вам нравится?
3: Очень вызывающие.
4: Да.
3: Я бы такие не взяла.
4: Значит, хорошие сапоги надо брать.

0: Фамильная ценность.
1: Как возникли известные нижегородские фамилии? Что они означают? В каком веке появились? Давайте попробуем разобраться. В основе фамилии Данилов лежит имя Данила, которое является разговорным вариантом от церковного Даниил. Именно так называли ребенка во время крещения в честь святого, который становился небесным покровителем человека. Число святых защитников владельцев имени Данила, а следовательно всех Даниловых, относится, например, пророк Даниил, день его памяти 31 декабря. Святой пророк Даниил в переводе с древнееврейского его имя означает «судья Божий, открывающий от лица Бога его волю», происходил из царского рода. Еще юношей он был отведен в Вавилон в числе пленных, где был взят на царскую службу, жил во дворце и занял высокое положение. Даниил толковал сны вавилонскому царю. Даниловы упоминаются в русских памятниках письменности уже с 15 века.
0: Фамильная ценность.

0: Когда-то. Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: И опять мы вернемся к домострою и найдем в нем очень интересные рекомендации и указания, как содержать сам дом, то есть жилые помещения. А уж поскольку мы с вами собираемся в гости в городскую средневековую усадьбу русского города, думаю, нам с вами полезно будет знать, что в доме может происходить. Будем считать, что о нашем визите хозяева уже знают, и они начали к нему готовиться. Вот слушайте. Стол и блюда, и ложки, и всякие суды, в данном случае посуды имеется в виду, ковши и братины, воды взгрев из утра, избу затопив, перемыть и вытерти и высушить. Ну, все понятно. Вот с утра хозяйка или ее прислуга, с чего начинает свой домашний рабочий день. А после обеда и вечера так же. И ведра, и квашни, и корыта, и сито, и решета, и горшки, и кувшины, и корчаги потому же вымыти и выскрести, и вытерти, и высушите, и положите в чистом месте, где пригож быти. Всегда бы всякие суды, всякое чисто была бы и в счете, а по лавке и по двору и по хоромам суды не волочились бы, а ставцы и блюда, и ложки, и ковши, и братины по лавке и по избе не валялись, где устроено быти, в чистом месте лежало бы, а прокинуто ниц. Я переведу на современный язык. И что же это у вас все везде разбросано? Почему валяется не там, где надо? Посуда должна лежать вымытая, вычищенная на своем месте, а не в хоромах, значит, где-то близко у печи. И как? Опрокинуто ниц. А в каком судне, что есть ество и питье, то бы покрыто чистоты ради? А всякие суды с ествою и с питьем и с водою и квашня растворите, то есть замешана квашня, всегда бы было покрыто, а в избе и повязано. От чего? От сверчка и от всякие нечистоты. Вот сверчок в доме – обязательная, по всей видимости, принадлежность. Иначе бы здесь было названо что-то другое. Оставцы и блюда, и ложки, и братины, и ковши, и всякие сосуды лучшие. То есть там речь шла о кухонной посуде, возможно, о столовой. И всякие сосуды лучшие. Какие? Слушайте, серебряные, и оловянные, и древянные. Те держите за замком в крепком месте. Вот оно оказывается, что не в серванте и не в горке выставлять на показ, что у меня в доме есть красивой и дорогой посуды, а держать за замком в крепком месте. И коли гости и праздник, при добрых людях вынимать к столу, а после пиру, пересмотрев и перемыть, исчести и опять устроите за замком. Понятно? Вот совсем по-другому рисуется и внутреннее убранство дома, и назначение, и отношение к различным предметам. Мы бы сейчас сказали, ну как же так, если у меня есть дорогая, красивая посуда, она должна быть выставлена, чтобы все видели, что она есть. Нетушки. Вот если гости придут или праздник будет, из-за замка, из надежного места вынем, попользуемся, потом перетрем и снова уберем. И будем только помнить, ага, у меня там за замком лежат то и серебряные, и оловянные. Посмотрите, что интересно. И древянные. То есть деревянная посуда, она определенная какая-то категория посуды, она тоже относилась к сосудам лучшим. Ну вот здесь мы можем только гадать, чем же деревянная посуда могла быть лучшей. Можно предположить, но не более того. Может быть, могла речь идти о посуде, орнаментированной или резьбой праздничной посуды, может быть, даже росписью. Ведь не случайно на протяжении нескольких последних столетий традиция расписывать те же самые ложки, деревянную посуду, которую мы знаем как хохламскую традицию, она достаточно устойчива. Даже несмотря на то, что в нашем обиходе эта посуда в повседневном обиходе не используется. Но тех, кто очень любит народные промыслы, такая посуда тоже относится к числу лучших. Я знаю семьи, где по праздникам ее используют в качестве украшения стола, используют на праздничном столе. Смотрим дальше. А в избе стены и лавки, и пол, и окна, и двери, и скамьи, и в сенях, и на крыльце потому же вымыти и вытерти, вымести и выскресть. Всегда бы было чисто и лестница, и нижнее крыльцо. да перед нижним крыльцом соломы положите, грязные ноги отирайте, и на лестнице не грязнится. Постелить, постелить соломки, чтобы лестницу не пачкать, особенно по осени, когда с грязными ногами в дом пойдут. А у синей войлочек положить потому же, грязи для. А в грязной погоде у крыльца солому перенять и грязные, а иные класть, то есть постоянно менять солому грязную, убирать и новую класть. Также и у синей войлок велите, прополоскайте, высушь, опять тут уж положите. Вот здесь тоже сделаем небольшую остановочку. То есть вот в этом перечислении, что нужно мыть, вытирать, выметать, выскребать, чтобы все было чисто, обратим внимание, о чем идет речь. Стены, пол, из мебели лавки, скамьи, и обращу внимание, окна. 16 век. Речь идет не об одном каком-нибудь окне или оконце, об окнах. Окна вымыть, вытерти. Встает вопрос, что же из себя представляли окна, что там нужно было мыть и вытирать. Мы ее пока оставим открытым, вернемся к этому вопросу чуть позже. Перед нижним крыльцом соломы положите. Значит, есть верхнее крыльцо, если упоминается нижнее. Значит, в данном случае речь идет не о маленькой избушке, не о маленьком доме, а речь идет о хоромах, о которых мы с вами говорили и раньше. «И у добрых людей, и у порядливой жены всегда дом чист и устроен, а на дворе и перед вороты, на улице всегда слуги приметают, а в грязь пригребено, а снег зиме пригребают». Ну, это понятно. Все время убирается придомовая территория. Вот то, чему сейчас нас призывают наши городские власти – и очень обижаются на то, что мы свою придомовую территорию запускаем и не ведем себя как хозяева. В XVI веке, поскольку домострой относится к этому времени, такого, по всей видимости, не было. Хотя здесь сразу возникает вопрос. Мы по различным источникам и по писаниям иностранцев, и даже по археологическим материалам, мы знаем, какими грязными бывали улицы, и занавоженными, и в распутицу мокрой грязью, и лужами запачканные, назовем это так. Но, тем не менее, по всей видимости, в своей придомовой территории, в границах усадьбы, порядливая жена и добрые люди за порядком-то следили. Смотрите, как соблюдать весь этот порядок. «Всего того и всякой порядни жена смотрела и учила слуг добром и лихом». Далее. «Не имит слова, и на ударите». Во-первых, обращу внимание, что следить за порядком должна жена, то есть хозяйка дома, и учить своих слуг, как нужно делать, и учить добром и лихом. Не понимает слова, разрешено ударить. И увидит муж, то есть хозяин, что непорядливо у жены и у слуг, или не потому о всем, что всей памяти писано, и бы умел свою жену, наказывайте всяким рассуждением и учите». Аще внимает и все потому творит, и налюбите и жалуйте. Аще жена потому учению и наказанию не живет, и так и того всего не творит, что все книги писаны, и сама того не знает, и слуг не учит. И на достоит мужу жена своя наказывайте, и ползавите страхом. Дальше. Наедине. Обращая на это внимание. Не перед слугами, не перед домочадцами, не унижая ее как хозяйку дома, а уча ее наказанием наедине. А далее, как интересно, и наказав, да пожаловите, и примолвите, и любовью наказывайте, и рассуждайте. То есть наказав, не написано как, после этого все равно ее пожаловите. То есть ну не то чтобы пожалеть, но приголубить, высказать свою любовь. Никакой ненависти. Это как форма, я бы сказала современным языком, как форма профилактики для нерадивой жены. Терпеливо учить и помнить, что не только лихом, но и добром. И в первую очередь добром. А мужа на жену не гневайтесь, а жене на мужа. Так же всегда жите в любви и в чистосердечии. Ну что ж, я думаю, нам одновременно и вам, и мне захотелось побывать в гостях у такой вот семьи, где муж и жена живут в любви и в чистосердечии, а все, что между ними происходит, решение всех повседневных вопросов чужих глаз не касается.

0: Специальный репортаж на радио «Образ».
1: Утро солнечного выходного дня в главном городе Воскресенского Благочиния началось с бодрого колокольного звона. Уже в 14-й раз фестиваль «Антониевские перезвоны» собрал звонарей и гостей мероприятия у храма святого преподобного Антония Великого. В фестивале участвовали звонари из Москвы, Владимира, Мурома, Суздаля, Твери и Нижнего Новгорода. С открытием праздника собравшихся поздравил благочинный Воскресенского округа протоиерей Александр Долбунов.
2: Это возрождение той традиции, которая наполняет сердце человека, наполняет душу человеческую. Я всех вас поздравляю с этим хорошим, красивым праздником. С пожеланием, чтобы сегодня мы с вами напитались благодатью свыше и от слышания колокольных звонов, потому что сегодня мы услышим не только один звон, перезвон или трезвон, но многие разные мелодии, которые будут наш слух радостью наполнять.
1: После окончания божественной литургии в Антониевском храме звон колоколов на колокольне подхватили звонари-участники на фестивальной площадке в Парке Победы недалеко от храма. Там проходили репетиции участников перед выступлениями, а также импровизированные мастер-классы. В этот день позвонить в колокола могли все желающие. Были и те, кто прямо в этот момент с ними только познакомился. Опытные звонари делились секретами красивого звона с начинающими. Участники фестиваля рассказали, что колокольный звон – это искусство, в котором соединяются молитва, традиция и мастерство, а также музыка и точные науки. Помимо практики, звонари также изучают историю колокольного звона, его виды и устройство колоколов. Сергей, участник фестиваля из Нижнего Новгорода, рассказал о том, что самое сложное в звонарном искусстве.
3: Поначалу это было не терять ритм, самое сложное. Большая концентрация. Не торопиться, потому что если торопишься, у тебя ничего не получится. Надо сосредоточиться и сконцентрироваться на звоне.
1: Ведущим фестиваля выступил руководитель Нижегородской школы колокольного искусства Алексей Кафанов. Кстати, в этой школе обучаются не только дети, но и взрослые. Алексей рассказал, с чем связано возрождение интереса к колокольному звону.
4: Мне кажется, люди созрели немножко для познания своей истории, тянутся к истокам. А, соответственно, где как не в церкви. И одно из каких-то таких символов церковных искусств – это колокольный звон. Это и молитва, это и человек, здесь все сплетается. И как-то люди обретают себя, голос души, голос русского неба через это.
1: На концерте звучали не только колокола, но и их древние предшественники – инструменты под названием «била». Между выступлениями звонарей на сцену с песнями выходили воспитанники православного детского сада имени преподобного Серафима Саровского. А параллельно для гостей фестиваля на площадке перед храмом проходила увлекательная программа и мастер-классы, в том числе по росписи деревянных колокольчиков, символов фестиваля. Фестиваль «Антониевские перезвоны» в очередной раз показал, как передается из рук в руки живая традиция голоса России. Ольга Ковалева, служба информации «Радио Образ».

0: Взгляд патриарха.
1: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пасторского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
0: Мысли на каждый день года. Подлинная свобода и образ Божий в человеке. Мои размышления в отношении человеческой свободы свелись к следующему. Сама по себе свобода – великий Божий дар. Сама по себе свобода – это возможность выбирать. Бог нас не запрограммировал на добро. Это часто разрушает веру у людей, которые говорят: «Почему же Бог не наказывает грешников? Где же Бог, когда такое творится? Войны, преступления?» Бог не запрограммировал нас на добро, подобно тому, как мы заводим будильник на определенный час. Он бы мог это сделать. Он бы мог создать удивительное сообщество счастливых и святых людей. Но тогда эти люди были бы святыми и счастливыми не по свободному выбору, а по вложенной в них программе. В них не было бы образа Божия. Они были бы созданы иначе. А Бог пожелал создать нас по своему образу, вложить в нас дыхание своей жизни. Это привело к тому, что человек имеет возможность выбирать. Выступление в Ереванском государственном университете 18 марта 2010 года.

0: В эфире «Радио Образ». Вечерний альбом. Лирические зарисовки дня.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Анастасия Шохина, и вы слушаете мою авторскую рубрику «Вечерний альбом». Это несколько вечерних минут для чувств, размышлений и вдохновения. Листая вечерний альбом, постараемся замедлиться и увидеть то, что в каждодневной суете часто не замечаем. «Колыбельная» — одна из древнейших песен. Она может быть совсем тихой, несколько нот, несколько простых слов. «Не бойся, я рядом», как бы говорит мама этой песней своему ребенку. Но вот наступает день, когда уже взрослый сын или дочь закрывает за собой дверь и уходит в собственную жизнь. Но мама еще помнит маленькую ладошку, которая когда-то помещалась в ее руку. Первый шаг, первое слово, первую школьную форму, первое самостоятельное «я сама». Материнское сердце не умеет читать возраст. Для него дочь — это всегда дочь. Сегодня мы послушаем необычную колыбельную, которая называется «Колыбельная взрослой дочери». По признанию ее автора Марины Будариной, песня появилась много лет назад, когда дочка, которая училась тогда в Нижегородской консерватории, приехала на каникулы домой. Был летний день. Марина зашла в комнату, увидела спящую взрослую дочь, и родились такие теплые, добрые строчки.

0: Вечерний альбом. Лирические зарисовки дня.
1: Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотоног.

«Я с вами». День за днем. Дневник православного священника. 15 сентября. «И се я с вами во все дни до скончания века». Евангелие от Матфея, глава 28, стих 20. Какое глубокое значение имеют эти слова. Заметьте, Христос не говорит, что Он был или будет с нами, но что Он с нами всегда. Случается нам не сознавать Его присутствие. Наш взор подчас отуманен слезами и ослеплен ложным блеском светской мишуры. Наконец, когда чаша наших страданий переполнена, нам мнится, что Господь оставил нас. Сам Спаситель испытал это чувство отчаяния, страдая на кресте. Но тем не менее Господь всегда и везде неизменно с нами, жалея нас, заботясь о нас постоянно, выжидая минуту, когда мы, подобно ученикам на дороге в Эммаус или Марии, плачущей у пустой могилы, очнемся для радостного сознания Его присутствия. Будем всегда помнить

0: Небо ясно на
1: Тире. Радиообраз.
2: Вы слушаете повтор программы о наболевшем.
1: Поговорим о наболевшем на радио «Образ».
3: Добрый день, дорогие братья и сестры. Это радио «Образ», программа «Наболевшем», в студии игумен Олег Осипов. Ну и для начала, пока вы собираетесь с мыслями и с записками, если таковые были подготовлены, с вопросами, я постараюсь ответить на один вопрос, который, ну, уже как не оригинален, но звучал у нас в эфире, но, тем не менее, волнует людей. Просто мне его тут намедни задали, вот, попросили озвучить. Вопрос на самом деле важный, и для многих он так или иначе остается, ну, как бы без ответа, что ли. Причем он неоднократно звучал, я слышал, там в разных программах по телевидению, там по Спасу, по Союзу ли, я не помню, где там я это слышал. И так, если батюшек приглашают куда-то поговорить, ну и вопрос этот так или иначе звучит в эфире. Вот, поэтому я решил еще раз не полениться ответить на этот вопрос. Вопрос этот звучит, ну, я его, так сказать, более компактно сформулирую, чем мне его задали там с массой перечислений. Но, тем не менее, если мы говорим, что Бог есть любовь, то почему в мире столько несправедливости, зла и прочее, прочее, прочее? Вот эти все войны, холокосты, там, я не знаю, Керенские, Гитлеры, Аттилы и там Горбачёвы, Ельцины и так далее, и тому подобное. И все вот это вот безобразие, которое творится в мире. Вот почему так? Почему, как говорится, Господь Бог за этим не смотрит и никак это не контролирует? Для начала я хотел бы вам процитировать несколько фраз, буквально безадресных. Я просто, честно говоря, не помню, они в голове так вертятся, но откуда конкретно, я вам сейчас это не скажу, они из Евангелия. А вот из какого, откуда и какие там главы, какой стих, это же, если интересно, сами ищите. Вот. Первое, что я хотел сказать по этому поводу, Господь говорит: «Скорбны будете в мире сем, но не отчаивайтесь, я победил мир». Раз. «Если бы вы были от мира, мир свое любил бы, но поскольку я избрал вы от мира, оттого ненавидит вас мир». Второе. Вот. Тут звоночек вот прозвучал, меня сбил немножко. Сейчас попытаюсь вспомнить еще фразу. А, ну да, не мир я принес на землю, но меч. Еще одна фраза Господа. Вот. Ну, если порыться, честно говоря, там масса таких формулировок в Евангелии, где говорится о том, что в принципе, классика жанра, весь мир во зле лежит. То есть вот ничего как бы нового тут. Вот в Евангелии все сказано, что да, действительно, и встанет народ на народ, и царство на царство, встанет сын на отца, и невестка на свекровь, и дочь на мать, и убьют их, и так далее, и тому подобное. То есть Господь везде показывает, что в мире справедливости, в этом, в земном мире справедливости и мира, и любви как таковой истинной не существует. То есть мы с вами уже через Евангелие, кто

0: читал, разумеется, это не для всех вот так вот информация, а для тех, кто Евангелие читал, кому это было интересно, то эта информация есть, они предупреждены. И раз ты в Евангелии это прочитал и вокруг себя увидел, ничего удивительного быть не может. Мы предупреждены, что так оно и есть, так и должно быть. Понимаете, какая вещь? То есть обо всем этом зле, о всей этой несправедливости сказано, что так и должно быть. Вот. А почему, вопрос интересный, почему так? Мы поговорим чуть позже, а сейчас я отвечу на тот вопрос, который должен прозвучать в эфире. К нам дозвонились, слушаем вас, здравствуйте.
1: Батюшка Олег, здравствуйте, Божья Ольга. У меня вот тут два вопроса. Первый вопрос, почему Господь Бог не может просить человека обязательно при условиях, если человек просит ближнего, то есть, ну, он есть абсолютная любовь, почему такие условия? Второй вопрос, вот экстремальный вид спорта. Вот недавно показали, в стратосферу прыгнул спортсмен. Вот наш Федор Конюхов там покоряет там океаны, моря. Это же все сопряжено с огромной опасностью. Вот является ли это грехом? И не очень понятно, почему Федор Конюхов вот этим занимается. Он, батюшка, священник, должен в храме служить. А вот он... нет, я, конечно, рада за него, и это действительно очень впечатляет. Но вот зачем, для чего, какая цель? И вот не грех ли это? Спасибо, Господи.
0: Благодарю за вопросы. Ответ на первый вопрос, ну, в принципе, очень простой. Если человек закроет глаза, то очень интересно задавать вопрос. Что ж это свет такой нехороший, что он через закрытые глаза не может на сетчатку попасть, а? Вот он же светлый, этот свет от солнца, ведь он все пробивает, а вот стоит закрыть глаза и нет. А почему так? Зачем? Он же ведь светит, он же ведь яркий, он же от солнца, а через закрытые глаза не может на нашу сетчатку попасть. Что за ерунда такая? Вот Господь Бог, вот если он такой добрый, почему он не прощает человека, который не хочет другим простить? Ответ на ваш вопрос вот в этом состоит. Если я отвернулся от стены, почему же я эту стену не вижу? Наверное, потому что я к ней задом стою. И почему свет до меня не доходит? Потому что я глаза, наверное, закрыл. Вот и все. Не потому что свет плохой или стена исчезла. Мы не в том положении находимся, чтобы стену видеть и свет к нам в глаза попадал. Так же и здесь. Не получается получить прощение, если ты его не желаешь простить. Если ты его не хочешь получить, это прощение от Бога. Он предупреждает нас в Евангелии. Не простите и не получите прощения. А молитва Отче наш, я вам 100 раз говорил, вот 101-й повторю, а может 121-й. И остави нам долги наши так же, как и мы оставляем должникам нашим. Мы сами об этом Бога просим, чтобы он нас не прощал, если не прощаем мы. Я не знаю, от невнимательности или от глупости этот вопрос родился. Ну, будьте тогда повнимательнее. Что же касается стратосферы и Федора Конюхова, во-первых, Федор Конюхов, раз он священник, значит, он благословение на это имеет. А значит, есть какие-то вопросы, которые он должен разрешить. Просто нам не все положено знать. Вот и все. Не надо задаваться теми вопросами, которые нас не касаются. Потому что, будучи священником, так же, как и Иван Иванович Охлобыстин, не от хорошей жизни вернулся в свою прежнюю профессию киношную. Понимаете, и благословение, но это тоже есть. И он об этом неоднократно там в интервью говорил. Вот в чем дело. Просто есть моменты, которые нам знать не положено, поэтому не нужно туда совать нос. То, что касается стратосферы, ну, вы знаете, это значит, надо отменить весь спорт и все Олимпийские игры, по большому счету. Потому что все, что касается высоких достижений, это, ну, что, грех, что ли? Мы должны это воспринимать как грех. Нет, конечно, если человек живет добропорядочно и, как говорится, Богу молится и в храм ходит. А если он прыгает выше всех или бегает быстрее всех, и если это для него, так сказать, не камень преткновения, если не из-за азарта и не из страсти к этому, хуже, когда страсть в человеке рождается, и он там, говорится, хочет влезть еще выше, не зная, что там дальше. Понимаете? Вот. То есть, если это не из соображений страстности, а из каких-то других, допустим, показать, что в России лучшие возможности вот для достижения таких результатов. Какой же в этом грех? Если это человека не надмевает. Если он после этого остается нормальным совершенно человеком. Грехом любое действие может стать, если оно человека надмевает. Если этот человек начинает о себе думать больше, выше, чем о других. Если он считает себя вот не таким, как прочие человецы. Превращается вот в этого самого фарисея. Из притчи известной. Вот тогда это грех. И неважно там, из стратосферы он прыгнул или из космоса. Не имеет значения. Или просто через забор перемахнул. Без всяких там скафандров и парашютов специальных. Не само по себе достижение. Собственно, так же, как и деньги и богатство не является ничем предосудительным, если оно не ведет человека к гордыне. Я вам примеры приводил 100 раз того же Иоанна Кронштадтского. Святого Праведного, того же царя и пророка Давида, того же премудрого Соломона, у которых было богатство немерено. Тем не менее святые, как мы знаем. И псалтирь читаем, как я уже говорил, поболее даже, чем Евангелие, за богослужениями. И на литургии, и на вечерней, и на утренней. Мы Евангелие столько не читаем, сколько читаем псалтирь за богослужением. Не обращали внимания? О как! Чье творение? Давидово. А Давид кто? Царь. А у царя было тогда, ой-ой-ой, сколько золота и всего прочего. Мы же говорим, как золото растлевает и так далее. Нет, не растлело. Почему? Потому что человек такой был, верующий. Поэтому грех не в поступке, а в последствиях, к чему этот поступок человека привел. Я не говорю о преступлениях. Я говорю о вот таких вот достижениях, по большому счету. Что в спорте, что в науке, что в каких других вещах. Поэтому, когда вы задаетесь такими вопросами, посмотрите в зеркало. Чего мы сами по себе стоим, и в конечном счете, какие мы сами действия производим, и не являются ли они, в первую очередь, греховными? Потому что ни грехи Федора Конюхова не должны нас интересовать, ни грехи этого вот прыгуна с парашютом из стратосферы нас волновать не должны. Потому что мы за них отвечать не будем. Отвечать будем за себя. Поэтому как только рождается вопрос у нас про грехи кого-то другого, на стороне находящегося. Бегом к зеркалу, бегом. И на себя смотреть, и о своих действиях и грехах думать-то, а не о чужих. Еще раз повторяю, за чужие грехи ответственности мы нести не будем. Он будет за себя отвечать. Если вы сейчас скажете, а он соблазняет этими действиями других... Да, в Евангелии сказано, что горе тому, кто соблазнит хоть одного из малых сих, там лучше было ему не родиться, но ему, а не тому, кто на это смотрит. А если мы на это смотрим, еще и осуждать начинаем, вот это уже наш грех. Поэтому еще раз и еще говорю, как только возникает желание поинтересоваться, грех это или не грех вот у того человека, беги к зеркалу и думай о себе, и забудь о том человеке. А лучше помолись о нем, чтобы то, что он сделал, не было вменено ему в грех. Тогда, глядишь, Господь Бог и нам наши грехи простит. Вот так должно по-христиански поступать, я считаю. Ну, ладненько, раз больше звонков нет, значит, я продолжу. То, что касается несправедливости в мире, откуда она берется, раз Бог есть любовь, раз Господь Бог всех призывает к любви, миру и так далее, и так далее. А тут вдруг, как говорится, следить за происходящим перестал, и вот там войны, убийства, холокосты и прочее, прочее, прочее нехорошая вещь творится. Здесь вот опять на ум ничего не приходит другого, как ребенка, который с упорством барана сует гвоздик в розетку, пытаясь нащупать там фазу. И вот скажите, пожалуйста, какая вероятность, что максимум с двух раз его не шибанет током, а последствия этого удара электрического могут быть, сами понимаете, различные, вплоть до фатального исхода. И что? Господь Бог не доглядел? Господь Бог вовремя рубильник не дернул, там пробку не вывернул, чтобы этого бедного ребенка током не долбанул, и он там в стену противоположную не впечатался? Скажите, пожалуйста, Господь Бог за это ответственность несет? Интересный вопрос, правда, да? Так и все остальное происходит в мире по совершенно объективным причинам. Начиная вот от этой безобидной игры с гвоздем и розеткой и заканчивая мировыми войнами, принцип один и тот же. Люди не хотят думать и изучать вот эти вот самые вселенские законы. Законы физики, химии, биологии, там, я не знаю, истории, исторический материализм, помните, да, диалектический материализм Гегеля, Ленина. Все ведь какие-то законы искали, открывали, изучали. А вот те законы, которые действительно жизнью управляют людей, они, как Алексей Ильич Осипов говорит, к духовным законам относятся. Никому до них дела нет. А ведь, как у Высоцкого поется-то это, ответ ужасно прост. И ответ единственный. То, что людям надо извлекать уроки из истории. А они не хотят этого делать. Не смотрят на происходящее и не делают выводов. То есть не пытаются вот этот закон существующий вывести, как этот ребенок с гвоздем в руке перед розеткой. Ну, может, до кого-то доходит и одного раза хватает, а некоторые, вот типа меня, я неоднократно на это попадался. Мне было интересно, что это вдруг такое происходит, а вдруг второй раз не произойдет? Нет, и второй раз попало. Вот, слава богу, 220 меня как-то не добило, вот до сих пор живой. Понимаете? Вот в этом проблема. Не хотим думать, не хотим выводы делать. И в конце концов, по совершенно объективным причинам доходим до того, что так или иначе, рано или поздно, все происходящее выливается, ну, в какую-нибудь локальную там или не совсем локальную войну. Потому что, ну, давайте просто порассуждаем, ну так, за жизнь. Ведь вот прикиньте, сколько людей ежедневно, я там не хочу обобщать, там в год, там в столетие, в день, ежедневно гибнет у нас в ДТП в мире. Я сейчас не про Нижний Новгород и область. В мире сколько людей гибнет в ДТП, в дорожно-транспортных происшествиях? Ну, собственно говоря, по собственной или чьей-то глупости. Сколько людей за этот же день гибнет от суицидов различного рода по различному поводу? И давайте не забывать про аборты. Сколько убивается ежедневно детей в абортариях? Если мы это все суммируем, сколько в один день гибнет людей, то я боюсь, мы получим такую цифру, что количество погибших в каком-нибудь локальном конфликте военном окажется лишь погрешностью. Вот к этому числу погибающих вот так, без всякой войны. В ДТП, в суицидах и в абортариях. И когда человек сам себя совершенно без принуждения добровольно гонит, в общем-то, к вымиранию, на край погибели, чё уж тут про какие-то войны говорить, как им не быть просто в этой ситуации, если мы сами себя туда загоняем. Я все вот так вот с женщинами разговариваю, пришла похоронка, и вот она стоит, слезы льет, там в три ручья прям заливается. Сыночек любимый там где-то в горячей точке погиб. Задаешь ей единственный вопрос: а ты сколько абортов сделала? Она говорит: 5. И что, ты за этих 5 так же вот рыдала, стояла? Нет, а что за одного рыдаешь? За 5 не плакала, сама пошла их угробила. Чуть ли не своими руками. А теперь один. Вот 5 лежат в рядочек в 5 гробах, и тебе на них наплевать. А вот с одним что-то случилось. Вот тут ты будешь стоять там, как говорится, волосы рвать у себя на голове. Нормально это? Вот задайте сами себе вопрос. Это нормально, когда такое происходит? Вот и ответ на вопрос. А как тогда этому не происходить? Вот и все. Сейчас я отвечу на один вопрос, еще к нам дозвонились в студию, а потом продолжу. Слушаем вас, здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте, батюшка, благословите.
0: Бог благословит, слушаем вас.
2: Спасибо. У меня вот такой вопрос. А можно ли самому окропить, ну, святой водой жилище? И как это правильно сделать? И нужно ли на это благословение? Как правильно сделать?
0: Благодарю за вопрос. На самом деле сложного ничего нет. Благословение на то, чтобы святую воду в бутылку налить, мы же не берем. Мы просто приходим и наливаем. Даже если молебна нет, просто вот эта емкость со святой водой в храме стоит, мы пришли, налили. Когда мы хотим ее попить, мы благословение на это не берем, мы наливаем и пьем. И чего меняется, если мы вместо того, чтобы в себя ее влить, эту воду, берем и кропим ей помещение? Ну, естественно, для этого нужно что-то, какое-то подобие кропила хотя бы. Рекомендуется взять новый, свежекупленный веник, ну, который вот веник на рынке продают. Не швабру там, ничего, а вот именно веник такой, с веточками. Вот. Какую-нибудь часть его там вычленить и обрезать, чтобы такая метелочка маленькая получилась в руку. Очень удобно. И вот в емкость, куда воду нальете, возьмете и этим вот веничком покропите со словами: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь». Пройдите, на все стены покропите, вот вам и будет. И довольно с вас. Захотите по полной программе, батюшку пригласите. Пожалуйста, тоже не проблема, батюшка у нас сейчас вроде в достатке, храмов более чем в достатке, что даже священников на храм уже не хватает, там один священник, там у нескольких служить вынужден. Вот, поэтому проблемы и с этим, я думаю, нет. Если проблемы какие-то финансового характера, ну да, пожалуйста, можете сами пройти и окропить. Вот. Посмотрите, как вот крестным ходом мы ходим там, или батюшка как ходит, когда по храму что-то там кропит, освещает. Вот. Вот в таком же направлении, то есть по часовой стрелке, как правило, это все делается. Вот возьмите, встаньте перед иконами, прочитайте хотя бы «Царю Небесный, Тресвятой, по Отче наш», и потом со словами «Во имя Отца и Сына, и Святому Духу» вот пройдите. «Во имя Отца и Сына, и Святого Духа, аминь». И вот с этими словами обойдите, покропите стены. И все хорошо будет. Ничего сложного. Вот. Итак, вот пример хороший всегда приводит тот же Осипов, профессор. Больше мне, получается, так не от кого услышать. Его периодически только и слушаю. Вот он приводит пример с Аттилой. Слышали, наверное, про такого персонажа? Это тот представитель язычества, который с огромной армией пришел и разгромил, в общем, так сказать, разнес в клочья Римскую империю. Так вот, его путь к Риму пролежал там через какую-то местность, где жил я... Как говорится, дословно не помню, но смысл такой, как поручик Ржевский. Вот. Какая-то местность была, где святой жил. Так вот, услышав, что идет Аттила, он собрал всех верующих христиан, которые там жили, в той местности, и с крестным ходом вышел встречать Аттилу. И приветствовал его со словами: «Приветствую тебя, бич Божий!» Представляете как? Вот святому было открыто, что все не случайно, и это вовсе не зло. Бич Божий. Также и в революцию случилось у нас здесь. Бич Божий в лице коммунистов пришел, большевиков в частности, это коммунисты, ладно, это было позже, в лице большевиков. Бич Божий, потому что, ну, нельзя было оставаться тому, что тогда на Руси творилось. В частности, вот прикиньте тот момент, когда вдруг империя превратилась непонятно во что под властью временного правительства. Все готовы были продать, собственно говоря, что повторилось потом в 90-е, вот прошлого столетия, при Ельцине и Горбачеве, точнее, при Горбачеве и Ельцине. То же самое, все продали, все отдали. Если бы не произошло тогда этой революции, когда уже вот большевики взяли власть в свои руки, и там через гражданскую войну, вот через эти смерти, через все это вот ужасное происходившее тогда, не навели порядок, благодаря которому, собственно, мы потом и Отечественную войну смогли выстоять. А она понадобилась для того, чтобы восстановить, в конце концов, веру в людях. Потому что какими бы большевики не были хорошими в отношении того, что они сделали, но у них был недостаток, они пошли против церкви. И вот для того, чтобы открыли храмы, вновь стали молиться, и монастыри, вот, ну, куда деваться? Вот Господь попустил и вот этот вот ужас Второй мировой и Отечественной войны. Да, вот такими жертвами. А куда деваться? Ты без этого бы церковь-то могла и не выжить. Без этой войны. Понимаете, мы-то смотрим только вот с нашего уровня, из земного. А вот оттуда сверху, там оно видно все, ты так и знай. Господь мыслит не тактическими, а стратегическими масштабами. Если есть необходимость чем-то пожертвовать ради, так сказать, глобальной победы, Господь эту жертву приносит. Вспомните, что было при Хариве и Зиве. Да, сколько было положено душ этих, выразимся, бедных египтян, когда все там воины и три стада там в Красном море затопили благополучно. Когда Израиль прошел, да, Господь их спас, уберег. А когда они у подножия горы Синайской начали там беду творить у Золотого Тельца, помните, да? Там больше трети, наверное, где-то с половину всех евреев под землю-то провалилось, которые около этого Тельца там прыгали-то. Вот опять спросим вопрос, а надо было ли их спасать вот так вот из моря Красного, когда они там переходили, як посоху пешешествовал Израиль по бездне стопами? А? Чтоб потом их вот так вот взять и это, что там бедный Моисей чуть с ума не сошел, когда с горы спустился, увидел, что творится. Стал там молиться, начал, чтобы там не всех эта разверзшаяся земля поглотила. Вместе там с Дафаном и Авероном. Понимаете, какая штука? Да, Господь бывает такие вещи попускает. Ради чего? Ради того, чтобы глобально устроить порядок. Попускает вот эти вот вещи. Поэтому неудивительно, если мы живем наперекосяк, Господь потом вот это вот все тернии, как говорится, выпалывает, вырубает, чтобы осталась только пшеница, которую можно будет в житницу собрать. Ну, читайте Евангелие. Полезно бывает. Там об этом, обо всем есть, просто нужно это уметь, это вот вычленять и привязывать к текущей ситуации. Понимаете, ну, по-другому, видимо, нельзя, если мы по доброй воле своей не идем, не молимся, не каемся и за собой не следим и продолжаем грешить, ну, что с нами еще делать-то? За ноги и об пол, раз по-другому не понимаем. Вот он так и поступает. И охи-ахи. Ай-ой, гибнем-гибнем, пропадаем. Так живи нормально, и ничего с тобой не будет. И Господь тебя будет хранить. И не произойдет с тобой ничего. Прочитайте к 90-й псалом. Все четко. И рано не приближится телеси твоему. Яко ангелом своим заповеся тебе, сохраните тебя. Во всех путях твоих. На руках возьмут тебя, да никогда приткнешь, а камень ногу твою на аспида и Василиска наступишь, и поперешь льва и змея, и окна мя упова. Вот. То есть тот, кто уповает на Бога, того ничего не коснется, его ангелы охраняют. А если, простите, живем как попало, хотели как лучше, а получилось как всегда, по черномырдину говоря. Чего ждать-то? Вот это вот все и происходит, то, что происходит. И в этом нет ничего удивительного. Поверьте мне, удивляться нечему. И вопросы задавать тоже. Ах, а почему? А потому что не думаем головой. Не хотим думать. Плывем по течению и включаемся только тогда, когда уже там факел в одном месте пылает, того гляди, взлетим. Вот тогда, почему? А что? А где? Начинаем дергаться, искать причину. А все просто, как я уже сказал. Ответ ужасно прост, и ответ единственный. Вот это вот. Включаем голову и живем по заповедям Божьим, и все будет в порядке. Смотрим на прошлое, делаем выводы И в настоящем ведем себя так, чтобы это прошлое, ошибки прошлого не повторять. Потому что если будем наперекосяк, значит, еще очередной Аттила, очередной бич Божий придет. И мало никому не покажется. Он уже есть, он уже ждет. Просто команды ФАС не было этому Аттиле. Может, спит пока еще в люльке. До поры до времени. А потом, ну, как говорится, виноватых ищите в зеркале после этого. Вот. Я это вот таким образом объясняю, почему все это происходит. Сам дурак это называется. Так вот, Николай прислал вопрос на Макс. Отец Олег, добрый день. Много лет назад в наш город с лекциями приезжал Андрей Кураев. Мне запомнились его высказывания, что только небольшая часть людей, не более четверти, может понять и принять Евангелие. Остальные не способны. А как вы считаете? Дорогой Николай, ой, как говорится, дорогого отца протодиакона Андрея Кураева, как-то вот, будучи с ним лично знакомым, будучи лично знаком с товарищем Шульбертом, вот, знаете, как-то не сильно язык поворачивается, комплименты в его сторону говорить. Хотя был период, когда что-то он доброе, вечное в массы нес. Но потом что-то пошло не так, что-то там сломалось. Вот. Просто помню в застольных компаниях, какие он скабрёзные анекдоты рассказывал, что, на мой взгляд, не стоило бы делать. И когда он говорит, что Евангелие воспримет только четверть, не больше, ну, как-то не очень я к этому расположен выносить такие суждения. Потому что все в руках Божиих. Поэтому и Господь говорит сам, никто из вас ко мне сам по себе не придет, если не приведет его Отец мой Небесный. Поэтому даже когда апостол Павел в восторге воскликнул: «Ты еси Христос, Сын Бога Живаго», он его немножечко осадил: «Блажен ты, Симон Вариона, ибо не плоть и кровь открыли тебе сие, но Отец мой иже на небесах». Ну, чтобы он немного о себе не мнил-то, что он такой умный-то из всех, из 12-то, Петр-то. Понимаете? То есть Господь захочет открыться всем, он всем откроется в 100% случаев. И через Евангелие, и не через Евангелие. А относительно вот такого бытового восприятия Евангелия, я еще раз напомню то, что в прошлой нашей программе говорил, для кого и кем писались эти Евангелия. Для простых людей, они не для богословов писались эти Евангелия, а для простого народа, в частности, Матфей для еврейского писал, но остальные там для всех остальных. А Матфей прям конкретно вот евреям писал, почему там все это с родословия глубокого начинается, как у евреев это принято. Перечисляются все роды до Христа, чтобы показать, что это, как говорится, Христос-то от Бога пришел, что он сын Божий, и что он сын Авраамов, что все евреи-то к нему, все как корни-то идут, сын Давидов. Поэтому тут как, очень сложно, то есть это мы должны быть тупее тех простолюдинов, для которых это, собственно, Евангелие-то и писалось. Я же вот в прошлый раз говорил, что единственным, кто более-менее продвинутый и просвещенный в этом плане был, это был Марк. Евангелист Марк. Потому что он, как бы вот в его житии, как описано, он всю дорогу занимался просвещением. Сперва иудейским, потом, получается, христианским. То есть вот он священное писание, вот, так сказать, дотошно знал. Продвинутый был. Ну, Иоанн Богослов, поскольку тут общался с первосвященниками, как написано, был друг Каиафы, поэтому-то его и в двор первосвященника пустили, он Петра еще с собой сумел провести. Ну, вот он был еще так более-менее продвинутый. А Матфей, мытарь, как я говорю, ему в хорошее время бы руки никто не подал, они презренные были. Да будет тебе, яко язычник и мытарь, если там не послушает церковь. Это же такое нарицательное слово, мытарь. Сборщик налогов был тогда практически ругательное. Вот. Опять та же самая притча о мытаре и фарисее. Мытарь там не как положительный герой участвует в ней. Это вывод делается с его, так сказать, покаяния, с его поведения, Божьей милостью, будь мне грешнику, что так правильно вестит. Но почему он сравнивается с фарисеем? Фарисей — это аристократия духовная. Это фактически монах, это человек, который там вот выше всех стоит и все знает, и все делает. Что он сам о себе, собственно, говорит, там и в храм хожу, и десятину даю, и все такое. А мытарь — это вот... чуть ли не как проклятие. Был бы добрый человек, в мытари бы не пошел. А тут вот так получилось. Понимаете? Вот. Лука, ну, тоже, так сказать, в своем ремесле, может, он и был продвинутый, я не исключаю этого. Врач. Лука, ну, и иконы ведь писал. Ну, художником был. Первую икону Божией Матери-то написал он. Ну, талантливый был человек, да, и, видимо, у него был, помимо таланта, еще хорошая способность с людьми общаться. Ведь сам большой Евангелие фактически по объему — это его, и оно такое компилятивное, поскольку сам он не был свидетелем тех событий, вот так непосредственно не общался с Христом, а он, общаясь со всеми теми, кто имел к этому непосредственное отношение, уже таким образом собирал информацию и из этого уже написал Евангелие. Такое вот, говорю, компилятивное, собирательное Евангелие. Почему там ни у кого же больше нет информации о Рождестве Богородицы, там, о том, как к ней Елисавета пришла и так далее. Мы же Евангелие про Богородицу все то оттуда читаем, от Луки. А у других трех там об этом и речи нет. Вот. То есть он был такой интересный человек, но тоже, скажем так, невеликий литературный специалист. У него другая была специализация. И поэтому сказать, что это для каких-то богословов писано, да нет, это для простых людей писано. Для нас с вами, в конце концов. Но, как я опять же в прошлой программе говорил, самое это главное, не то, что написано, а то, как это написано, духом это главное в этой книге, ее духовное содержание. Вот оно-то и является, по большому счету, камнем преткновения. Тексты-то простые, а вот духовную суть понять рассмотреть там может не каждый. То есть как художественную литературу, да, пожалуйста, прочитаем, как историческую литературу, пожалуйста, как нравоучительную даже литературу, и то нормально поймем, а вот как духовную, это уж, простите, да, кому откроется, но опять я не берусь судить трети, четверти, половине или всем, потому что Господь открывает это сам по своему усмотрению. К кому-то дает, а кому-то не дает. Вот ведь что. И поэтому еще раз повторюсь, что захочет Господь открыть всем это, и все это поймут и осознают. Если, как скажем, будет только для избранных это, а сколько там, опять же, какое количество избранных, опять же, одному только Богу известно, треть, четверть, половина,

Милий Алексеевич Балакирев. Замечательный русский композитор, пианист, дирижер. С именем Балакирева связано глубокое обновление всего строя русской музыкальной культуры второй половины XIX века. Ярко и разносторонне одаренный художник, обладающий сильной волей и способностью вести за собой других, он, как никто иной, оказался способен объединить вокруг себя молодые творческие силы русской музыки в эпоху высокого общественного подъема и духовного раскрепощения 60-х годов. Во многих отношениях Балакирев был первооткрывателем, человеком, который наметил новые пути в русской музыке. Его ученики и последователи, в будущем великие русские композиторы Мусоргский, Бородин, Римский-Корсаков, идя по этим путям, достигли больших высот и превзошли своего учителя. Но, как бы пафосно это ни звучало, именно за Балакиревым навсегда останется слава первого, того, кто поднял знамя новой русской музыкальной школы и твердо пронес его сквозь самые трудные годы борьбы за утверждение ее эстетических идеалов. Лучшие

С того, что создано Балакиревым композитором, прочно вошло в сокровищницу русской музыкальной классики и стало неотъемлемым ее достоянием. Но во второй половине XIX века Мили Балакирев был широко известен и как пианист. Его исполнительская деятельность, по свидетельству современников, была весьма интересной частью российской музыкальной жизни того времени. Дело в том, что, подобно братьям Рубинштейн, Мили Балакирев представлял в России новый тип фортепианного исполнительства. Исполнительство для массовой аудитории. Ценители музыки сравнивали его манеру игры с речью умного оратора, которому есть что сказать. Конечно, он играл невероятно популярные и сложные произведения Листа и Шопена, одним из первых открыл публике сочинения русских композиторов, но и в своем творчестве не мог не обращаться к любимому инструменту.

В отличие от других представителей могучей кучки, которые тяготели к симфонической музыке и к опере, Мили Балакирев уделял большое внимание созданию именно фортепианных произведений. Он и дебютировал как пианист еще в 1856 году исполнением своего концертного «Аллегро». Музыковеды отмечают, что фортепианные сочинения Милия Балакирева выдают безусловное влияние пианизма Шопена и Листа, однако поздние его произведения отличаются большей эмоциональной сдержанностью и созерцательностью. Кроме того, в них ощутимы русские и даже ориентальные интонации. Как правило, эти пьесы имеют жанровую основу. Это может быть ноктюрн или вальс, но они не предназначены для домашнего музицирования. Это сочинения концертные, достаточно сложные по исполнению. Вершиной балакиревского фортепианного творчества всеми признана фортепианная фантазия «Исламей», творческий итог посещения композитором Кавказа. В основе – народные темы, которые Балакирев разрабатывает в духе монументального пианизма, свойственного Листу, но сохраняет их самобытность. Эта виртуозная пьеса относится к самым технически трудным произведениям фортепианной музыки. К слову, сочинение это вдохновляло Мориса Равеля, по признанию самого композитора, при создании его цикла «Ночной Гаспар». Он хотел сочинить музыку еще более сложную, чем фантазия Балакирева. Так, благодаря в том числе фортепианному наследию Балакирева, происходило обогащение фортепианной литературы новыми образами, средствами, техникой. Примечательно, что в тот период, когда в российской музыкальной жизни появились Рахманинов и Скрябин, пианизм Балакирева представлялся уже устаревшим. Однако в творчестве этого композитора есть достаточно яркие страницы, которые и сегодня привлекают замечательных исполнителей.

60-е годы XIX века стали периодом наивысшего расцвета многогранного творчества Милия Балакирева. К этому времени созревает его композиторское дарование, складывается облик человека передовых общественных и философских воззрений. Балакирев становится одной из ведущих фигур музыкальной культурной жизни, главой направления, стремящегося к коренному обновлению отечественного искусства на основе развития глинкинских традиций. Особенно активна в эти годы музыкально-просветительская деятельность Балакирева. Вместе с хоровым дирижером и композитором Гавриилом Ломакиным он основал бесплатную музыкальную школу. Все желающие могли приобщиться к музыке, выступая в хоровых концертах школы, занимаясь музыкальной грамотой, сольфеджио, пением. В концертах вокальными, хоровыми пьесами дирижировал Ломакин, оркестровыми – Балакирев. И, конечно, Милий Балакирев включал в концертные программы сочинения своих товарищей, композиторов «Могучей кучки». Великий Вагнер, будучи в России, услышав в концерте выступление Балакирева, высоко оценил его дирижерское искусство, заметив, что видит в нем своего будущего русского соперника. Своим дирижерским творчеством Балакирев много сделал для того, чтобы лучшие произведения мировой классики стали доступны русской публике и для того, чтобы развить и утвердить передовые национальные идеалы в музыке. В 1866 году Милий Балакирев был приглашен в Прагу для постановки опер Михаила Глинки «Жизнь за царя» и «Руслан и Людмила». Это обстоятельство способствовало не только росту его личного музыкального авторитета, но и укрепляло традиционные дружеские связи между русскими и чешскими музыкантами. Спектакли прошли с огромным успехом, благодаря прежде всего настойчивости и неустанной энергии Милия Балакирева. Но щедро отдавая свои силы служению общим интересам русской музыки, продвижению русской музыки, он не прекращал собственной творческой работы.

Общественное признание заслуг Милия Балакирева перед отечественным искусством заставило дирекцию Русского музыкального общества пригласить его на должность постоянного дирижера симфонических концертов. В течение 2 сезонов Балакирев успешно выполнял эту обязанность, сохраняя за собой также руководство концертной деятельностью бесплатной музыкальной школы. Примечательный факт. Когда Николай Рубинштейн пригласил Милия Балакирева в Московскую консерваторию, Балакирев, музыкант, просветитель, широко известный в России и за рубежом, отказался, заметив, что не может занимать место профессора, не имея для этого достаточно систематизированных музыкальных знаний. «Все, что я знаю, — заметил Балакирев, — я усвоил из музыкального навыка и по догадке». В 1883 году Балакирев был назначен заведовать придворной певческой капеллой. Своим помощником он избрал Николая Римского-Корсакова, занимавшего должность инспектора музыкальных классов. Совместными усилиями они кардинальным образом изменили музыкальное обучение, поставив его на профессиональную основу. И еще один немаловажный факт. При Балакиреве здание певческой капеллы было перестроено, оно приобрело изящный внешний вид с роскошными залами и обширными помещениями для учащихся. Творческое наследие Балакирева невелико, но, подчеркивают музыковеды, оно богато художественными открытиями, которые оплодотворили русскую музыку второй половины XIX века. Так, поэма «Тамара» – одно из вершинных произведений национально-жанрового симфонизма и неповторимая лирическая поэма. В романсах Балакирева немало приемов и фактурных находок, которые дали прорастание за пределами камерной вокальной музыки, в инструментальной звукописи Римского-Корсакова, в оперной лирике Бородина. А изданный Балакиревым сборник русских народных песен не только открыл новый этап в музыкальной фольклористике, но и обогатил новыми темами русскую оперную и симфоническую музыку. Балакирев был превосходным музыкальным редактором. Он редактировал все ранние сочинения Мусоргского, Бородина, Римского-Корсакова. Он готовил к изданию партитуры обеих опер Глинки. Милий Алексеевич Балакирев прожил большую жизнь, в которой были и разочарования, и трагедии, и блестящие творческие взлеты, а в целом он прожил жизнь подлинного художника-новатора.

0: Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: ковчег с мощами святителя Спиридона Тримифонского принесен в Москву. Очередной гуманитарный груз отправлен из Нижегородской епархии в зону проведения СВО. Благотворительная акция «Корзина доброты» будет проходить 25 и 26 сентября на территории Нижегородской епархии. Подробнее об этих событиях. Продолжается принесение ковчега с десницей святителя Спиридона епископа Тримифонского в пределы Русской Православной Церкви. Напомним, что величайшая христианская святыня принесена в Россию с острова Корфу по благословению святейшего патриарха Московского и вся Руси Кирилла для поклонения и духовной поддержки верующих. В России ковчег со святыми мощами будет пребывать до 20 сентября. Он уже побывал в 11 регионах страны. 14 сентября десница святителя Спиридона Тримифонского была доставлена в Москву, в храм Христа Спасителя. До 19 сентября поклониться святыне можно будет с 8 часов утра до 20 часов, 20 сентября с 8 до 14 часов. Ежедневно перед ковчегом с мощами будут совершаться молебны. Напомним, что в Нижегородской епархии ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифонского находился с 25 по 27 августа в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре и Александро-Невском кафедральном соборе Нижнего Новгорода. За три дня к святыне приложились более 95,5 тысяч человек. 15 сентября по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия с территории Спасского Староярмарочного собора Нижнего Новгорода состоялась отправка третьего этапа 53-го гуманитарного конвоя в зону проведения СВО. Отправка груза организована отделом Нижегородской епархии по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами и общественной организацией «Духовное наследие». Молебен перед отправкой груза совершил руководитель военного отдела притрий Александр Малафеев. На богослужении присутствовали добровольцы, которые собирают и доставляют гуманитарные грузы в зону СВО. Груз будет отправлен на территорию Белгородской области и передан военнослужащим Росгвардии. Часть гуманитарной помощи доставят в пункты временного размещения мирных граждан. Общий вес гуманитарного груза около 10 тонн. В его составе средства гигиены, продукты питания, медикаменты, технические устройства, строительные материалы, а также книги, предназначенные для формирования православных библиотек. В зону СВО отправлены также маскировочные сети, предоставленные сотрудниками отдела Лысковской епархии по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами. Благотворительная акция «Корзина доброты» будет проходить 25 и 26 сентября на территории Нижегородской епархии. Акцию проводит Банк «Еды Русь» при поддержке отдела Нижегородской епархии по взаимодействию с медицинскими и социальными учреждениями. В рамках акции в магазинах «Пятерочка» волонтеры будут проводить сбор продуктов с длительным сроком хранения для дальнейшей передачи нуждающимся семьям с детьми, пенсионерам и инвалидам. Для участия в акции покупателю необходимо выбрать товар из предлагаемого списка, оплатить его на кассе и передать волонтерам. Всего в акции будут участвовать 34 магазина в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Богородске, Кстове и на Бару. Подробная информация и список магазинов опубликованы на сайте Нижегородской митрополии. И в завершении выпуска о погоде на ближайшие дни расскажет начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольга Макеева.
1: Началось бабье лето. Именно так называют в народном календаре возвраты тепла в сентябре, связанные с усилением в наших умеренных широтах гребня Азорского антициклона. В этом году нижегородцам повезло. Область высокого атмосферного давления создаст условия для очень теплой, солнечной и в основном сухой погоды. Температурный фон будет превышать климатическую норму на 1-2, а в конце недели даже на 3-4 градуса. Дневные значения будут колебаться от 17 до 21, ночной фон плюс 4-9 градусов. Кратковременные дожди, местами сильные, возможны только в южных и юго-восточных районах области 15 и 16 сентября. Это будет связано с приближением теплого атмосферного фронта. А в основном всех жителей Нижегородской области ожидает комфортная осенняя погода.
0: Мы благодарим начальника отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольгу Макееву за полезную информацию. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 15 градусов, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 73%, ветер юго-восточный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: Радио «Образ» представляет проект «Лекторий».
1: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова.
0: Цикл лекций «Духовные основы русской литературы. Поучение детям» Владимира Мономаха.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл лекций «Духовные основы русской литературы». И сегодня мы с вами поговорим об одном замечательном, ну, как-то даже выбивающемся из древнерусских творений XI-XII веков, поскольку это произведение написано светским человеком, Владимиром Мономахом. Наверняка все хорошо знают этого древнерусского князя, одно время и великого князя Киевского. И, конечно же, я имею в виду его поучение. Можно эпиграфом к этой лекции поставить слова евангелиста Матвея. «От плод их познайте их», то есть по делам их узнаете. Изумительный совершенно пример, когда слова князя не расходятся с его делами. И чтобы это как-то продемонстрировать, я и хотел бы обратить ваше внимание на биографию Владимира Всеволодовича Мономаха. Отец его, Всеволод Ярославич, как уже по отчеству вы догадались, был сыном Ярослава Мудрого. Матерь его была, по некоторым источникам, Анастасия, по другим источникам, Мария, дочь византийского императора Константина II Мономаха. Собственно, и прозвище Владимир Мономах получает именно от своего деда, Константина Мономаха. Владимир Мономах родился в 1053 году, женился на Гите Гарольдовне около 74 или 75 года. Наверное, следовало бы обратить внимание, что русский князь Владимир Мономах ни у кого не вызывает это сомнений. Но вот если из той родословной, которую я сказал, получается, что, в общем-то, русской или славянской крови у Владимира Мономаха было, ну, четверть всего лишь. Но никто ведь даже и не усомнится в том, что Владимир Мономах действительно русский князь. А с другой стороны, я уже как-то говорил, что когда приехала будущая мать Владимира Мономаха, Анастасия или Мария, то специально для сопровождавших ее монахов Всеволод Ярославич, отец Владимира Мономаха, и основал Выдубичский монастырь. Он находился недалеко от княжьего Красного двора. Ну, красный, значит, красивый, княжеский двор, резиденция князя. Ну, и потом это будет резиденция всех, собственно, мономашичей. Вот до конца XII века мы их прослеживали путь. И, собственно, там, вот в этом Выдубицком монастыре складывается литературная школа. Это для меня очень важно. Даже в сегодняшней лекции. И, собственно, там же и будет Моисеем Выдубицким в конце XII века, ну, скорее всего, что вот зимой 1200 года было написано слово «Полку Игоря». Подчеркиваю, именно в этом монастыре. И не случайно, поскольку там складывается литературная школа, и, что немаловажно, греки, монахи, приехавшие на Русь, приводят с собой, естественно, и книги на греческом языке, то есть и святых отцов, но самое главное – Священное Писание, то есть полную Библию. Вот где могли узнать полностью вот ветхозаветные книги, поскольку у нас они не были еще переведены. Как вы знаете, Библия будет переведена только в 1499 году. Закончится работа архиепископом Геннадием Новгородским, так называемая Геннадьевская Библия. Тогда уже познакомится в переводе на славянский язык со всеми книгами Ветхого Завета. Вот я возвращаюсь к Владимиру Мономаху. Конечно же, мне очень важно обратить внимание на некоторые такие вот ключевые моменты его жизни. Прежде всего, хотел бы обратить на такое замечание академика Лихачева, поскольку в поучении Владимира Мономаха, ну, оно состоит из трех частей. Это, собственно, такое наставление отца детям. Второе – это мини-такая биография, где перечисляет князь свои деяния, ловы, охоты и походы, соответственно. А вот третья часть – это так называемое письмо Владимира Мономаха Олегу Святославичу, хотя Олег Святославич там по имени не назван, но я об этом чуть позднее буду говорить. Так вот, в этом письме Владимир Мономах прощает Олега Святославича за убийство его сына. Мне важна характеристика, которую дает академик Лихачев и Владимиру Мономаху, и его этому письму. Ну, я люблю, чтобы была в самом начале какая-то интрига. Но вот здесь мы будем отталкиваться от этих слов. Из сочинений Мономаха особенно поразительно письмо его коллегу Святославичу или Гориславичу, слово полку Игореве. Мономах на голову разбил своего заклятого врага, хочу подчеркнуть, и убийцу своего любимого сына, Изяслава. Изгнал его за пределы русской земли, и вот, вместо того, чтобы торжествовать победу и насладиться местью, он пишет этому врагу и убийце письмо от начала и до конца, выдержанное в тоне примирения. Это письмо поразительно. Оно свидетельствует о высокой этической культуре не только Мономаха, но и его времени. Во имя верности новопровозглашенному принципу справедливости «кожда да держит отчину свою», Мономах смиренно склоняется перед побежденным им врагом. Такая характеристика. Почему я с этого начинаю? Олег Святославич, двоюродный брат Владимира Мономаха. В 1075 году, точнее, в 76 году, когда еще в Киеве княжил отец Олега, Святослав Ярославич, ну, родной брат Всеволода Ярославича, ну, мы с вами помним, Ярослав Мудрый, его сыновья, Изяслав, Святослав и Всеволод, ну, и у каждого из них были сыновья, ну, и вот они, эти сыновья, естественно, наследовали после своих отцов. Еще Ярослав Мудрый, умерший в 1054 году, заповедовал своим сыновьям престол по старшинству. Старшему Изяславу достался Киевский престол. Второму по старшинству Святославу достался Черниговский престол. Ну, Черниговские вам всегда соперничали. И самому младшему Всеволоду Ярославичу достался Переяславский, Переяслав Южный. Ну и вот они должны, в принципе, и были княжить. Но по предложению Святослава Ярославича Всеволод его поддержал. Они изгоняют старшего своего брата Изяслава из Киева. И сам Святослав садится в Киеве в 73 году. Правда, проправит он в Киеве недолго, всего 3,5 года. Ну и, наверное, вот две вещи, которыми он отметился. Во-первых, это написание двух изборников Святослава 1073 и 76 году. Должен заметить, что человек он был весьма-весьма образованный и заказал вот эти вот две мини-библиотеки. И второе – это то, что у Святослава, ну, может быть, именно потому, что он нарушил отцовское завещание, вот по старшинству править и изгнал старшего брата, впервые отмечено в летописях был рак горла. Когда переносили мощи святых Бориса и Глеба, но Святослав как раз нес мощи Глеба, поскольку Муромское княжество территориально входило в состав Черниговского княжества. Вот представьте себе, какое это большое было княжество, если Муром входил в состав Черниговского княжества. Это тоже обстоятельство нам будет очень важно. Вот Святослав нес мощи Глеба, и когда их уже перекладывали из гроба в саркофаг, он приложил руку Глеба к своей голове, к увреду, то есть поврежденный, болезненный. Даже ноготь остался святого на голове. Но еще посчитал, что это хороший знак. Но на самом деле мы знаем, что рак – это духовная болезнь, и то вот нарушение заповедь отня паче Бога замечали в Древней Руси, и поэтому нарушение отцовской заповеди, наверное, в какой-то степени отразилось и на ходу его болезни. Ну, я возвращаю чуть-чуть назад. Так вот, еще при жизни Святослава Ярославича Святослав отправляет своего сына Олега Святослава вместе с Владимиром Мономахом на помощь одному из польских королей. Польская земля была тогда раздроблена на у нас княжества, только назывались там королевства. И, выполняя свой союзнический долг, русские отправляются в Чехию и дошли до Черного леса. Там 150 километров осталось до Праги. Когда мы сравниваем исторические какие-то события, зачем нужно знать историю? Это, в общем, чтобы учиться на ошибках. Но, правда, не всегда мы учимся на своих ошибках. Но история нам показывает отношение даже той же самой Западной Европы к нам. Вот поляки воспользовались, конечно, силой русских. Польский король чешскому королю выставил ультиматум: если ты не заплатишь мне деньги, то мы вот с русскими придем и возьмем Прагу. Чешский король подумал и решил заплатить, ну, довольно-таки большие деньги. А поляки взяли эти деньги и ушли. Естественно, с русскими они не поделились. Ну, два молодых князя, энергичных князя, им еще и по 30 лет. Ну, подумали, а мы, чем мы хуже поляков? Значит, тоже написали письмо чешскому королю, говорят, или ты нам тоже выплачиваешь соответствующую сумму, ну, я вам назову это 2000 гривен, или же мы тоже пойдем и захватим Прагу. Ну, чешский король подумал, с русских станется, мог действительно прийти, поверил, ну и заплатил, лучше заплатить 2000, дешевле будет. И вот два молодых князя, совершив такой поход, далекий довольно-таки, возвращаются домой, ну, в общем-то, с приличными деньгами, да, 2000 гривен. А тут Владимир Мономах узнает, что у него родился первенец, сын, которого он назовет Мстиславом, но у него будет несколько имен: Мстислав, Гарольд, Федор. Естественно, большая радость для Владимира Мономаха. И, что немаловажно, именно Олег Святославич, друг и двоюродный брат Владимира Мономаха, крестил его. То есть, получается, Олег является его духовным родителем. Вспомните характеристику, которую заклятый враг и убийца.

Понятно, что это не очень понравилось Олегу. Он такой князь был весьма воинственный. И его вот силой практически не мог никто победить. К тому же он довольно часто обращался за помощью к половцам, и половцы охотно приходили к нему на помощь. Вот и в войне с киевскими князьями, и с переяславскими князьями, и с теми же мономашичами, но немножко позднее. И вот 8 апреля на Великдень или на Пасху Владимир Мономах просит своего отца, Всеволода, говорит, позволь мне встретиться и отметить Пасху, естественно, своим братом и кумом Олегом. Отец ему говорит, изволь, пожалуйста, но заплати мне 300 гривен залога, потому что не ровен час Олег убежит. Вспомните, за поход 1000, а тут 300 гривен. То есть треть суммы от того, что вот получили в походе. Но Владимир Мономах соглашается на это, потому что он же хочет разговеться вместе со своим кумом. Но Олег не сдержал свое слово. Он действительно бежит. Он бежит в далекую Тмутаракань. И вот там уже вместе с Борисом Вячеславовичем Тмутараканским, князем, они выступают против Дуумвирата. Уже вернулся из Польши, изгнанный Святославом когда-то Изяслав Ярославич. Он попросил прощения Всеволода Ярославича. Он простил своего младшего брата. И они теперь вдвоем выступают, призвав еще и своих сыновей, против Олега Святославича и Бориса Вячеславича Мутараканского. И состоялась такая большая битва 3 октября 1078 года на Нежатиной Ниве, вот город Нежин на Украине. Причем Олег Святославич, когда увидел, что, по сути дела, это не 2, а 4 князя выступило против Бориса Вячеславича и его, то он, ну, в общем, хотел было на попятную пойти, потому что против этой силы устоять было сложновато. Но тут уже возгордился Борис Вячеславович, сказал, что если ты пойдешь, не будешь принимать участие, то я сам разобью этих 4 князей. Подумаешь? Ну вот догадайтесь, то, что называется с первого раза, кто первый погибает в этой сече. Погибает как раз Борис Вячеславович. Эти 2 князя были разбиты, Олег и Борис. А Олег попадает уже теперь в настоящий такой вот плен. Потом бежит далекую Тмутаракань. Там связи Всеволода Ярославича с Константинополем, в данном случае ему помогли, его выкрали, доставили в Византийскую империю, там его женили. Всеволод Ярославич подумал, что он навсегда избавился от проблемы Олега Святославича. Но в 1093 году Всеволод Ярославич умирает, и тут еще один момент я упустил, вернусь к этой битве на Нежатиной Ниве. Дело все в том, что в ходе битвы как-то совершенно неожиданно и вот непонятно, какой-то при странных довольно-таки обстоятельствах погибает и Изяслав Ярославич, то есть киевский князь. Он-то руководил ходом этого боя, он так на холме стоял, видел, как идет битва, руководил этой битвой. И вот неожиданно, как замечает летопись, сзади притече некий воин и прободе его копьем. То есть удар в спину копьем. Вот что это за воин, как он сумел подкрасться, где же дружина, охрана, так сказать, была князя, в общем-то, непонятно. То ли это переодетый воин был, то ли подосланный воин. В общем, получается так, что после Нежатиной Нивы, после 1078 года, единовластным правителем русской земли становится Всеволод Ярославич. Он, естественно, садится в Киеве, в Чернигове сажает своего сына Владимира Мономаха, ну и Переяслав они тоже удерживают за собой. И Олегу места нет в русской земле, поэтому вот он бежал в Тмутаракань, ну, вот эту историю я вам уже рассказал. И вот в 1093 году Всеволод Ярославич умирает, и появляется Святополк Изяславич, старший сын Изяслава. Он появляется здесь и говорит Владимиру Мономаху, который всего лишь 2 дня прокняжил в Киеве. В принципе, Владимир Мономах, естественно, при дружине отцовской и своей собственной дружине спокойно мог удержать Киев и не пустить Святополка. Но Святополк говорит, это вотчина моего отца, ступай в вотчину своего отца. И Владимир Мономах уходит в Чернигов. А тут в скором времени появляется и Олег в 1994 году. И приходит с половцами под Чернигом и говорит Владимир Мономаху, это кум, так сказать, это вотчина моего отца, ступай в вотчину своего отца. И тогда Владимир Мономах уже, естественно, перебирается в Переяслав. И там оказывается князем уже Переяслава Южного. Тут-то мы и сталкиваемся с тем эпизодом, о котором я ему говорил. В 1096 году второй сын Владимира Мономаха, Изяслав Владимирович, не предупредив ни отца, ни своего дядю Олега, решил взять Муром, осадил Муром. Олег Святославич послал, естественно, гонца к своему племяннику и сказал, это отчина моя, это мое княжество.
тому и город, что по его чину своего отца. Пусть он тебе что-то, так сказать, выделит. Зачем же ты

0: ты, так сказать, у меня воруешь. Изяслав возгордился, говорит, ну, если сможешь, так сказать, вот приходи, то вот, вот здесь садимся. Ну, естественно, Олег, то есть Святославич сам не поехал, но послал воина. Вот сражение под Муромом, собственно, и погибает Изяслав Владимирович. Чего я вот заплетаю интригу и вот характеристику Лихачева, которую он дал взаимоотношениям Владимира Мономаха и Олега. Повторю, они не были заклятыми благами. И я хотел бы еще раз обратить ваше внимание на вот это удивительное смирение, которое проявляет Владимир Мономах. Будучи самым сильным князем, владея и Киевом, Черниговом, и Переяславом, он уступает и одному брату двоюродному, и другому брату, одному Киев, другому Чернигов, а сам едет Переяслав. Более того, складывается такое впечатление, что он предпринимает все меры, чтобы никогда не быть киевским князем. А именно по его инициативе в 1097 году в Любиче, это в Черниговском княжестве, собирается съезд князей, но они обсуждали первоначально поход против половцев, потому что половцы постоянно, каждую весну нападали на русскую землю. Но самое главное, что именно этот съезд в Любиче постановил, что каждый докняжит в отчине своей правила, которым будет пользоваться, в общем-то, несколько десятилетий, во всяком случае, при жизни Владимира Мономаха, будет следовать именно этому правилу. Хотя будет еще одно страшное преступление, которое совершит уже Святополк Изяславич, это ослепление Василька Теребольского. В скором времени после этого съезда, вот впервые в русской земле, получилось такое нарушение того правила, которое положили князья на своем съезде. Но и самое главное, что ослепляет князя. Не убивает, именно ослепляет. Я не буду подробно об этом говорить. Кстати, последний вечер, когда Василька Теребольский был в Киеве, он как раз был в Выдубицком монастыре. Именно оттуда он поехал к Святополку Изяславичу. А там его уже перехватили подосланные каратели и выкололи ему кинжалом глаза. Есть замечательная совершенно повесть, с таким драматизмом, описывающий эти события, пошедшая повесть временных лет, и как раз выдубевскую редакцию, поскольку священник, который описывает все эти события, он был близок к Выдубицкому монастырю. И там есть один такой эпизод, когда в корольевной сорочке Василька Теребольского везут на телегию там, через какое-то предместье Киева, какая-то сердобольная крестьянка захотела выстирать ему рубашку. Он говорит, зачем же ты это сделала? Я бы пред своим спасителем Иисусом Христом вот в этой рубашке, в этой сорочке, как страстотерпец бы предстал. А ты вот не дала мне такой возможности. Он остался жив. И Владимир Мономах, ну, не будучи киевским князем, собрал князей опять и говорит, коль мы допустили такое вероломство в русском земле, поэтому мы теперь должны обеспечивать князя. Он же теперь не может ходить в походы, не может с врагами воевать. Значит, мы должны защищать его вот, княжество небольшое на Западной Руси, Теребольск. Ну и содержать его, то есть часть своих доходов, которые мы будем иметь, мы должны отдавать князю Васильку. То есть посмотрите, какое отношение у Владимира Мономаха было, ну, даже не к своему близкому родственнику, а просто к древнерусскому князю. То есть должна быть справедливость. Вот Владимир Мономах был удивительно справедлив. Получается так, что Владимир Мономах сделал практически все, чтобы не сесть в Киеве.
1: Вот на этом мы с вами и закончим сегодня.
2: Продолжение цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова слушайте в следующих выпусках «Лектория».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: Азбука братьев наших меньших.
2: И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов и гадов, и зверей земных по роду их. И стало так. И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. Книга Бытия.
3: Буква «Р». Руконожка.
4: Руконожка? Это что за чебурашка такая?
5: А ведь и правда, руконожка мадагаскарская очень даже напоминает нашего всеми любимого чебурашку.
4: Что значит напоминает? Разве такое животное есть на самом деле?
5: Ты что, не веришь? Ай-яй!
4: Что уж сразу ай-яй-то? Конечно, не верится. Мало того, что руконожка, да еще похожа на чебурашку. Ерунда какая-то.
5: И совсем не ерунда. А ай-яй – это второе название этого симпатичного зверька.
4: Ай-яй, руконожка – все веселее и веселее.
5: Размером она примерно с кошку, весит около 3 килограммов. А вот уши – это что-то.
4: Правда, что ли, как у чебурашки?
5: Абсолютная правда, такие же большие. Только у друга крокодила Гена уши мохнатые, а у руконожки нет. А вот хвост!
4: Что хвост?
5: Длинный пушистый, просто шикарный хвост. Когда ай-яй ложится спать, она сворачивается калачиком и укрывается своим хвостом, как одеялом.
4: А раз руконожка мадагаскарская, то думаю, что живет она на Мадагаскаре.
5: Да, только на этом острове и нигде больше, нигде в мире. И, к сожалению, численность ее стремительно сокращается. Ай-яй занесена в Красную книгу.
4: Почему? Разве этот зверек может совсем исчезнуть?
5: Может, к сожалению. Руконожки ничего плохого не делают. Живут в лесу, едят фрукты. А еще добывают в коре деревьев жучков, насекомых всяких. Но местные жители почему-то не любят этого зверька и стараются его истребить.
4: Да что они им сделали-то, маленькие руконожки, мадагаскарцам этим?
5: Не знаю. Ай-яй очень скрытные зверьки. Днем они осиживаются в дуплах деревьев и только ночью из них вылезают. Они очень пугливые.
4: Я бы тоже испугалась, если бы на меня кто-то охотился. Дорогие мадагаскарцы, оставьте в покое руконожку. Давайте будем беречь нашу природу. А вы, ребята, со мной согласны?
6: В программе принимали участие ученики театрального отделения Школы искусств № 9 имени Кузнецова.

0: мурлычет над огнем в старом чайнике моем.
1: Это песенка моя, можно пить ее, друзья. Это песенка моя, можно пить ее, друзья.

бывает кусачий. Собака хватает зубами за пятку. Собака съедает гражданку, лошадку. И с ней гражданина кота, когда проживает собака не в будке, когда у нее завывает в желудке. И каждому ясно, что эта собака круглая сирота. Никто не хватает зубами за пятку. Никто не съедает гражданку, лошадку.

Молочник-волшебник. Я с молочником знаком, с добряком, весельчаком. Как-то раз у добряка было много молока. Чтоб добру не пропадать, он решил его раздать. Всем налью я молока без копейки пятака, за улыбку и всего-то, приходи, кому охота. В поле лошади спешили, молока попить решили. Нам ведерко для ребят, для веселых же ребят. Вот гурьбой пришли бараны, принесли бараны жбаны. Это правда? Не ошибка, что цена всего улыбка? Мы отарой соберемся, на 100 литров улыбнемся. Приходили тети-свинки, приносили по 2 крынки. Был под радостный их визг фейерверк молочных брызг. И несут лягушки кружки, мышки крышки, кошки плошки. Все к молочнику идут, хорошо любому тут. Мышки с кошками танцуют, лисы куриц не воруют, волки как собаки лают и баранов охраняют. Свиньи в бане парятся, щи без печки варятся, гуси не щипаются, козы не бодаются, мухи не кусаются, люди не ругаются. Чудо, чудо, вот так чудо расчудесное! С поварёшкой-черпаком повар появился. Я за чудо-молоком очень торопился. Ты, молочник, помоги, будут чудо-пироги. Манной каши наварю и прохожим раздарю за улыбку и всего-то. Приходи, кому охота, приходи, кому охота, отворю свои ворота. А потом зашел кузнец, разудалый молодец. Пламя в печке яркое, и работа жаркая. Молока сейчас попью, всех коней перекую. За улыбку и всего-то, приходи, кому охота. Пришел плотник с молотком, угостился молоком. Я, конечно, не чудак, но могу за просто так дом хороший смастерить, добрым людям подарить за улыбку и всего-то. Приходи, кому охота. За улыбку рыбаки принесли улов с реки. Дворник улицы подмел, мельник зерна помолол, пекарь пряников напек, самовар большой разжег. Нынче праздник у села, жизнь чудесная пошла. Чудо, чудо, чудо, жизнь расчудесная. Да чего же хорошо, радостно трудиться, и не поздно никому доброте учиться, чтобы люди просто так чаще улыбались, чтобы чудо-чудеса каждый день случались. Научиться каждый может, а молочник всем поможет. За улыбку и всего-то приходи, кому охота.

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: Малышам и малышкам.
2: Добрые православные сказки для самых маленьких.
3: Виктор Кротов. Червячок Игнатий и его друзья. 20 сказочных историй. Что может сделать тот, на кого и внимания особо порой не обращают? Сидеть в своей норке и не высовываться? Червячок Игнатий не такой. Он успевает и поработать, и почитать, и поиграть, и напоить гостей чаем. Кроме того, с ним происходят удивительные приключения, из которых он всегда выходит с честью. А какие у него друзья? С червячком Игнатием и его друзьями вы не заскучаете. И даже задумайтесь о каких-то вещах, о которых надо поразмышлять, кто бы ты ни был. Червячок, ребенок или взрослый. 20 сказочных историй прозвучат в исполнении Елены Дементьевой и Михаила Чичикина. История третья. Игра в прятки.
4: Однажды червячок Игнатий, нарыхлившись с земли и начитавшись книжек, решил проветриться. Выбрался он из норки и увидел жука Дормидонта и божью коровку по имени Пятнашка. Пятнашка ее звали, потому что на спине у нее было по 3 черных пятнышка с каждой стороны, а всего 6.
5: «Давай поиграем, червячок Игнатий», — сказал жук Дормидонт, — «а то скучно».
6: «Как это скучно?» — заинтересовался червячок Игнатий. «Я никогда не мог понять, что это такое. Объясни мне, как это тебе скучно?»
5: «Не только мне», — возразил жук Дормидонт. «Вон Пятнашке тоже скучно».
7: «Скучно, скучно», — подтвердила Пятнашка.
5: «Скучно — это когда не знаешь, чем заняться», — объяснил жук Дормидонт.
6: «Странно», — сказал червячок Игнатий. «Я часто не знаю, чем заняться из многих разных дел. Но мне от этого только весело. Ведь каждое дело так интересно делать, когда им займешься».
5: «Не знаю, откуда ты столько дел набираешь», — удивился жук Дормидонт. «И потом, разве делом заниматься интересно? Дело — это необходимость. Делом приходится заниматься, если очень уж надо. А вот играть интересно».
7: «Играть очень интересно», — подтвердила божья коровка Пятнашка. «Игра — это единственное интересное дело».
6: «Игра — это тоже интересное дело», — согласился червячок Игнатий.
4: И они стали играть в прятки. Сначала прятались божья коровка Пятнашка и жук Дормидонт. Червячок Игнатий отвернулся, сосчитал до 10, повернулся и увидел перед собой Пятнашку.
7: «А я еще не успела спрятаться», — сказала она. «Отвернись снова».
4: Отвернулся червячок Игнатий, сосчитал до 10, повернулся и снова увидел перед собой Пятнашку.
7: «Ты очень быстро считаешь», — сказала она. «Я специально стою и слушаю. Быстро ты считаешь или медленно? Считай помедленнее, а я спрячусь».
4: Снова червячок Игнатий отвернулся, медленно считал до 10, а когда повернулся, увидел перед собой жука Дормидонта.
5: «Ну, сколько можно ждать?» — сказал жук Дормидонт. «Нельзя же считать так медленно! Я сижу, сижу, а ты тут все считаешь! Считай побыстрее, а я снова спрячусь!»
4: Отвернулся червячок Игнатий, сосчитал до 10 для разнообразия по-английски. Повернулся и увидел перед собой лежащую на спине божью коровку Пятнашку.
8: «Я так хорошо спряталась», — пожаловалась Пятнашка. «Завернулась в листик на самом кончике ветки и даже задремала там. А потом подул ветер, ветка закачалась, листик развернулся, и я выпала, вот и свалилась сюда».
6: «Вот я тебя здесь и нашел», — сказал червячок Игнатий. «А вот я нашел и жука Дермидонта», — добавил он, потому что увидел, как к ним сердито шагает жук Дермидонт.
5: Оказывается, жук Дермидонт шел еще раз отругать червячка Игнатия за то, что тот так медленно считает.
4: Потом водила божья коровка Пятнашка. Она умела считать только до 6, поэтому жук Дермидонт и червячок Игнатий заторопились. Жук Дермидонт заполз за дерево, а червячок Игнатий спрятался за камнем. Червячок Игнатий долго ждал, но Пятнашка не появлялась. Тогда он выполз из-за камня и никого не увидел. Вскоре из-за дерева вылез рассерженный жук Дермидонт. А Пятнашки нигде не было. Жук Дермидонт и червячок Игнатий принялись ее искать. Искать им пришлось долго. Наконец они обнаружили ее под листом подорожника. Пятнашка была очень довольна.
8: «Здорово я спряталась!» — сказала она. «Вы так долго меня искали!»
5: «Так это ты должна была нас искать!» — возмутился жук Дермидонт.
8: «А мне показалось интереснее самой спрятаться!» — засмеялась божья коровка Пятнашка.
5: «Это не по правилам», — сказал жук Дермидонт.
6: «Зато не скучно», — сказал червячок Игнатий. «Мы же этого хотели. А теперь давайте все вместе спрячемся у меня в норке и попьем там чаю».
8: «Давайте», — сказала божья коровка Пятнашка. «Это тоже не скучно».
5: «Ладно», — сказал жук Дермидонт. «Хотя это и не по правилам».

0: но ветер дуть не стал. Потом под летним дождиком весь двор наш заплясал. Потом спустился вечер, домой всех стали звать. А мы просили, можно немножко поиграть? А мы просили, можно немножко поиграть? А мы просили, можно немножко поиграть? А нас позвали все-таки домой.
1: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
2: Иногда в некоторых... На самом деле это...
3: Три в одном.
4: Три в одном или три ответа на один вопрос.
5: Да.
6: Православная семья. Что для вас означает это понятие?
7: Для меня православная семья – это когда по воскресеньям ходят в храм, причащаются, исповедуются всей семьей. Мы с мамой ходим в нечаянную радость. Обычно ходим с классом. И иногда два раза в месяц одни. Это соединяет нас в Господней любви. И для меня православная семья без похода в храм не бывает.
8: Для меня православная семья – это когда... Вся семья, каждый человек из этой семьи молится Богу, и все верят в Него. Это отличается от обычной семьи в том, что обычная семья не верит в Бога, у них идет все по-разному, а в православной идет все одним образом. В нашей православной семье мы молимся два раза. Утром, вечером, перед принятием пищи, после принятия пищи. Мы молимся перед едой и после еды, потому что Господь нам дает эту еду, и мы его должны поблагодарить перед вкушением и после вкушения. Православной семье без молитвы быть не может.
9: Для меня православная семья – это когда, во-первых, в доме всегда обязательно должен быть красный угол, и желательно в каждой комнате. Даже в прихожей должна быть какая-нибудь маленькая иконочка, чтобы помолиться на дорогу. У меня в комнате стоит большая икона Спасителя, рядом Богородица, Серафим Саровский, икона моей святой и небольшие иконки, которые мне дарят. Моя любимая икона моей святой Анны Кашинской. Она очень небольшая, но любимая.

0: новой программе «Радиообраз. Библия в рассказах для детей» события Священного Писания не просто оживают, они становятся близкими и понятными даже нашим маленьким слушателям.
1: Автор художественного переложения Ольга Соколова просто и доступно раскрывает такие понятия, как, например, послушание, вера, зависть, чревоугодие. А наши маленькие помощники Наташа, Коля и Иришка постараются ответить на вопросы, которые прозвучат в программах.
0: Если ваш малыш спрашивает о Боге, о вере и интересуется Священным Писанием, не пропустите наш новый проект «Библия в рассказах для детей» по вторникам и пятницам в 20:15.
2: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации: «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах: проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.

0: Вопрос священнику.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня с нами протоиерей Николай Алясов. Батюшка, здравствуйте, благословите.
2: Бог благословит всех нас и даст нам всем здравия душевного и телесного.
1: Вопрос батюшка от Анны. Муж против, чтобы я работала, а я не хочу быть зависимой и боюсь остаться у разбитого корыта. Мне нравятся равные отношения. Он не православный человек, при этом спокойно относится к моему посещению храма и говорит, что священники тоже за то, чтобы женщина не работала. Это так?
2: Я не могу сказать про всех священников. Наверное, у каждого священника свой внутренний подход к данному вопросу. Я считаю, что вообще нельзя строить какие-то общие концепции. Одной женщине может быть полезно выходить на работу, другой может быть более полезно сидеть дома, а третьей, может быть, женщине полезно все это сочетать и ходить, и время от времени отдыхать. Все зависит от здоровья, от психических реакций на жизнь, от семьи, где больше детей, там другие нагрузки и так далее. Это все вещи достаточно индивидуальные. Меня больше беспокоит отношение между мужчиной и женщиной, которое описано в вопросе сегодняшнем, что человек хочет быть независимым и боится остаться у разбитого корыта. Вот меня здесь почему-то вызывает какое-то, скажем так, противоречие, что ли.
1: Это, мне кажется, нормальный страх отсутствия гарантий каких-то.
2: Ну, а какие могут быть гарантии, вы понимаете? И даже если вы будете независимыми, вы все равно останетесь зависимыми, только от другого. Ваши деньги, которые сегодня на счету, их могут украсть, их могут списать, может произойти дефолт, может случиться, не дай бог, война. Вы можете потерять пин-код и трижды неправильно нажмете, и все. Вы можете заболеть, вы можете умереть, вы можете не успеть воспользоваться. Миллион вариантов.
1: Но об этом же не думается.
2: Я просто вам говорю, что не все так просто. Вы зависимы в любом случае. В любом случае. Но если вы находитесь в браке с человеком, и если вы готовы озвучить, что вы боитесь остаться у разбитого корыта, значит, ваши отношения уже треснули, и вас беспокоит на самом деле не то, что вас муж не пускает на работу, а то, что вы ему не доверяете, раз вы боитесь остаться у разбитого корыта. Вот о чем идет речь в этом вопросе. Здесь-то разбираться нужно совершенно в других вещах. Какая разница, православный он или нет в данном случае? Ваш вопрос сейчас звучит так, что вам нужно с собой разобраться. Если вы готовы жить с этим человеком, живите с ним. А если вас что-то настораживает, пугает, и вы чего-то боитесь, это уже другой вопрос, и, пожалуй, он не в эфир православной радиостудии.
1: Я согласна, батюшка, очень непросто такие вот общие вопросы рассматривать в радиоэфире, и тем не менее, вот каково ваше отношение, как вы считаете, вот женщина должна работать?
2: Я считаю, что все зависит от женщины. Одной женщине нужно работать, потому что для нее это будет польза, другой женщине нельзя работать, потому что для нее это будет вред. При одинаковых условиях, опять-таки. У одной женщины психика будет страдать от работы, и она будет приходить и срываться на детей, на мужа. А у другой женщины она будет отдыхать, что она на работу пришла, она будет радостной возвращаться домой с радостью. Это все зависит от личности женщины, а не как от концепции. Вот мое отношение.
1: Спасибо, батюшка. И опять, как вы всегда нам рекомендуете, это требует какого-то глубокого анализа, да, и
2: нужно идти... Самого анализа. В первую очередь, могу ли я, хочу ли я, осилю ли я?
1: Ну вот видите, к сожалению, иногда самоанализ заводит нас вот в эти слова. Зависимость, разбитые корыта, равные отношения.
2: Это не самоанализ. Это общие фразы. Это как раз не самоанализ. Потому что если бы человек занялся самоанализом, он бы никогда этих слов не сказал. Никогда. По одной самой простой причине, что человек, который занимается самоанализом и анализом ситуации, он даже просто такую терминологию использовать не будет, как зависимость. Он может сказать, что мной пытаются манипулировать, но он никогда не скажет, что я зависим. Потому что анализ выводит человека из спектра зависимости. Вот в этом психологическом смысле я имею в виду.
1: Да, я поняла. В любом случае, я вела к тому, что человеку всегда лучше своими ногами прийти к священнику.
2: В любом случае, человеку своими мозгами нужно прийти туда, к чему ему нужно идти. Своими мозгами. Как нам говорит священное предание, одно из самых важнейших добродетелей, верхом всех добродетелей является рассуждение, она же мудрость.
1: Спасибо, батюшка.
2: Храни нас всех Бог.
1: Сегодня с нами был протоиерей Николай Алясов.

0: Церковное слово.
1: Бийца.
2: Бийца – драчун или драчливый задиристый человек, тот, кто раздает удары, сторонник насилия. Пример из первого послания апостола Павла к Тимофею.
3: «Не пьянице, не бийце, не сварливу, не мшелоимцу, но кротку, не завистливу, не сребролюбцу». «Не пьянице, не бийце, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив».

0: Святые земли русской.
1: Святые, благочестивые христиане, за свои духовные подвиги канонизированные и прославленные Церковью. Верующие обращаются к ним о помощи и молитвах перед Богом. Некоторые святые особенно почитаемы, их о заступничестве просят чаще других. Потому что святые – это люди с чистым сердцем, которые своей праведной жизнью снискали у Бога благодать и дар помогать живущим на земле. О великих русских святых в нашей программе.
0: Преподобный Антоний Римлянин.
1: Преподобный Антоний Римлянин является русским святым, несмотря на то, что он родился за рубежом и долгие годы провел за пределами нашего государства. Именно на русской земле он прославился духовными подвигами и был причислен к лику святых. Антоний родился в Риме, в богатой и благочестивой семье. Юноша рано остался без родителей и решил посвятить свою жизнь служению Богу. Он раздал часть наследства нищим, оставшееся имущество спрятал у деревянной бочки и пустил в море. Затем Антоний принял монашеский постриг в одном из пустынных скитов и прожил там 20 лет. В то время православные люди испытывали гонения. Братья вынуждены были разойтись. Антоний скитался, переходя с места на место, пока однажды не нашел на пустынном берегу моря большой камень. На этом камне он целый год прожил в посте и молитве. И вот 5 сентября 1105 года разыгралась страшная буря. Стихия сорвала камень, на котором находился Антоний, и понесла его в море. Под праздник Рождества Пресвятой Богородицы камень остановился неподалеку от Новгорода, на берегу реки Волхов, при селе Волховском. Это событие упоминается в новгородских летописях. Святитель Никита Затворник благословил Антония основать на берегу монастырь. Обитель назвали в честь праздника Рождества Пресвятой Богородицы. На другой год рыболовы выловили бочку с наследством Антония. На обретенные деньги подвижник смог купить землю для обители. Антоний много трудился над созданием монастыря. Он также заботился, чтобы часть доходов обители раздавалась нищим, сиротам и вдовам. В 117 году Антоний начал каменное строительство монастыря. Эти работы продолжались 2 года. А еще через 6 лет храм был расписан. Собор в честь Рождества Пресвятой Богородицы сохранился и до наших дней. В 1131 году Антоний был поставлен игуменом монастыря. Здесь он служил до конца своей жизни. Скончался подвижник мирно в возрасте 80 лет. В 1597 году Антоний был прославлен в лике святых. Нетленные мощи преподобного Антония положили в окованную серебром раку. С того времени в память святого учредили крестный ход из Новгородского Софийского собора. Он совершается в первую пятницу после Петрова дня. До 30-х годов нашего века мощи преподобного Антония хранились в соборной монастырской церкви Рождества Пресвятой Богородицы в пределе его имени. В настоящее время их судьба неизвестна. На иконах преподобный Антоний изображается со стеблем осок, который он принес из Рима на берег реки Волхов.
0: Святые земли русской.

0: Знаю, недаром средь мхов ранний подснежник я рвал. Вплоть до осенних цветов каждый цветок я встречал. Что им сказала душа, что ей сказали они? Вспомню я, счастьем дыша, в зимние ночи и дни. Листья шумят под ногой, смерть стелит жатву свою. Только я весел душой и как безумный пою. Аполлон Майков.
1: Радиообраз. Прогноз погоды.
2: Завтра, 16 сентября, в южной части региона будет облачная погода без осадков. Столбики термометров покажут днем плюс 17 градусов, ветер северный 3 метра в секунду. На севере области также ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха днем плюс 17 градусов, ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Завтра, 16 сентября, в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Днем столбики термометров покажут плюс 17 градусов, ветер северный 2 метра в секунду, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.

0: 260 от 19 февраля 2019 года выдана Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милостив буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворих все день делом, словом и помышлением. И очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мне и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенствуй Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь меня крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моим. Просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью и бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клялся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, как о гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвен бы к сердце, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не разих, или иначе что содеях лукавые не помню, табы вся и больше сих содеях, помилуй мя творчим и владыка унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почею блудный, грешный и окаянный ас, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Тебе принесу или что Тебе воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мне на Твои угождения, и ничтоже благо сотворша,
привелися, наконец, мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив мимуди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение едини безгрешне, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную твоей властью и неизреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избави тебя.

и не смущен помыслы раба твоего соблюдей, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просветими разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и послими ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба твоего, изволением и совестью, дарами и восставши слове всем твоим поучитеся, и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже далеси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Божий наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спростими, мирен сон и безмятежен даруми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающий и соблюдающими от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, него же веровахом, и его же имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, по славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушия и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение, Господи, осьяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруми конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благоса Твоих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любите Тебя от всея души моей я, и помышление, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей я и бесплотных Твоих ангел, пророка же и притечи и крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но яко же обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змея, зияющего пожреть мя и свести во от жива. Ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое. На Тябо, Господи, уповах, спаси мя. К Тебе, причисти Божией Матери, а с окаянной припадая молюся, веси, Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего,
и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по часе паки таюзе творю? Ведущийся я, владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо, владычица моей Богородицы, яко отнюдь имам ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, госпожи Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воле моей совершатися неугодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, со безначальным Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави мя на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости или косогреши их во внешний день, и от всякого лукавства и противногами врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба твоего, я, когда достойный мя покажешь и благости, и милости, и всесвятые Троицы, и Матери Господа моего и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные воеводи победительная, яко избавившись от злых, благодарственные и воспесуем те раби твои Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи да завемти. Радуйся, невеста неневестная, преславная и преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и причистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есмь человеколюбия Твоего, но достойный есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси мя, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно. Достойни бы суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, о семья ведь человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, Твои не изглагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье и глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, вот шедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест во честный на прогнание всякого супостата,
о пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же морю прави, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелице Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших, отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресечает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави их от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистая Владычица нашей Богородицы и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же содей их во вся дни живота моего, и на всякий час,

Ненавистью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью и лихоимством, и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневов, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи, Боже мой, помози мне со слезами смиренно молютя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобой яко благ и человеколюбец». Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой.

Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчишися на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ея. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг к другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы еси заступление и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в Спасо-Преображенском Валаамском Ставропигиальном мужском монастыре 11 июля 2023 года.
2: У святителя Иоанна Златоуста есть такие слова: «Бог соблюдает нас от смерти, чтобы мы имели возможность творить добрые дела». Вот если вдуматься, то святитель связывает саму жизнь человека с совершением добрых дел. Ну и правда, если вдуматься, а если нету добрых дел, то теряется и смысл жизни. Вот эти слова должны как бы поразить нас в самое сердце. А мы добрые дела совершаем? Чаще всего, если и совершаем, то так, на периферии нашего сознания и нашей повестки дня. Где-то там. Ну вот, случилось, и сделали добрые дела. А по-настоящему, вот так, по-христиански, если жить по Божьему закону, то доброделание должно быть вместе с верой в центре человеческой жизни. Если не делаешь добрых дел, ну, ты медь звенящий, кимвал брецающий. Пустота. Потому что вера реализует себя только через добрые дела в отношении ближних своих. А если нет этих добрых дел, то значит, большой вопрос. А что тогда означает вера для такого человека? Я вот произношу эти слова, обращаясь не только к мирянам, но и к монахам. Монашествующие погружены в литургическую жизнь, у них свой ритм жизни, свои заботы. И вот, может быть, и нам, монашествующим, время от времени нужно себя спрашивать, а какие добрые дела я сегодня сделал? Да, служил, литургию отслужил, молебен, панихиду. Ну, исповедь принял. А доброе дело хоть одно я сделал? Помог кому-то? Протянул руку помощи? Откликнулся на тяжкие страдания, может быть, человека? Другими словами, если нету добрых дел, мы медь звенящий, кимвал брецающий. Вот если почаще будем вспоминать эти слова, то жизнь-то станет совсем другой у нас. И у монашествующих, у мирян, у духовенства, у всех. Жизнь наполнится тем содержанием, которое угодно Богу. А то, что мы совершаем в суете, иногда решая административные вопросы, политические вопросы, какие-то деловые сделки совершаем, да Бог знает, что только не творим. Но если нету добрых дел, все это обращается в мусор, абсолютно ненужный для нашей вечной жизни. Христианин, не совершающий добрых дел, теряет свое призвание. И с него особый спрос. Человек неверующий, он об этом не мыслит, его и разум, и сердце где-то совсем далеко. Как такого человека Бог будет судить, мы не знаем. А вот как нас Господь будет судить, мы точно знаем. Потому что мы всему ведь научены. И в первую очередь научены тому, что вера без дел мертва есть. Доброделание необходимо для спасения. Но доброделание необходимо и для того, чтобы жизнь становилась по-настоящему лучше. Чтобы она была более спокойная, мирная. Чтобы из нашей жизни уходили конфликты, противоречия. И та самая борьба, которую безбожная философия провозгласила как некий двигатель истории, а на самом деле борьба, которая разрушает человеческие жизни и людей делает врагами. Господь дарует нам великий закон жизни, закон любви. И если это чистая и светлая любовь, то все заканчивается чаще всего браком, который Богом благословлен. Но если человек не вступает в брак, как вот монашествующий, И на кого должна изливаться любовь наша, людей одиноких? На нашу паству, на тех, кто к нам приходит. С большим вниманием и заботой нужно относиться к каждому верующему человеку, который подходит на исповедь, который обращается за советом, не отмахиваться, какими бы усталыми мы ни были. Помнить, что это наш прямой долг, наша прямая обязанность, за что с нас Господь и спросит. В добрых делах проявляется человеческая натура. Некоторые с легкостью делают добрые дела. Я встречал таких людей. Мало даже чему научены. Да, в Бога верят, но вот так вот, и, может быть, даже не всегда регулярно в церковь ходят. А по природе настолько добры, что совершают очень много добрых дел. Вот это когда от сердца человек, от природы своей совершает добрые дела, это значит, такого человека Господь посетил этим даром. Ну а если нету этого дара, его надо воспитывать в себе. Начиная с самого малого. Не проходить мимо тех, кто нуждается, кто в скорби. Кому очень необходимо даже доброе слово, я уж не говорю о добром деле. Иными словами, если мы хотим быть учениками Господа и Спасителя, хотим идти по тому пути, который Он указал, то вера наша должна поспешествоваться делами.
0: Первосвятительское слово.

0: ибо Слово Господне право, и все дела Его верны.
1: Евангелие день за днем.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Евангелие день за днем». Сегодня мы читаем Евангелие от Марка с 54 стиха 6 по 8 стих 7 главы. Диалог Иисуса Христа с фарисеями. Вот как звучат эти строки на современном русском языке. «Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнав его, обежали всю окрестность ту и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышно было, находился. И куда ни приходил он, в селение ли, в города ли, в деревни ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться хотя бы к краю одежды его. И которые прикасались к нему, исцелялись. Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима. И увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук, и, придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться. Наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники: «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия, как написано: „Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовение кружек и чаш, и делаете многое другое сему подобное». Один из заметных евангельских сюжетов – противостояние Христа с фарисеями или законниками. Сегодня мы привыкли употреблять слово «фарисей» как синоним слова «лицемер». Но в евангельские времена фарисеи были наиболее влиятельным движением в иудейском народе. Фарисеи, можно сказать, были совестью народа. На них смотрели как на хранителей закона, к их словам прислушивались. Но в Евангелии фарисейское учение сталкивается с новым, доселе невиданным взглядом на религиозные предписания. Фарисеи ценили главным образом внешнее поведение и ритуальное или обрядовое благочестие, которое выражалось тщательным и неуклонным выполнением обрядов, многочисленных предписаний и религиозных обычаев. Христос, напротив, требует от человека внутренних настроений, любящего чистого сердца, души, благоговейно преданной Богу, и поведения, всецело подчиненного этому духу любви к ближнему и преданности Богу. Собственно говоря, Иисус обвинял книжников и фарисеев в двух вещах. Во-первых, он обвинял их в лицемерии. Лицемер, в буквальном понимании этого слова, актер, человек, надевший маску. Но здесь не просто актер на сцене, а человек, вся жизнь которого игра, в которой нет лицемерия,

0: чистоты и нечистоты. Во-вторых, Иисус обвинил фарисеев в том, что они заменяют закон Божий выдуманными человеческими правилами. Эти правила были тонко до мелочей разработаны толкователями закона. Заповедь Божия гласила: «Превыше всего любовь». Законники же говорили: «Превыше всего требования норм и правил». Позже мысли Иисуса Христа развил в своем послании к Коринфянам апостол Павел, не понаслышке знакомый с фарисейской традицией. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая». Будучи Сыном Божьим, Христос впервые объяснил разницу между словами «быть» и «казаться». Своими поступками мы легко можем обмануть окружающих нас людей, но Бог знает все наши мысли и видит наши истинные желания и намерения. Будем помнить об этом. Будем стараться быть лучше, не казаться лучше, чем мы есть, чтобы заслужить уважение окружающих, но совершенствовать свою жизнь, избавляясь от страстей и вредных привычек. И да поможет нам в этом Господь. До свидания. Храни вас Бог.
1: Евангелие день за днем. Песнопение всенощного бдения.

О призвании Павла к служению подробно говорится в книге «Деяний», чем подчеркивается значимость его апостольства. Практически вся книга «Деяний» посвящена именно служению Павла. Павел совершил 3 миссионерских путешествия, основал множество церквей, является автором 14 посланий, представляющих собой систематизацию всего христианского учения. Эти послания, благодаря широкому образованию Павла и проницательности его, отличаются большой самобытностью. По ним во все века и сейчас церковь сверяла и сверяет верность своего служения. Стоит сказать несколько слов о последних днях и кончине великого Павла. Необходимо отметить, что последнее свое путешествие, по всей видимости, он совершил в 66 году. Это путешествие было совершено на запад. По всей видимости, он дошел в нем до Испании. После возвращения в Рим Павел был снова заключен в темницу. Это было время правления нечестивого императора Нерона. В темнице он находился до своей смерти. Есть предание о том, что после возвращения в Рим он проповедовал даже при дворе императора Нерона, обратил к вере его любимую наложницу. За это он был предан суду, хотя милостью Божией был избавлен, по собственному выражению, как говорил Павел, от львиных челюстей, то есть от съедения зверями в цирке, но был усечен мечом после 9-месячного заключения. Именно такой казни подвергались римские граждане. Мечом был усечен недалеко от Рима в 67 году после Рождества Христова, в 12-й год царствования императора Нерона. Вся жизнь апостола Павла до обращения, по глубокому убеждению его, была заблуждением, грехом, вела его лишь к осуждению. Сам Павел говорит об этом. Только благодать Божия извлекла его из того губительного заблуждения, в котором он находился. С этого времени апостол Павел старался быть лишь достойным этой благодати и не уклонялся от своего призвания. Сам Павел осознавал, что нет и не может быть речи о каких-то либо заслугах перед Богом. Все, что с ним происходило, это дело божественной милости. Является собой именно ярчайший пример апостольского служения. По словам блаженного Августина, апостол Павел, будучи прежде Савлом, сделался из хищного волка кротким агнцем. Прежде был врагом церкви, потом является апостолом. Прежде преследователем ее, потом проповедником. Господь указал апостолу Павлу, что однажды было ему претерпеть за имя его. Он наставлял его в подвигах, не оставлял в узах, оковах, темницах, кораблекрушениях. Сам сострадал ему в его страданиях, сам руководил его к этому дню. Значение апостола Павла трудно переоценить. Главное его значение именно в том, что он обращал ко Христу язычников. Он был апостолом языка. Он призывал не тех, кто были подготовлены ветхозаветным служением, ветхозаветным законом и ветхозаветным учением. Он призывал тех, кто ничего не слышал о ветхозаветном законе. Именно поэтому апостол Павел может служить именно образцом апостольского служения. Именно поэтому его мы, наряду с апостолом Петром, почитаем одним из первоверховных апостолов. Храни вас всех Господь и Пресвятая Богородица.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Русские святые.
1: Патриарх Московский и всея Руси Ермоген. Ермоген родился около 1530 года в семье донских казаков. О детстве и юности святого ничего не известно. Когда Ермогену было приблизительно 50 лет, он служил священником в Казани, в церкви во имя святителя Николая. Там же, в Казани, он принял монашество. С 1582 года Ермоген возглавлял Спасо-Преображенский монастырь. Через несколько лет он был рукоположен в епископа и стал первым казанским митрополитом. В 1595 году при участии Ермогена произошло обретение мощей казанских чудотворцев, святителей Гурия и Врасонофия. Патриарх Иов по инициативе Ермогена установил поминовение воинов, погибших под Казанью. Тогда же началось почитание трех мучеников, пострадавших в Казани за веру Христову, русского Иоанна и крещенных татар Стефана и Петра. Именно в годы служения святителя Ермогена в Казани была найдена великая святыня Русской Православной Церкви – чудотворная казанская икона Божией Матери. Во время восстановления города от пожара девятилетней девочке Матроне Анучиной приснился

0: Сон. В нем Пресвятая Дева указывала, где нужно искать ее святой образ. Икона оказалась зарыта в землю исповедниками христианства еще во времена Золотой Орды. Святыня открылась после пожара. Сначала на слова девочки никто не обратил внимания, но Матрона не отступала, и в конце концов чудотворная икона была найдена. К месту обретения святыни прибыли казанский архиепископ Иеремия и множество священников, а среди них тогда еще священник Ермоген. Он участвовал в перенесении образа Богоматери в Никольский храм и записал сказания об этих событиях. По свидетельству Ермогена, во время шествия с иконой по молитвам Богородицы исцелились два слепца. За выдающиеся достижения на Казанской кафедре митрополита Ермогена избрали патриархом всея Руси. Это произошло в 1606 году. Россия переживала очень тяжелые времена. Нашествие Лжедмитрия и польского короля Сигизмунда III ставило под угрозу не только государство, но и церковь. Видя эту опасность, Ермоген отказался признать русским царем польского принца Владислава. Патриарх благословил ополчение, призванное освободить Москву от поляков. Его письма рассылались из захваченной Москвы по всей России. Послания Ермогена сыграли огромную роль в сопротивлении интервентам. Труду святителя Ермогена также принадлежит послание о исправлении церковного пения. Подвижник заботился о том, чтобы священнослужители придерживались уставного порядка при совершении церковных служб. Ермоген обличал многоголосие и осуждал прихожан за неблаговейное отношение к богослужению. В 1611 году поляки заточили патриарха Ермогена в Чудовом монастыре. Спустя год подвижник скончался от голода. Ермоген был прославлен в лике святых 25 мая 1913 года как священномученик. Почитание святого установили в год 300-летия дома Романовых.
1: Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу рассказать вам об удивительном образе, образе Божией Матери Калужской. Этот образ уникален и неожидан, когда ты видишь его в первый раз в храме. Прежде всего, следует сказать, что относится он по своему типу, типу акафистных икон Божией Матери. То есть икон, иллюстрирующих некое событие, некое действие, которое связано с Божьей Матерью или с людьми, которым она являлась. Явление чудотворной иконы Калужской случилось в 1748 году в доме помещика Василия Хитрово в Калужской области. Во время уборки на чердаке служанки помещика обнаружили большой сверток холста, на котором была изображена женщина в темном одеянии с книгой в руках. Одна девушка приняла его за изображение монахини и показала второй, пригрозив ей гневом игумени за нерадивость и сквернословие, на что та, плюнув на образ, сказала: «Вот как я боюсь твоей игумени», и тотчас же упала, разбитая параличом, не в силах пошевелиться. Служанка рассказала обо всей этой страшной истории помещику, который приказал перенести женщину, оскорбившую образ, в дом и положить под иконы. В ту же ночь родителям девушки явилась Богородица и сообщила: «Дочь ваша своим дерзким поступком в изображенном на полотне лице оскорбила не инокиню, но меня, потому что это изображение есть мой образ, через который по воле Сына моего и Бога я буду ходатайствовать за город ваш и жителей его. Утром объявите об этом священникам и вместе с ними помолитесь перед поруганной моей иконой. Окропите расслабленную водой, которая стекает из-под храма, и дочь ваша исцелится». Родители так и сделали, как велела Божья Матерь. И эта девушка исцелилась, принеся слезное покаяние. Икона тотчас же была вставлена в раму и помещена на самое почетное место в барском доме. Вскоре в том же доме слуга Прохор, долгое время страдавший глухотой, трижды видел во сне Божью Матерь, которая наказала ему усердно молиться перед этим образом. Он так и сделал, после чего заснул на двое суток, а проснувшись, обнаружил, что он здоров. Единственная дочь этого помещика тяжело заболела. Ночью к ней явилась Пречистая Божья Матерь и сказала: «Молитесь перед этой иконой, и получишь исцеление». Дочь рассказала о сне родителям. Они вместе молились, дочь исцелилась. После этих удивительных, чудотворных событий икона с большими почестями была перенесена из барского дома в приходской храм в честь Рождества Богородицы. «О какой же иконе идет речь?» – спросите вы. Список этого образа сегодня находится в главном кафедральном соборе города Калуга, является одним из наиболее чтимых в Калужской епархии. На этом образе Божья Матерь предстает перед нами в облике девушки, читающей книгу или молящейся по молитвослову. И, как говорят наши историки, она поразительно похожа на царицу Евдокию монашеской одеждой с раскрытой книгой, который был написан во время ее пребывания в Покровском монастыре за 40 лет до обретения этой святыни.
0: Русские иконы.

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Евангелие день за днем». Сегодня мы читаем Евангелие от Марка с 54 стиха 6 по 8 стих 7 главы. Диалог Иисуса Христа с фарисеями. Вот как звучат эти строки на современном русском языке. «Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнав его, обежали всю окрестность ту и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышно было, находился. И куда ни приходил он, в селение ли, в города ли, в деревни ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться хотя бы к краю одежды его. И которые прикасались к нему, исцелялись. Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима. И увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук, и, придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться. Наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники: «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия, как написано: „Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовение кружек и чаш, и делаете многое другое сему подобное». Один из заметных евангельских сюжетов – противостояние Христа с фарисеями или законниками. Сегодня мы привыкли употреблять слово «фарисей» как синоним слова «лицемер». Но в евангельские времена фарисеи были наиболее влиятельным движением в иудейском народе. Фарисеи, можно сказать, были совестью народа. На них смотрели как на хранителей закона, к их словам прислушивались. Но в Евангелии фарисейское учение сталкивается с новым, доселе невиданным взглядом на религиозные предписания. Фарисеи ценили главным образом внешнее поведение и ритуальное или обрядовое благочестие, которое выражалось тщательным и неуклонным выполнением обрядов, многочисленных предписаний и религиозных обычаев. Христос, напротив, требует от человека внутренних настроений, любящего чистого сердца, души, благоговейно преданной Богу, и поведения, всецело подчиненного этому духу любви к ближнему и преданности Богу. Собственно говоря, Иисус обвинял книжников и фарисеев в двух вещах. Во-первых, он обвинял их в лицемерии. Лицемер, в буквальном понимании этого слова, актер, человек, надевший маску. Но здесь не просто актер на сцене, а человек, вся жизнь которого игра, в которой нет ни капли искренности. Законник мог всем сердцем ненавидеть своих собратьев, мог быть преисполнен зависти, ревности, скрытой злобы и гордыни. Все это не имело никакого значения, коль скоро он правильно совершал омовение и соблюдал правила, касающиеся чистоты и нечистоты. Во-вторых, Иисус обвинил фарисеев в том, что они заменяют закон Божий выдуманными человеческими правилами. Эти правила были тонко до мелочей разработаны толкователями закона. Заповедь Божия гласила: «Превыше всего любовь». Законники же говорили: «Превыше всего требования норм и правил». Позже мысли Иисуса Христа развил в своем послании к Коринфянам апостол Павел, не понаслышке знакомый с фарисейской традицией. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая». Будучи Сыном Божьим, Христос впервые объяснил разницу между словами «быть» и «казаться». Своими поступками мы легко можем обмануть окружающих нас людей, но Бог знает все наши мысли и видит наши истинные желания и намерения. Будем помнить об этом. Будем стараться быть лучше. Не казаться лучше, чем мы есть, чтобы заслужить уважение окружающих, но совершенствовать свою жизнь, избавляясь от страстей и вредных привычек. И да поможет нам в этом Господь. До свидания. Храни вас Бог.
0: Евангелие день за днем.
2: Песнопение всеночного бдения.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворих все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветились и Твои ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем. Просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесия Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти мне недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паки же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клялся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, как у гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение по мысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое по мысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвен бы к сердце, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не разих, или иначе то содеях лукавые не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй мя творчимый владыка унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почею блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь.
Что ти принесу или что ти воздам, великодаровитый бессмертный царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мене на твои угождения, и ничтоже благосотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив мимуди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывай, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную твоей властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь во славе, и неосужденно на несном уснуть и сотвори, и без мечтаний, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу ти благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую славе всем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнанно быть, сотвори Твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже далися нам грешным заступлением, и приими сию молящуюся саны, вем бо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни всем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спрости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающий и соблюдающий меня от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесям нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение, Господи, осьяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий, Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое, Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей, Господи небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любите Тебя от всея души моей, и помышление, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси, во веки. Аминь.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и Предтечи и Крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, измимя от уст пагубного змея, зияющего пожреть имя и свести его от жива. Ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тя Бог, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, причисти Божьей Матери, а с окаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща, неужели Господь поразит меня? И по часе паки таюзе творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь бо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воле моей совершать, если неугодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да меня спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава,

Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, Единочистая и Благословенная. Ангеле Христов, Хранителю мой святый и Покровителю души и тела моего, всями прости, лико согреших во днешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневую Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба Твоего, я, когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные воеводи победительные, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби Твои, Богородицы, но яко имущей державу непобедимую, от всяких нас бед свободи да зовем Ти. Радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тебя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тебя упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем, всеми гроб предлежит, всеми смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесная сила, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человеколюбие Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бы праведника спасешь, уничтожи вели, и аще чистого помилуешь, ничтоже дивно, достойней бы суть милости Твоей я, но на мне грешнем удиви милость Твою, о семья ведь человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, Твои не изглагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь, и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье и глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе проклятого Господа нашего Иисуса Христа, вот шедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест во честный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицей и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших, отец и братья наших, и упокой их, иди же пресечает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави от всякого обстояния.
помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети нашим светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистая Владычица нашей Богородицы и Преснодевы Марии.

Ненавистью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневов, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, и имя Его лукаетеся. Точи, Господи Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобой, яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тебя, Богородицу Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без истления Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предай.

0: Патриаршество на Руси было учреждено в 1589 году. Первый патриарший период закончился со смертью патриарха Адриана в 1700 году. В 1721 году Петр I упразднил патриаршество и учредил Святейший Правительственный Синод. В разгар революции 28 ноября 1917 года патриаршество было восстановлено решением Поместного собора Русской Православной Церкви. Патриархи Святой Руси. Патриарх Московский и всея Руси Иосиф.
1: После кончины четвертого патриарха Московского и всея Руси Иоасафа I, более года русская церковь оставалась без первосвятителя. Когда прибыли в Москву для избрания патриарха русские святители, царь Михаил Федорович сам написал для избрания в патриарха 6 имен, в числе их был и Иосиф, запечатал записочки царской печатью и отправил их на собор. Святители взяли сначала 3 жребия и вложили их в панагию, которую носили прежние патриархи. Положили панагию перед образом Владимирской иконы Божьей Матери и после молебна вынули 1 из 3 жребий. Также поступили и с другими 3 жребиями. И снова вытащили 1. В 3-й раз в панагию вложили вытащенные 2 жребия, снова отслужили молебен, вытащили 1 жребий и, не распечатывая, отправили его царю. Царь распечатал жребий в присутствии своего синклита, и избранным оказался Иосиф. 27 марта 1642 года состоялась его интронизация. О его жизни до патриаршества практически ничего не известно. Есть данные, что он был родом из Владимира, где его родной брат служил соборным протоиереем. С 1642 года был архимандритом Симонова монастыря. Вступив на патриаршую кафедру, патриарх Иосиф счел своим долгом обратиться к духовенству и мирянам с первосвятительским поучением.

0: которое вскоре было разослано по всей России. Поучение состояло из трех частей и было обращено соответственно к епископам, к царю и боярам, к рядовым священнослужителям. В своем поучении патриарх Иосиф говорил о высоте пасторского служения, об ответственности иереев перед Богом, о конкретных обязанностях священнослужителей, а также давал наставления современникам в духовной жизни. В 1646 году, перед наступлением Великого Поста, патриарх Иосиф разослал окружной наказ всему духовному чину и всем православным христианам, чтобы соблюдали наступающий пост в чистоте, и от пьянства, и от неправды, и от всякого греха удалялись, приходили к церквам Божиим и стояли в них со страхом, трепетом и в молчании, без всяких шепотов, и молились со слезами и сокрушением сердца о своих грехах. Чтобы священнослужители призывали православных к покаянию, а о мирянах, которые будут непослушны своим духовным отцам в соблюдении поста и покаяния, доносить ему, патриарху. Это окружное послание патриарха Иосифа, а также указ царя 1647 года о запрещении работ в воскресные праздничные дни и об ограничении в эти дни торговли, способствовало укреплению веры в народе. Большое внимание уделял патриарх Иосиф делу духовного просвещения. По его благословению в 1648 году в Москве было основано духовное училище при Андреевском монастыре, так называемое «Ртищевское братство», по имени боярина Федора Ртищева, пригласившего ученых-монахов из Киева. В годы патриаршества Иосифа неоднократно совершались открытия мощей святых угодников Божьих и прославление чудотворных икон. В честь них устраивались праздники или создавались храмы, а для мощей устраивались раки. Были обретены мощи преподобного Кирилла Новоезерского, благоверной княгини Анны Кашинской, преподобного Саввы Сторожевского, Звенигородского чудотворца, святого благоверного князя Даниила Московского, а также перенесены мощи Филиппа, митрополита Московского, патриарха Иова и патриарха Гермогена в Успенский собор Кремля. Совершено прославление благоверного великого князя Георгия Всеволодовича и на пожертвование патриарха Иосифа для мощей святого князя Георгия Всеволодовича была устроена серебряная рака во Владимирском Успенском соборе. Патриарх Иосиф скончался 15 апреля 1652 года, искренне оплаканный царем, его ближайшим окружением и народом. Погребен он в Успенском соборе рядом с гробницей первого патриарха Московского Иова, на месте, которое сам указал незадолго до своей кончины.
1: Патриархи Святой Руси.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Радио «Образ» представляет программу «От чистого истока».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Марина Дружкова, и это программа «От чистого истока». Сегодняшний выпуск мы решили приурочить и к началу нового учебного года, и к грядущему профессиональному празднику тех, чья деятельность, жизнь связана с воспитанием детей, передачей знаний им, Всероссийскому дню учителя. У нас в студии сегодня заслуженный учитель Российской Федерации, победитель конкурса лучших учителей России в 2006 году, автор множество программ по русскому языку и литературе Альбина Андреевна Матюшонок. Здравствуйте, Альбина Андреевна.
2: Здравствуйте.
1: Очень рада видеть вас в нашей студии. Добро пожаловать к разговору. Для нас это большая честь вас здесь встречать. И я хочу отметить также для тех, кто нас сейчас слушает, что 2 года назад исполнилось 50 лет, как наша героиня сеет разумное, доброе, вечное и в настоящее время преподает русский язык и литературу в православной гимназии имени преподобного Сергия Радонежского. Наш разговор хотелось бы начать с такого вопроса. После университета 46 лет вы проработали учителем русского языка и литературы в одной школе. Это школа Автозаводского района номер 119. Для нашего времени это большая редкость. Одну запись трудовой книжки иметь за такой длинный период, потому что сейчас кажется, чем больше навыков имеет человек, чем чаще он переходит с одного места на другое, он более гибкий, более универсальный, более для нашего времени адаптированный. А как вы смотрите на это?
2: Дело в том, что в школе долго проработать действительно очень тяжело. Но ведь почему мы остаемся на одном и том же месте? Ну, если вспомнить Серафима Саровского, то батюшка говорил, что даже стены вам всегда помогут, поэтому бегите разных мест. И вот, ну, конечно, я тогда еще, это был 74-й год, не знала, что говорил Серафим Саровский. Это потом же я начала читать литературу святоотеческую. А тогда я пришла потому, что нужно было работать после университета. Я очень любила литературу, я очень любила читать. Но еще больше я любила наш Горьковский университет имени Лобачевского. До сих пор без слез я не могу вспоминать учебу в университете, потому что нас учили самые лучшие преподаватели. Ну, я не знаю, в городе-то точно, но, наверное, во всем мире. Потому что это были люди необыкновенно кристально честные, чистые, интеллектуальные. И они в нас закладывали вот это зерно любви и к поиску вот этого прекрасного на каждом предмете. Будь то история русского языка или будь то литература, предположим, Серебряного века русской поэзии. Но у нас все предметы были интересны. Я не помню, чтобы с наших лекций или от наших учителей кто-то куда-то сбегал или уходил. Такого не было вообще. И вот если уж говорить о том, какую роль играет университет, университет сыграл огромную роль в моей жизни. И вот я являюсь прихожанкой мужского монастыря во Флорищах. И там мой батюшка, это отец Сергий, с которым мы сидели за одной партой в университете. И вот мы встретились с ним уже после многих-многих лет именно в этом монастыре. И получилось так, что когда мы сидели вместе с ним за одной партой, слушали лекции, он историк, а мы знаем, что исторические науки преподавались у историков, филологов одновременно, он уже тогда работал в редакции, был журналистом. Ну, кстати, и я пошла в университет, потому что мечтала стать журналистом. Но судьба расставила все по-другому. И после университета я пришла. Встретили очень хорошо. Хотя завуч говорила, что, ну, наверное, ты уйдешь сразу, через месяц, там, через полгода, раз с маленьким ребенком можно с грудным работать в школе. А как-то вот так получилось, что на меня смотрели с обожанием дети. Очень я чувствовала и ощущала любовь со стороны педагогического коллектива и со стороны администрации, потому что она очень бережно относилась к молодым учителям. Она поддерживала, она лелеяла буквально каждого молодого педагога. И вот она благодаря вот такому коллективу, он с умом был, конечно, создан, да, я осталась в этой школе. Мне было стыдно уйти даже. Мы дневали и ночевали в школе. У нас был замечательный директор, это Илья Иосифович Вайнштейн. Он создал потрясающий педагогический коллектив. Если вот я только скажу, что он был физик, а мы всегда с ним в паре работали, и он...
1: Физика и лирик, да, в паре работали.
2: И он часто приходил и говорит... Ты прочитала в «Новом веке» Пастернака «Доктор Живаго»? Еще только-только выходил это в роман-газете. Я говорю, нет, не успела. Он прочитал, читай. И он дает мне этот журнал, и взахлеб вот этот журнал переходил из рук в руки по всей школе, в котором было около 50 учителей. У нас все были читающие. Илья Иосифович в совершенстве знал Тютчева, он читал на педсоветах, у нас всего Тютчева. У него была потрясающая память, он очень любил Мандельштама, и часто... Ну, получалось, что многие какие-то вот заседания там, даже и... Не только педсовет, но и какие-то вот политзанятия у нас тогда были. А я была тогда секретарем парторганизации. И у нас они вот как бы были настроены на то, чтобы прежде всего воспитать в учителя духовную культуру. Понимаете, вот руководитель, он всегда пытался за собой всех повести. Я не помню, чтобы вот кто-то мог подвести нашего Илью Иосифовича, потому что нельзя было его подвести. Вот. Он был открыт душой, его безумно любили дети. Я ни разу не видела, чтобы если человек болеет, к нему приходит весь класс в полном составе, потому что нет физики уже неделю, как-то так. И мы идем в больницу к Илье Иосифовичу, и он сбегает из больницы, потому что как же так? Оставил детей без физики. Вот такая у нас какая-то была любовь между преподавательским составом, любовь к знаниям прежде всего. И вот не случайно, что наши выпуски как раз вот этого периода, это прежде всего выпуски очень талантливой молодежи были. Талантливой, потому что многие работают, кто в Москве, кто за границей, в Сорбонне работает, в университете. Я не говорю об административных должностях. Многие руководители огромных предприятий. Вот. Естественно, очень приятно, когда, например, мне дарят книги мои же ученики. Они защитили докторскую в Санкт-Петербургском университете и привозят свои вот эти публикации, книги, которые пришли. То есть это очень здорово было. У нас был единый дух. Вот, наверное, вот этот единый дух не позволял бросить место, которое было для нас свято. Потом мы обожали просто школу. Мы не понимали, как можно, предположим, не прийти в школу, хотя у тебя температура. У нас не было понятия, что там можно уйти на больничный, да, или ребенок. Он болеет, ну как-то так он придет, а тема будет пройдена, а там еще какие-то будут уроки не изучены, как-то так он не увидит учителя. Ну, то есть вот такие вещи, которые сейчас ушли, наверное, в небытие, такого сейчас, по-моему, нет. Они царили в нашей школе, вот начиная с 76-го года, когда начал Илья еще у нас работать, и до его смерти. Так что, вот, наверное, благодаря таким людям, вот, наверное, происходит становление учителя.
1: Сейчас распространены разные педагогические системы, разные классы открывают, классы идут постоянные поиски, а лучше не становится, потому что мы понимаем, что во главе педагогического процесса личность учителя, и очень важен коллектив. Вы только что нам как раз это подтвердили на примере 119-й школы, насколько важен этот коллектив, и когда вы говорили про понятие духовности, да, удивительно, что это были 70-е годы, хотя культ коллектив и был, да, и вот эта соборность, вот эта какая-то взаимовыручка и устремленность все-таки на какие-то ценности более высокого порядка, нежели сейчас мы исповедуем, я имею в виду наше современное общество. С одной стороны, удивительно, с другой стороны, наверное, это и объяснимо, да, Альбина Андреевна? Объяснимо временем. духом времени.
2: Каждое время несет свои какие-то определенные ценности. И почему вот именно тогда, кстати, в 70-80-е годы зарождается интерес у многих детей к духовным понятиям. Все мы коммунисты, там, комсомольцы, пионеры. А вот понимаете, когда, я помню, у меня был мальчик в пятом классе, вот все дети пионеры, а он в пятом классе не пионер. И вот она же ругает учителей, как так, вы должны пробудить сознание ребенка, чтобы было он активным. И дети, которые активисты, они говорят, ну давайте Сережку воспитывать. Вот они начали воспитывать. Действительно, они его воспитали так. И ребенок становится уже в шестом классе пионеров, то есть уже все два года как пионеры. Вот. А ведь они какую клятву давали? Я вступаю в ряды этой организации для того, чтобы нести добро окружающим людям, чтобы всем людям было хорошо. Вы понимаете? Там ценности были, ну, такие вот духовного плана. Во всяком случае, многие дети так говорили. Не случайно же многие ученики у меня тоже, мы же встречаемся в храмах, они ходят в храм, они скептически не относятся к вере. Ни в коем случае. Это глубоко верующие люди, которые поддерживают церковь. Вот.
1: Моральный кодекс коммуниста, он основан как раз на христианских принципах, да, на заповеди Христовых. Поэтому здесь тоже противоречий нет, в принципе.
2: В принципе, нет.
1: Да.
2: В принципе, нет.
1: Альбина Андреевна, вот ваш личный путь в вере, он как, когда начался, благодаря кому?
2: Я выросла в коммунистической семье, если так можно сказать. Я родилась в 1951 году. Мой отец был ярый коммунист, да. И, естественно, что все абсолютно воспитание было пропитано коммунистическим сознанием. Это если мы делаем, то мы делаем так, чтобы не было стыдно отцу за нас. То есть понятие чести, понятие обязательности, это было как бы в крови у каждого ребенка этого периода. Но, естественно, существуют бабушки, существует род. Ну, дело в том, что у меня бабушка была глубоко верующей, монахиней в миру. И когда запрещено уже все это было, тем не менее, я регулярно к ней ездила. Она меня регулярно возила в храм. И я уже с трехлетнего возраста причащалась в то время, когда все храмы были закрыты. Вот. Потому что архиепископы были, они на дому совершали службы. И жизнь наша, вот эта православной христианки, она текла. Текла вот и в храмах в Ростове-на-Дону в данном случае. Храм был всегда открыт, в то время как у нас все было закрыто, кроме Карповской церкви. Вот. Поэтому всегда мы с удовольствием ездили туда. Потом в роду было у нас люди монашествующие. Под Рузаевкой есть монастырь. Они были иконописцы. Вот. И получалось, что у нас как бы мы в курсе были всех тех православных тенденций, которые скрывались, завуалированы были. То есть мы верили в это. Вот. Мы понимали, что такое добро, что такое зло, почему так можно поступить, почему нельзя. И как-то это у нас было. Это мы так были воспитаны. Так были воспитаны. Все-таки это идет из семьи, из рода, из понятия добра, чести, порядочности. Вот. Ни в коем случае нельзя солгать. Это, ну, тем более уж чужого брать это тоже. То есть мы вот эти все христианские заповеди, мы всегда их соблюдали. Неважно, там в моей семье или это были наши соседи. Все было как бы у нас честно, открыто. Вот. Поэтому вот семья. Потом род наш, так же как и род в каждой советской семье, он претерпел очень много испытаний. Раскулачивание как раз вот бабушки и дедушки, затем и работа в поле за палочки, да, когда бабушка только уже после смерти Хрущева получила пенсию, а она мать-героиня была, у нее 7 человек детей, я ей ничего не полагалась, пенсии, она прожила вот это все без пенсии, вот выживала как-то, это вообще страшные вещи. Затем дальше, это безусловно, ну, будем говорить, вот тот путь, который претерпели наши родственники, когда во время войны их могли посадить за то, что они разрешали подбирать колоски, а у вдовы, у которой там убили мужа и всех остальных мужскую, ну, мужчин, ее малышки, там 6-7 лет детишки, разрешал, вот, предположим, мой дядя подбирать колоски, чтобы она как-то выжила, эта семья, во время голода. Получалось, что вот эти православные наши традиции, они были в каждом, наверное, русском человеке. Поэтому я тут хочу сказать, что, наверное, мы все, русские люди, были воспитаны так, как надо. Ну и, наверное, сейчас люди также воспитываются. Может быть, время такое, чтобы не всегда проявлять свои вот эти качества. И такое может быть.
1: Альбина Андреевна, а вы вот скрывали то, что крестик носите? Ведь вы, как я понимаю, и пионеркой были, да, и в комсомол вступали, да, причем так активные должности занимали по линии комсомольской организации.
2: А я не одна ходила с крестиком.
1: Да?
2: В классе все были крещеные. Особенно это было видно, когда мы приходили на пляж,
1: так,
2: и вдруг неожиданно весь пляж, и все в крестиках. Так что, в принципе, я не была одна. Мы все были такие.
1: Удивительно.
2: Да. Никто не стеснялся, и даже ни у кого не возникало вопросов по поводу нашей веры.
1: Перед вашими глазами прошло несколько поколений детей, разных поколений. Если бы вы начинали с 70-х годов, с конца 70-х в школе работать, то вы еще застали советских детей, детей 90-х, к которым я себя отношу. Тоже очень непростое было время. Крушение, кризис, ценности, идеи. И с Запада все это полилось на нас, открылись хляби, только не небесные. Можно сказать, время такое черное для меня, я так воспринимаю это время, очень тяжелое время. И вы, конечно же, уже сейчас вы действующий учитель и воспитываете, учите детей, которые уже относятся к современному поколению. Вот как менялись дети? И что, на ваш взгляд, влияет больше всего на убеждение, на восприятие жизни людей, на восприятие литературы, произведений классиков?
2: Вот мы в свое время в программе у нас был роман Островского «Как закалялась сталь». Кстати,
1: про Павку Корчагина.
2: Кстати, этот роман и этот писатель наиболее востребован в Китае. Вот мы регулярно, когда ездим в Сочи, обязательно идем в музей Островского. И я каждый раз спрашиваю, у вас иссякли толпы туристов из Китая? Он говорит, да вы что, еще больше. А как они воспринимают все это вот на сегодняшнем этапе, когда они видят, что уже Советского Союза нет? Они говорят, они считают, что Павка Корчагин – это тот герой, которому должны подражать они. Они, как китайцы. Ну, вот детям, когда начинаешь это рассказывать, они, во-первых, не знают, кто такой Павка Корчагин. Это, во-первых. Во-вторых, вот там есть хорошие слова у Островского. Сталь закаляется при сильном огне и при охлаждении сильном. Вот. И вот получилось, что 90-е годы это был сильный огонь. А сейчас бы я назвала это период охлаждения. Вот, наверное, через какое-то время вот наши дети будут именно вот такими хорошими. Ну, они и сейчас хорошие, да, только они другие. Вот. Они, у них будет определенная система взглядов и система идей. У нас нет идей у детей. Вот в чем дело. Они верующие, они добрые, они искренние, они отзывчивые. Но они как бы живут каждой своей семьей. Это хорошо очень, да. А все-таки советское поколение, вот мы жили идеями государственности. Вот это сейчас идея государственности.
1: Общественной пользы, да?
2: Совершенно
1: принести
2: верно.
1: Принести пользу. Вот для чего я родился, для
2: конечно,
1: чего я живу?
2: Конечно.
1: Я должен оставить след, я должен принести пользу. Вот
2: конечно.
1: У нас на первом месте это было.
2: Конечно, это на первом месте.
1: Да.
2: Сейчас чуть-чуть сменились ценности.
1: Сместились акценты.
2: Сместились акценты. Но дети-то, они не хуже. Они такие же чистые, наивные, хорошие. Они такие же, как и были раньше. Только мы говорим об идее. Идея же это нечто сверху.
1: Вы имеете в виду идеологию?
2: Идеология, что, конечно. Вот в чем дело. Вот и все. И родители же переживают, почему родители приводят детей в православные гимназии. Родители сами обожглись на нашем времени. И они хотят, чтобы ребенок у них вырос, чтобы все было у него хорошо. Вот, и он не испытал тех трудностей, которые выпали на долю и родителей. Это не случайно. Вот я когда отслеживаю, думаю, какое у меня поколение самое успешное. Поколение 90-х годов. Вот кто заканчивал в 90-х годах, это все успешные дети. Ну, какие дети? Они уже взрослые, им под 50 лет уже. Они все успешные. Почему? Потому что они застали советское время. Родители, когда повыгоняли, ну, как так? Университет, и там неожиданно кафедры начинают разгонять. Ну, кто сумел, тот уехал за границу, а кто не сумел, кто в свинарнике работал, я знаю, вот доктор наук, там у нас один папа, кто техничкой, вот там еще кто-то, дворником, устроиться же было некуда.
1: Через горнило испытаний.
2: Совершенно верно. И дети, видя это, они, вот понимаете, у них свое самосознание. Они остались такими же порядочными, честными. Они очень хорошие. Мы до сих пор с ними общаемся. Вот в чем дело. И у детей тяга встретиться. Вот в чем дело. А уж этим детям-то под 60 лет они уже внуков своих приводят ко мне. Вот в чем дело-то. Конечно, все равно вот эта ниточка, она у нас, она идет в нашей России, в нашей стране. Я же не знаю, там как в других странах. У нас это так.
1: Альбина Андреевна, а приходится менять подходы, программы в зависимости вот за этот период от детей, их восприятия?
2: Дело
1: от
2: в том,
1: поколения,
2: сейчас,
1: да? Мы
2: сейчас
1: говорим про разные поколения.
2: Я понимаю. Дело в том, что если говорить о сегодняшнем времени, мы знаем, что сейчас все работают по одной и той же программе. Ну, ради бога, да? То есть мы все обязаны проводить те самые уроки, которые у нас дает Министерство образования. Да? Существуют в ГОСы, да, федеральные государственные стандарты. Мы им должны следовать. Естественно, на уроках мы что-то меняем. Потому что нельзя же преподавать одно и то же. Это во-первых. А вот во времена 80-е, когда на закате была советская власть, там, мне казалось, очень было интересно. Ну, во-первых, было очень множество теорий. Вот, например, мы ездили к Шаталову, затем у нас были Амнашвили, мы к нему ездили. То есть были те лидеры образования, и мы, простые учителя, могли съездить, посмотреть, так сказать, освоить их опыт, приезжали, говорили об этом опыте и пытались что-то перенести к себе, вот, в нашу школу. Вот. Сейчас я как-то уже в возрасте, да, но я и не слышу, чтобы кто-то куда-то ехал за счет своего времени, за счет своих средств, куда-то, предположим, в ту же самую Грузию или в Армению, чтобы услышать опыт какого-то педагога. А это было здорово, это было интересно, вот. И получается, что тогда было много программ в 80-е годы. От нас требовали творческого подхода к программам. Вот. Ну, основная программа была, и мы ее корректировали. Ну, официально мы об этом не заявляли, а выступали просто иногда на педсоветах, на методических объединениях, на различных выступали. Там в НИРО у нас очень сильную работу методическую всегда проводил Институт народного образования, он сейчас так называется, раньше был методический кабинет, потом институтом стал развитие образования. И он большую помощь оказывал как раз всем учителям, потому что там выступали лучшие ученые нашей страны. Вот. Неважно, там в советское время он творил, или сейчас он продолжает по-новому подходить к одним и тем же явлениям.
1: В чем проявляется творчество учителя? Что он может проявить? В содержании образования, либо это в методике, как эти знания преподнести, как их, может быть, упаковать и через какие творческие задания детям? Что можете объяснить?
2: А вот вы сами сказали, методика преподавания.
1: Все-таки это методика.
2: Методика преподавания, конечно. Содержательная часть, она ведь, знаете, во-первых, она, конечно, сейчас уже уходит куда-то вниз. Почему? Потому что, ну, будем так говорить, не знаю почему, но ну, не все мы учителям знаем. Это содержательная часть. Не все знаем, это честно надо сказать. Затем дальше. Почему мы не знаем? Ну, например, я люблю работать с книгой. Для меня взять книгу, это, вот знаете, как будто бы встретил дорогого друга, и вот мы не можем наговориться. Я люблю читать текст книжный.
1: Прямо на уроках своих любите, да?
2: Ну, на уроках это однозначно. Я только книжным текстом. Детям я это включаю, да, вот этот компьютер. Они все это читают сами на онлайн и прочее. Это все не то. Потому что я им все говорю. Буква говорит, буква дышит. Ты полистай книжечку и давай обратимся. Вот 10 раз к одному и тому же эпизоду или к одной и той же строчке. компьютер не будешь все время крутить-вертеть. Вот начинаем крутить-вертеть, время уходит. А в книжке закладку положил, и мы растворяемся в этом тексте. Это как жизнь. И начинаешь читать, дети с таким удовольствием слушают чтение. Понимаете, это же великое благо, когда человек слышит. Он слышит тебя, он слышит чтение. Он пытается вникнуть. И они по-своему начинают рассуждать. Почему вот сейчас многие говорят? Сейчас особенность вот наших детей в том, что они подменяют анализ текста своими рассуждениями. А где же им еще рассуждать, как не в сочинении? Вот они вот только в сочинениях вместо анализа текста они начинают рассуждать по проблеме. Это минус. Нельзя уже так делать. Вот, ну. А с другой стороны, значит, надо менять подходы к тому сочинению, я бы сказала. Как творческий человек не может высказать себя? Он обязан высказать. Ну,
1: это так предписывают новые федеральные стандарты, да, оценивать шаблоны, работу, такой критерий, да? Хотя странно, да?
2: Да, мы все говорим, держи штампы, держи шаблоны, из головы не выбрасывай, а будет тебя держать в поле зрения. Вот. А ребенок говорит, а я не могу, я хочу. И вот это «хочу», я говорю, забудь слово «хочу», от тебя требует тот.
1: Самостоятельность, вот. Мышление.
2: А вот они хотят
1: размышлять. Она же развивается на таких уроках, да?
2: Нет, на уроках да. Это процесс устного
1: общения. А показать себя нельзя, да, на экзамене?
2: Ну, почему в обычных сочинениях ты пишешь, а на экзамене ты должен строго следовать букве предписания. Это, конечно, стесняет свободу детей. Может быть, поэтому-то они и не читают. Им легче что? Прочитать в текст в изложении, как правильно. И они как правильно тебе напишут. Ведь мы же сами их наталкиваем на это. Вот, мы сами виноваты в этом.
1: Альбина Андреевна, а сложнее стало с появлением интернета преподавать литературу, что есть возможность у детей краткое содержание найти? Конечно, у нас тоже в книгах были, я помню, училась, уже появлялись такие толстые, пухлые учебники с кратким содержанием текстов, но все равно интернет более доступен в плане информации, и дети совершенно иначе готовятся к урокам по литературе.
2: Учителю легче, безусловно. Потому что мне не надо бежать куда-то в библиотеку, где уже я могу не найти этих книг, которые мне нужны. Потому что я наизусть знаю, например, библиотеку свою муниципальную, где я все могла достать. Я прям называла полку, потому что меня допускали к этим полкам. Сейчас этого нет, потому что там просто нет этих книг. Вот. А детям, простите, а как ребенок в интернете, необычной работе с системой книг, он может ориентироваться. Он ребенок, его надо научить. Вот. Я понимаю, что мы обязаны учить. Я им тоже это показываю, рассказываю, как это нужно делать. Но они ведь слушают, но они не могут это в практику все вести. И вот им скажешь, открывай этот сайт, начинаем работать. Они начинают работать, да. Вот. А так, чтобы сам он побежал и делал что-то самостоятельно, там, больше прочитать или еще что-либо, наверное, он просто не умеет, ребенок, ориентироваться вот в этом книжном потоке интернета. Он не может ориентироваться.
1: Его и надо... в книжной, и вообще в информационном, да?
2: Да, его надо этому обучать.
0: От чистого истока.
1: Это программа «Чистого истока». Я приветствую всех, кто только присоединился к нашему разговору. У нас в гостях сегодня заслуженный учитель Российской Федерации, победитель конкурса «Лучших учителей России» в 2006 году, автор множества программ по русскому языку и литературе, ныне преподаватель православной гимназии имени преподобного Сергия Радонежского Альбина Андреевна Матюшонок. Мы продолжаем разговор, говорим об учительстве, об этой профессии, что значит быть хорошим учителем, как им стать, как найти общий язык с современными детьми, как завоевать их любовь и авторитет и о многом другом. Альбина Андреевна, мы уже рассказывали, как ездили слушать учителей, лидеров в этой профессии, но ведь у вас у самой есть авторские программы, и не одна. А давайте вот о них поговорим. Вы рассказывали, что у вас была программа «Духовное чтение». Как появилась эта программа, в связи с чем? Вот немного об этом подробнее, пожалуйста.
2: Ну, она появилась, как-то, знаете, с одной стороны, как бы спонтанно, а с другой стороны, я к этой программе шла всю жизнь. Потому что я человек такой, что вот если мне не прикажут, это вот опять-таки партийная такая совесть. Вот надо это сделать, надо делать. Если мне кто-то не говорит, я буду делать в свое удовольствие. Я люблю... как бы медлительность в образовании, как-то не странно. Я люблю вникнуть в букву, я уже сказала, люблю вчитаться, люблю проанализировать. Вот быстрота в чтении как-то для меня не свойственна. И вот я тогда работала в Гнилицкой православной гимназии, там был у меня духовник отец Валерий и была директор гимназии Елена Олеговна. И вот она и говорит: «Альбина Андреевна, вы скоро будете защищаться на категорию. Но надо что-то такое сделать, чтобы это была защита достойная. Ну, раз приказали, я должна сделать». Я говорю: «Ну, а как мы будем делать?» Она говорит: «Ну, что-нибудь новенькое в преподавании литературы». Я говорю: «Ну, давайте, давайте вот духовное чтение». У нее тоже была мама, которая занималась, и разработала ее мама курс, Валентина Михайловна, с 1 по 4 класс. Я посмотрела программу начальной школы. Я говорю: «Ну, я тоже так, наверное, смогу». И все. И я по стопам, которые мне уже предложили, то есть я тут не была первооткрывателем, до меня уже сделано было в гимназии многое. И все, я стала просто-напросто делать то, что делали они, чтобы была непрерывная связь. Литература – это непрерывная связь. Воспитание – это непрерывная связь. Духовность – это непрерывная связь. Ведь нельзя нигде оборвать эту цепочку. Я стала продолжать. Сначала это была литература в 5-6 классе, 5-7 классе литература. Мы изучали там не только произведения, которые изучались по программе, но и произведения вне программы, написанные нашими православными писателями. Естественно, когда дети вырастали, мы уже пытались показать вот эту православную точку зрения на примере. И там Пастернак, какие-то религиозные мотивы. И если эти мотивы были в других произведениях, да, там у Мандельштама, как-то не странно, у Ахматовой, то есть я вышла уже на уровень сначала среднего возраста и с учетом этой программы, а потом особенно мне всегда нравилось преподавать в старшем звене, потому что вот как-то вот, ну, я не знаю, с детьми старшего возраста интереснее говорить, потому что они уже могут систематизацией заниматься знаний. Вот в чем дело. На уроках даю какие-то небольшие работы, даю какие-то небольшие понятия, а они себе выкладывают уже целые страницы твоей будущей книги. Потом, значит, у нас получилась литература в старшем классе. Это православие и русская литература, современная литература. Естественно, что сама бы я без, предположим, помощи наших батюшек, которые работали вот, в Гнилицах, они большую помощь оказывали. Елена Олеговна оказывала большую помощь. Неро, безусловно, оказывала помощь. И, соответственно, на нашей региональной площадке Шамрей Людмила Васильевна, царствие небесное ей, с Ларисой Вениаминовной. Два этих изумительных педагога, тогда еще не было понятия духовное чтение, они проводили вот эти идеи, которые были заложены в русской классике, как раз через нашу региональную площадку, через работу с учениками 10-11 классов, а потом мы перешли, как бы уже начали работать с Фортунатовыми, Верой Александровной. И получилось, что эта работа, она длилась не одно десятилетие. Программу-то написать я быстро написала для защиты. А ее надо было опробировать, потому что приехали из Москвы потом, вот так получилось, что заинтересовались этой программой на стране. Заинтересовались батюшки. Из Киева, Печерский лавр приехали, из других городов таких. И они просили, чтобы мы методику писали. Почему Веру Александровну ее подключили? Потому что она как методист-ученый могла помочь. И мы пытались создать целое методическое пособие. Вот. Это был как раз у нас курс с 5-11 класс.
1: То есть вы разбирали христианские идеи в произведениях русских классиков, да?
2: Да, да, да, да. Потому что все у нас основано. Ну, как Горький
1: говорил.
2: Все
1: основано на православной идее, на да, православном фундаменте, на нашей да. вере, да?
2: Да, конечно, на основе православия.
1: Альбина Андреевна, а когда вы работали в светской школе, это же большая часть вашей профессиональной жизни, вы тогда тоже уже были человеком верующим?
2: Конечно.
1: И, наверное, хотели подвести детей к духовности. Вы перед собой ставили цель? Тем более наша русская классика – это такой благодатный материал для этого.
2: Ну, а как
1: проникнутые идеями христианства.
2: У нас были очень модно, да, вот слово «модно», да, такое, я не люблю это слово, но это модно было. В 70-80-е годы это диспуты были. Мы очень любили диспуты. Не вот диспут в классе или 5 человек, или еще что-то, а диспут общешкольный. И мы тогда всегда брали за основу какое-то произведение. Это могло быть литературное произведение. Или у нас был целый вот этот клуб дискуссионные. Там нас очень много было приглашенных, и актеров, да, и режиссеры выступали, ученые, о которых я уже сказала. И на этот дип сходили дети с 8 по 11 класс, все желающие. Ну, как я говорю, что яблоко негде было упасть. Вот. Всем было интересно. И вот именно мы брали определенную проблему, определенную тему, определенное произведение. И дети разбирали. Разбирали под руководством ученых. И Шамре, и Фортунатовых. Вот. Высказывали свою точку зрения. У меня был даже класс, который писал аннотации на какие-то статьи учебника. Потом писали на пособие тоже рецензии. То есть дети прошли своего рода вот путь вот, обучения стилистике. Вот в чем дело. Это было обучение еще и духовности. Потому что непроизвольно мы же брали произведение, например, тот же самый Набоков, да? Вот казалось бы, ну что там, дети такие пласты там находили, они чисто наши православные, да, сопереживание, сочувствие, милосердие, отношение к человеку, который попал в какую-то ситуацию. Короленко, если мы говорим, без языка, его знаменитое произведение, опять духовные какие-то традиции. Понимаете, какое произведение русского писателя возьми, там везде вот религиозные мотивы. И дети вообще-то привыкли работать с такими текстами, вот. Слово «партия» там, оно звучало только, естественно, образ партийного руководителя. Ну да, мы разбирали, каков должен быть партийный руководитель. Сейчас же мы это не разбираем. Вот. А зря. Потому что, например, когда мы изучали роман Фадеева «Разгром», это ведь очень интересное произведение, оно же современное. Вот тебе патриот, вот тебе предатель, вот тебе руководитель. Как себя повести в этой ситуации? Как не стать предателем? Да? Куда ты должен стремиться? Мы это видим. Каким должен быть человек? Человек, который за собой ведет, потому что он сам лучший из них. Вот в чем дело. И вот эти дети у нас воспитывались вот на этих, на лучших традициях русской литературы. Кстати, у нас многие ребята из обычной мирской школы становились священниками, они продолжали свой путь. И очень много многодетных семей тоже. Они сейчас, в данный момент, многодетные семьи. Встречаешь их, даже не ожидаешь, что, например, у какого-нибудь руководителя КВН, там 8 mm-hmm. человек детей, и он продолжает любить школу и любить литературу. Вот и все, вот вам, пожалуйста. Так интересно довольно-таки. Вот.
1: Как много задач решает литература, если, опять же, ничто. Она в руках, если можно так сказать, человека такого с мировоззрением, ответственного. Потому что, наверное, это тоже же проблема из проблем. Ведь не все решается, далеко не все решается учебником, программой, даже содержание и методика. Все-таки все замыкается на личности учителя. Вы согласны с этим? Очень многое.
2: Безусловно, личность учителя играет роль. Но ведь с другой стороны, что получается? Учитель, вот, например, учитель в моей жизни. Я училась в 36-й школе математической. А уже заканчивала школу в 137-й школе. Вот получается, что в 36-й школе меня обучили логически мыслить, меня обучили чрезвычайной дисциплине, сверхответственности, доводить дело до конца, личность учителя. Понимаете, я вспоминаю свою первую учительницу, которая в кулаке держала нас всех, и как бы мы вот ее уважали, боялись ее строгого взгляда. Вот когда мы пришли уже в 137-ю школу, поскольку тут все школы переполнены, да, я вдруг увидела совершенно других учителей. Это были учителя, которые, ну, вот элементарно, учитель истории, да, например, она могла запросто говорить о законе Божьем. Запросто давала нам задание, чтобы мы Толстого, забавленное Евангелие, законспектировали. Запросто проводила диспуты и говорила: а мы же закон Божий, там дети-то многие не читали, а у нас дома было, да, потому что бабушка у нас верующая, там у других тоже. У нас был, естественно, сам текст и то, что Толстой пишет. И у нас проводились диспуты. Вот учителя, которые были коммунисты, они нас подводили к идее вот этого, будем так говорить, вот этих идей, которые были заложены у нас в православии. Все учителя очень необычные. высокой этики, вот в полном смысле этого слова, безупречно, как учителя, безумно любящие предметы, вот все, что там мы имеем, как бы вот в нас, ну, в себе, как в человеке, это все идет, конечно, от учителей. То есть, когда сейчас дети позволяют себе говорить о том, что чем они недовольны, да, что им не нравится, ну, это слово «не нравится» там, может быть, грубо сказано, но методика учителя им не нравится. Я все время поражаюсь. А что ты знаешь в методике? Чтобы тебе не нравилась методика этого учителя. Вот. Для меня учитель – это был вот что-то такое невероятное. Человек, перед которым хочется преклонить колени, да, и хочется снять шляпу. Это, конечно, да, учитель – это все. И когда вот я помню даже... у нас к учителю не очень хорошие отношения, конечно, в стране. Вот. Но поскольку вот я приезжала часто к своим родственникам в Ростов-на-Дону, там необычайный пиетет перед учителем. И вот когда я была молоденькая девчонка, учительница, я шла, бабушка говорила, а это моя внученька, она учительница. А жили мы на улице Черкесской. Там были и татары, и черкесы, и украинцы, и русские. Многонациональная улица была. И они все снимали шляпы, кланялись и ждали, пока я не войду в ворота своего дома. Это было настолько вот трогательно. Я плакала. Говорю, бабушка, я же не такая. Они же еще не знают, я ведь плохой учитель. Она говорит, они перед учителем значение другом преклоняют колени, это головы. Поэтому, конечно, я такого вот почитания как-то...
1: Но, видимо, это подальше от центра, ближе к южным регионам, где традиции чтутся, они еще в почете и до сих пор.
2: До сих пор.
1: К сожалению, мы быстро переориентировались на Запад, где рухнуло вот традиционное общество, его ценности. Да. И мы как-то быстро вот туда больше смотрим, чем нежели в свое прошлое. А что же с этим делать? Как вернуть уважение и к учителю, и уважение просто к старшему человеку? Ведь мы шли по улице, нам мог сделать замечание любой взрослый человек, и мы боялись, и мы уважали человека старше себя по возрасту, человека, который имел жизненный опыт, не говоря уже об учителе.
2: Ну, наверное, опять-таки, вот руководитель. Вот я сейчас работаю. Ну, мне повезло, что я все время работаю с хорошими руководителями. Вот не знаю, ну, Господь вот мне их дал, да, я ж не сама же выбираю. Вот меня привели в 119-ю школу. Ну, в смысле, не привели, а там было место, поэтому я там за одну ночь, собственно говоря, устроилась, да. 31-й не было места, а вот именно в 16:00 оно появилось. И я уже проработала там 46 лет. А здесь вот у нас Ольга Николаевна Тюхова. Вот. Если она идет по школе, все замирает. Вот это почтение, она ничего не говорит, она просто идет. Все, все встают. Все стоят молча, пока она пройдет. Не дай бог обидеть. Если кто-то узнал, что Ольга Николаевна уже подошла, все замирают, все смотрят. У всех ли там колготочки телесного цвета, у всех ли косыночки на головах, все ли так, как надо. Понимаете, дети понимают, как надо. Это, я думаю, что все-таки идет от руководителя многое. Вот все, потому что если руководитель вот, заставляет уважать себя, то ребенок будет уважать и учителей. Вот. Так что вот здесь вот так, наверное.
1: И вот еще такой вопрос. У нас ежегодно проводится конкурс «Серафимовские учители». Ежегодно собираются учителя и методические сборы. Есть ассоциация учителей Приволжского федерального округа. И там решаются проблемы о включении в разные предметные области христианского библейского содержания. Да? Формировать православное мировоззрение – это особая зона ответственности тех учителей, кто трудится и в православной гимназии, но я скажу, в каком-то смысле, наверное, и любого учителя, который в обычной светской школе. Ну, все-таки давайте про православную гимназию поговорим. Вы как-то для себя этот вопрос решили или до сих пор еще в процессе решения, как включить православный компонент в свой предмет, в пространство вашего учебника?
2: Он без меня включен, этот компонент, да, потому что, ну, если уж, простите, у там Тургенева звучат эти ценности, духовные ценности, от них никуда не уйдешь. Если Горького, например, если перечитываешь там и все время перечитываешь роман Горького «Мать» или там другое у него произведение, опять-таки от этого не уйдешь. Они сами по себе. Только другое дело, что ты можешь это выделить, акцентировать на это внимание. Ведь сейчас ребенок, например...
1: А можешь нивелировать пройти? Ну, в советскую школу соцреалистический подход преподавания.
2: Можно убрать, просто пройти мимо,
1: или
2: не заметить.
1: Или интерпретировать как-то.
2: Да, или как-то по-своему что-то сделать. Совершенно верно. То есть сейчас же учитель на уроке, он свободный в этом плане, да? Он дали программу, он работает по программе, уже личностные качества какие-то он уже проявляет в процессе преподавания того или иного произведения. Вот. Ну, тебя, как православного человека, на первое место, когда как раз выходят вот эти все те духовные критерии, которым должен придерживаться каждый человек. Они непроизвольны, но они внутри, они живут. Но если так надо, значит, так надо. Я же их не выдумываю, они созданы без меня. Вот и все.
1: А если допустить, что человек пришел в православную школу, работает по учебнику, даже, пускай, по методичке, может быть.
2: Не получится у него ничего.
1: Но он не исповедует эти убеждения.
2: Да и дети почувствуют. Дети почувствуют мгновенно. Дети — это камертон. Они сразу видят все абсолютно. И все. Вот даже как учитель там встал, как он говорит, там, о чем он говорит. Они иногда вот начинают, ну, какой-то фрагмент урока рассказывают. И одновременно уже понимают, в процессе своего пересказа они чувствуют уже вот эти какие-то нотки, которые, ну, не должны быть, наверное, на уроке. Вот. Дети все чувствуют, их не обманешь.
1: Вот. Всеобщее падение грамотности констатируют и преподаватели вузов, к которым приходят вчерашние школьники, абитуриенты, поступающие. С каждым годом падает, констатируют факт. Что случилось, Альбина Андреевна?
2: Выучивают надо детей. Это лично мое мнение. Вот если говорить вообще о подготовке детей, нужно выучивать. Я же не случайно говорю о том, вот школа, она должна дать навыки кропотливого труда. Вот грамотность – это кропотливый труд. Я никогда не забуду, как, значит, мне кто-то рассказал, что в Турции, когда хотят показать, ну какую-то индивидуальность той или иной девушки, вот эту девушку обязательно обучают различным письму, вот, красивому письму. И она должна очень долго трудиться этому. Вот если девушка красиво пишет, да, оформляет все, считается, что это очень образованная девушка. Вот у нас, к сожалению, вообще... пишут некрасиво, да, вот, а за вот этой эстетикой идет уже и грамотность. Потому что если я умею выводить буковку, так я никогда там не ошибусь. У меня зрительная память на красивое письмо, а не на безобразное. Понимаете, это у нас так сложен. Чтение, письмо, говорение, слушанье. И если это все делаю так, как полагается, со вниманием и с почтением, почтение к знаниям, и будет грамотность. Вообще грамотность, она выучивают грамотности. Это мое личное мнение. Тут должна как бы твердость учителя. Или учитель считает, что он обязан выучить. Но если не обязан, то...
1: Но тоже не поспоришь, что дети из-за цифровизации очень много времени проводят в гаджетах, из-за этого и внимание... Конечно. Дефицит внимания и рассеянность и так далее. Вот это как раз враги всего того,
2: поэтому
1: чтобы...
2: Поэтому в школе надо. Раз они дома хорошо не пишут, значит, учиться. В школе надо писать. Вот и все. Где-то они должны этому учиться. И задача как раз нашей школы, я имею в виду вообще школы российской, именно вот увеличить урок, ну, как можно больше дать, может быть, уроков по русскому языку. Увеличить. Ведь когда-то их было 10 часов. Вы понимаете, 10... И сейчас 3 часа. Ну, как так? Ну да, мы проходим программу.
1: Это про какое звено вы говорите?
2: Среднее звено.
1: Среднее звено, да.
2: Да.
1: Это настолько сократилось количество часов на изучение?
2: 80-е годы было, да. Я помню, что я работала, 10 часов русского языка было. Мы прям, знаете, там купались в русском языке. Это можно называть. Все дети были обучены грамотности. Потому что грамотность – это же закрепление. И все. Кто-то на первом уроке.
1: То есть это
2: ничего.
1: Практика,
2: конечно.
1: Берешь, да?
2: Практика, конечно. А, ну что за 3 часа может сделать преподаватель русского языка? Да нет, ничего он не сделает за неделю.
1: Альбина Андреевна.

Классическая музыка на радио «Образ». Музыкальные

будущий великий скрипач Пабло де Сарасате и Наваскис родился в 1844 году в семье военного капельмейстера. Первым учителем юного дарования стал его отец. Пабло занимался с увлечением, искренне полюбив инструмент, который впоследствии его прославил. Игра Сарасате отличалась замечательной техникой, чистотой, певучестью и изяществом тона. Современники называли его Паганини конца века и солнечно-светлым художником. Особенно композитору удавались произведения на родные испанские темы – «Арагонская охота», «Навара» и, конечно же, «Цыганские напевы».

Николай Платонович Огарев. Звуки. Как дорожу я прекрасным мгновением, музыкой вдруг наполняется слух, звуки несутся с каким-то стремлением, звуки откуда-то льются вокруг, сердце за ними стремится тревожно, хочет за ними куда-то лететь. В эти минуты растаять бы можно, в эти минуты легко умереть.

1966 году, будучи автором лишь многочисленных ученических работ, которые он сочинял во время учебы в консерватории. В течение очень короткого времени он стал одним из самых значительных современных музыкантов России. Его известность становилась все более широкой. Постепенно его музыку узнали и в Европе. Сам Чайковский через много лет так оценил свою жизнь в Москве. «Нет сомнения, что если б судьба не толкнула меня в Москву, где я прожил 12 с лишним лет, то я бы не сделал всего того, что я сделал».

0: эфире «Радио Образ». Слушайте в эфире «Радио Образ» программу «100 лет тому назад». В ней мы отматываем время на 100 лет назад и рассказываем вам о том, что писали нижегородские газеты в прошлом веке. Это подлинные новости и публикации из старинных газет, порой откровенно пропагандистские, зачастую наивно-романтические, иногда даже не очень грамотные, но, как правило, искренние и человечные. Из программы слушатели узнают о том, что интересного и любопытного происходило тогда в нашем городе, стране и мире. Все, что волновало людей прошлого века. В эфире «Радио Образ» по понедельникам в 11.10 и 17.10. Повтор по четвергам в это же самое время. Настраивайте приемник на 98 FM для того, чтобы прикоснуться к истории и окунуться в то, чем жили люди 100 лет назад.
1: Читаем классику.
2: Погрузитесь в тонкую, щемящую атмосферу чеховского рассказа «Дом с мезонином». В историю, где любовь едва успевает раскрыть крылья, чтобы тут же разбиться о стену чужих убеждений. Этот рассказ о том, как легко потерять то, что по-настоящему дорого, и как горько потом возвращаться к воспоминаниям о несбывшемся. «Дом с мезонином» — один из известнейших рассказов Антона Павловича Чехова, прозвучит в программе «Читаем классику» в исполнении Олега Демина 21 и 22 сентября в 10 часов утра.
0: Слушайте «Радио Образ» в Нижнем Новгороде на 98.0 FM.

История создания еще одного балета Александра Глазунова, балета «Времена года», стилистически и хронологически переплетена с балетом «Барышня-служанка». Оба балета создавались одновременно. Даже их премьеры прошли с разницей всего в 3 недели. Балет «Времена года» по замыслу директора императорских театров Ивана Александровича Всеволожского должен был стать спектаклем в духе французских придворных балетов XVI-XVII веков. Он представлял балет как аллегорическое танцевальное действо. Либретто написал Петипа. В сценарии нет последовательного сюжета, как нет и связанного драматического действия. Соответственно замыслу, в сценарии фигурируют античные мифологические персонажи – сатир, наяды, фигуры, олицетворяющие зиму, весну, осень и лето. Однако у композитора родилась своя концепция произведения. Его захватила мысль, столь близкая его таланту и столь естественная для младшего соратника Чайковского, Римского-Корского и Бородина – мысль воплотить в музыкально-хореографическом представлении один из любимых мифов человечества – миф о вечном воскрешении природы от зимнего сна, о животворящей силе солнца. В 4 частях партитуры – зима, весна, лето и осень – связанных непрерывным музыкальным развитием, развертывается поэтическое повествование о вечном круговороте в природе, смене холода и тепла, тьмы и света. Музыку балета академик Асафьев определял как симфоническую поэму балет. В каждой из картин господствует одна музыкальная тема, лейтмотив соответствующего времени года, симфонически развивающийся. В заключительной картине звучат почти все ранее использованные лейтмотивы. В музыке балета мастерски использованы изобразительные приемы, передающие стук града, полет снежинок, истому жаркого летнего дня. Премьера балета состоялась в Петербурге в Эрмитажном театре в феврале 1900 года. После одной из репетиций спектакля, побывавший на ней Римский-Корсаков, заметил: «Вот одна из лучших в русской музыке зим».

0: Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: ковчег с мощами святителя Спиридона Тримифонского принесен в Москву. Очередной гуманитарный груз отправлен из Нижегородской епархии в зону проведения СВО. Благотворительная акция «Корзина доброты» будет проходить 25 и 26 сентября на территории Нижегородской епархии. Подробнее об этих событиях. Продолжается принесение ковчега с десницей святителя Спиридона епископа Тримифонского в пределы Русской Православной Церкви. Напомним, что величайшая христианская святыня принесена в Россию с острова Корфу по благословению святейшего патриарха Московского и Всеруси Кирилла для поклонения и духовной поддержки верующих. В России ковчег со святыми мощами будет пребывать до 20 сентября. Он уже побывал в 11 регионах страны. 14 сентября десница святителя Спиридона Тримифонского была доставлена в Москву, в храм Христа Спасителя. До 19 сентября поклониться святыне можно будет с 8 часов утра до 20 часов, 20 сентября с 8 до 14 часов. Ежедневно перед ковчегом с мощами будут совершаться молебны. Напомним, что в Нижегородской епархии ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифонского находился с 25 по 27 августа в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре и Александро-Невском кафедральном соборе Нижнего Новгорода. За три дня к святыне приложились более 95,5 тысяч человек. 15 сентября по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия с территории Спасского Староярмарочного собора Нижнего Новгорода состоялась отправка третьего этапа 53-го гуманитарного конвоя в зону проведения СВО. Отправка груза организована отделом Нижегородской епархии по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами и общественной организацией «Духовное наследие». Молебен перед отправкой груза совершил руководитель военного отдела притри Александр Малафеев. На богослужении присутствовали добровольцы, которые собирают и доставляют гуманитарные грузы в зону СВО. Груз будет отправлен на территорию Белгородской области и передан военнослужащим Росгвардии. Часть гуманитарной помощи доставят в пункты временного размещения мирных граждан. Общий вес гуманитарного груза около 10 тонн. В его составе средства гигиены, продукты питания, медикаменты, технические устройства, строительные материалы, а также книги, предназначенные для формирования православных библиотек. В зону СВО отправлены также маскировочные сети, предоставленные сотрудниками отдела Лысковской епархии по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами. Благотворительная акция «Корзина доброты» будет проходить 25 и 26 сентября на территории Нижегородской епархии. Акцию проводит банк «Еды Русь» при поддержке отдела Нижегородской епархии по взаимодействию с медицинскими и социальными учреждениями. В рамках акции в магазинах «Пятерочка» волонтеры будут проводить сбор продуктов с длительным сроком хранения для дальнейшей передачи нуждающимся семьям с детьми, пенсионерам и инвалидам. Для участия в акции покупателю необходимо выбрать товар из предлагаемого списка, оплатить его на кассе и передать волонтерам. Всего в акции будут участвовать 34 магазина в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Богородске, Кстове и на Бару. Подробная информация и список магазинов опубликованы на сайте Нижегородской митрополии. И в завершении выпуска о погоде на ближайшие дни расскажет начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольга Макеева.
1: Началось бабье лето. Именно так называют в народном календаре возвраты тепла в сентябре, связанные с усилением в наших умеренных широтах гребня Азорского антициклона. В этом году нижегородцам повезло. Область высокого атмосферного давления создаст условия для очень теплой, солнечной и в основном сухой погоды. Температурный фон будет превышать климатическую норму на 1-2, а в конце недели даже на 3-4 градуса. Дневные значения будут колебаться от 17 до 21, ночной фон плюс 4-9 градусов. Кратковременные дожди, местами сильные, возможны только в южных и юго-восточных районах области 15 и 16 сентября. Это будет связано с приближением теплого атмосферного фронта. А в основном всех жителей Нижегородской области ожидает комфортная осенняя погода.
0: Мы благодарим начальника отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольгу Макееву за полезную информацию. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Два столетия отделяют нас от пушкинских времен, но нам до сих пор интересны не только грани пушкинского гения, но и детали его времени, ставшие когда-то источником вдохновения.
2: Приметы пушкинской поры.
1: Носовой платок.
3: Мода на носовые платки превратила простую утилитарную вещь в предмет искусства. В 1833 году модный журнал «Молва» писал: «Никогда еще не было таких нарядных носовых платков, как теперь. Их обшивают оборочкой из самых тонких кружев, шириной в 2 пальца. На платке же вышивают гирляндочку, а над ней прелестные букетцы. Золотом шьют вензеля и фамильные гербы. Тончайшая ткань, форма, цвет, рисунок вышивки – все это превратило простую утилитарную вещь из предмета туалета в произведение искусства. Выбор носовых платков был огромен, и мода уделяла внимание не только женским, но и мужским платкам. Нарядность их не уступала женским. По требованиям этикета 200-летней давности дворянству полагалось иметь гардероб из сотен и тысяч предметов. Эти требования распространялись и на аксессуары, в том числе и на носовые платки. Так, по описи, составленной в начале XIX века, в гардеробе графа Шереметьева числился 381 носовой платок. Из них батистовых с разноцветными каемками – 112, батистовых маленьких – 2, полотняных больших без каемок – 84, таких же поменьше – 112, таких же небольших с синими каемочками – 24, с красными широкими каемочками – 8, с лиловыми – 6, с красными поуже – 18, с красными совсем узкими – 6, клетчатых – 9.

0: Когда б вы знали, из какого сора?
1: Откуда приходят к писателю сюжеты его произведений? Как рождается замысел? Что стоит за строкой литературного произведения? Как жизненный факт становится художественным образом?
0: Авторский цикл филолога Ирины Юхновой.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о повести Льва Николаевича Толстого «Хаджи Мурад». 19 июля 1896 года в его дневнике появляется запись: «Вчера иду по черноземному пару. Пока глаз окинет, ничего, кроме черной земли, ни одной зеленой травки. И вот на краю пыльной серой дороги куст татарина, репья, три отростка. Один сломан и белый, загрязненный цветок висит, другой сломан и забрызган грязью, черный стебель надломлен и загрязнен, третий отросток торчит в бок, тоже черный от пыли, но все еще жив и в середине краснеется, напомнил Хаджи Мурата. Хочется написать: отстаивает жизнь до последнего и один среди всего поля, хоть как-нибудь да отстоял ее». Вот такая запись появляется в дневнике, и мы сразу видим вот это сравнение. Куст татарина, куст репья, который борется за жизнь, вызывает отдаленные воспоминания, напомнил Хаджи Мурата, хочется написать. А теперь возьмем повесть, откроем ее и начнем читать. «Я возвращался домой полями. Была самая середина лета. Луга убрали и только что собирались косить рожь. Есть прелестный подбор цветов этого времени года. Красные, белые, розовые, душистые, пушистые кашки, наглые маргаритки. Молочно-белые с ярко-желтой серединой, любишь-не любишь, своей прелой пряной вонью. Желтая сурепка с своим медовым запахом. Высоко стоящие лиловые, белые тюльпановидные колокольчики. Ползучие горошки. Желтые, красные, розовые, лиловые, аккуратные скабиозы. С чуть розовым пухом и чуть слышным приятным запахом подорожник. Васильки. Ярко-синие на солнце и в молодости, и голубые, и краснеющие вечером, и под старость, и нежные, с миндальным запахом, тотчас же вянущие цветы повелики. Я набрал большой букет разных цветов и шел домой, когда заметил в канаве чудный, малиновый, в полном цвету репей того сорта, который у нас называется татарином, и который старательно окашивают, а когда он нечаянно скошен, выкидывают из сена покосники, чтобы не колоть на него рук. Мне вздумалось сорвать этот репей и положить его в середину букета. Я слез в канаву и, согнав впившегося в середину цветка и сладко и вяло заснувшего там мохнатого шмеля, принялся срывать цветок. Но это было очень трудно. Мало того, что стебель кололся со всех сторон даже через платок, которым я завернул руку, он был так страшно крепок, что я бился с ним минут пять, по одному разрывая волокна. Когда я, наконец, оторвал цветок, стебель уже был весь в лохмотьях, да и цветок уже не казался так свеж и красив. Кроме того, он по своей грубости и олиповатости не подходил к нежным букетам цветка. Я пожалел, что напрасно погубил цветок, который так хорош в своем месте, и бросил его. «Какая, однако, энергия и сила жизни», — подумал я, вспоминая те усилия, с которыми я отрывал цветок. Как он усиленно защищал и как дорого продал свою жизнь. Дорога к дому шла паровым, только что вспаханным черноземным полем. Я шел на изволок по пыльно-черноземной дороге. Вспаханное поле было помещичье, очень большое, так что с обеих сторон дороги вперед в гору ничего не было видно, кроме черного, ровно сборожденного, еще не скошенного пара. Пахота была хорошая, и нигде по полю не виднелось ни одного растения, ни одной травки. Все было черно. Экое разрушительное, жестокое существо человек. Сколько уничтожил разнообразных живых существ, растений для поддержания своей жизни, думал я, невольно отыскивая чего-нибудь живого среди этого мертвого черного поля. Впереди меня, вправо от дороги, виднелся какой-то кустик. Когда я подошел ближе, я узнал в кустике такого же татарина, которого цветок я напрасно сорвал и бросил. Куст татарина состоял из трех отростков. Один был оторван, и как отрубленная рука торчал остаток ветки. На других двух было на каждом по цветку. Цветки эти когда-то были красные, теперь же были черные. Один стебель был сломан, и половина его с грязным цветком на конце висела к низу. Другой, хотя и вымазанный черноземной грязью, все еще торчал кверху. Видно было, что весь кустик был переехан колесом и уже после поднялся, и потому стоял боком, но все-таки стоял. Точно вырвали у него кусок тела, вывернули внутренности, оторвали руку, выкололи глаза, а он все стоит и не сдается человеку, уничтожившему всех его собратьев кругом его. «Экоэнергия», — подумал я.
Все победил человек. Миллионы трав уничтожил. А этот не сдается. И мне вспомнилась одна давнишняя кавказская история, часть которой я видел, часть слышал от очевидцев, а часть вообразил себе. История эта, так как она сложилась в моем воспоминании и воображении, вот какая. И дальше Толстой начинает нам рассказывать о Хаджи Мурате, удивительной, уникальной личности, человека, который прожил такую трагическую, но свою судьбу, ту судьбу, которую он сотворил и сделал себе сам. Дело в том, что вот эта повесть «Хаджи Мурат» никогда не публиковалась при жизни Толстого. Если вот обратиться к этой дневниковой записи, то возникает как раз 19 июля 1896 года, когда Толстой увидел этот искорёженный репейник. Но работает он над этим произведением очень долго. Впервые эта повесть будет опубликована в посмертных художественных произведениях Льва Николаевича Толстого в Москве в 1912 году. И в тот год, когда она выйдет, она будет опубликована с цензурными изъятиями. Однако в этом же, в 1912 году, в Берлине эта повесть выйдет без купюр. В России целиком «Хаджи Мурат» будет опубликован только после революции, в 1917 году. Почему Толстой не публикует «Хаджи Мурат»? Хотя, судя по всему, закончил он его в 1904 году, во всяком случае, последние правки он вносит в этот текст вот в 1904 году. Вот это остается загадкой. Можно какие-то высказывать предположения, но нам это, наверное, не очень важно. Вот важно то, что вот такое воспоминание, и сам Толстой говорит об этом, да, что у него получилось. Давнишняя кавказская история, часть которой я видел, часть слышал от очевидцев, а часть вообразил себе. Вот эта история, которой он был, если не напрямую причастен, но которая как-то так вошла в его жизнь, вошла в его судьбу, потому что в то время, когда с Хаджи Муратом происходят вот эти трагические события, Толстой в это время служит на Кавказе. Он слышит, естественно, и про то, какие набеги совершал Хаджи Мурат, и как вот он теперь перешел на сторону русских, и, конечно же, знает о его гибели. А кто же такой Хаджи Мурат? Дело в том, что личность такая абсолютно неординарная, неизвестна дата его рождения, приблизительно датируется его рождение 1816 годом, а вот дата его смерти, дата его гибели хорошо известна. Это 1852 год. Вот вся судьба Хаджи Мурата была такой, когда он боролся за свой народ. Он выходец из очень простой семьи. Он, по сути, вот сумел выдвинуться за счет своих талантов. В какой-то момент он стал правой рукой Шамиля, а мы знаем, что Шамиль был таким непримиримым противником влияния русских и того, что Кавказ становится несвободным, входит в состав Российской империи и борется. Очень яркую характеристику Хаджи Мурата дает Зисерман. В записках, которые изданы в 1881 году, читаем. «Хаджи Мурат был одним из гениальнейших, конечно, в своем роде самородков. Сказать, что это был храбрец и удалец из самых храбрейших и удалых горцев, значит еще ничего не сказать для его характеристики. Бесстрашие Хаджи Мурата было поразительно даже на Кавказе. Он был необыкновенный вождь кавалерии, находчивый, предупредительный, решительный в атаке, неуловимый в отступлении. Бывали моменты, когда этот витязь держал, как на сковороде, столь умных полководцев, какими были князь Аргутинский Долгоруков и князь Воронцов. Перенеси этого гениального дикаря, каков он был, в армию французов, либо еще лучше, в армию Мольтке, в какую хотите европейскую армию, всюду Хаджи Мурат явился бы лихим и лучшим командиром кавалерии». Вот действительно талантливый, вот самородок, найдено это слово, но еще и невероятно благородный человек. Но вот известно, что его боготворили местные жители, потому что он очень часто им помогал. Вот то, что они где-то там отвоевывали, он отдавал это местным жителям, которые пребывали, находились вот в этой дикой нищете. Он никогда не обижал слабого, и вот это благородство, оно было в его крови. Так получилось, что Хаджи Мурат поссорился с Шамилем, и Шамиль поступил с ним очень бесчестно. Он взял в заложники всю его семью и, более того, угрожал убить и ослепить его сына, бесчестить мать и семью, когда Хаджи Мурат вот после этой ссоры перешел на сторону русских. Это произошло в 1851 году, а когда вот получает эти угрозы, да, и когда узнает об этих угрозах Шамиля, то он уходит в лес, покидает русских, идет отвоевывать своих близких, идет отвоевывать своих родных,
А в результате русскими воспринимается как предательство, за ним организовывается погоня, эта погоня настигает, и Хаджи Мурата убивают. Один из солдат привозит в крепость его голову. Вот голову человека, который перешел на сторону, да, а потом опять оказался врагом. И вот Толстой о всех этих перипетиях знает. И вот посмотрите, не случайно возникает вот эта ассоциация с репейником. Во-первых, чистое поле, и помним первую запись, да, что он видит? Он видит вот черное поле без единой травинки.

священника, мы читаем про вот этот замечательный букет, да, где прекрасные полевые цветы. И поле становится таким символом жизни, вот этой красоты, благоухания. Да, все яркие, все красивые, все пахнут по-своему. И еще одно. Все складываются в единый букет. И вот на первый взгляд и этот репейник, он тоже может составить, да, вот эту ось даже этого букета. Но во что превращается, да и как уничтожается вот эта жизнь, как он не вписывается вот в эту красивую композицию, которая так и видится вот этому автору, да, который эту историю давнишнюю вспоминает. И вот этот контраст вот этого букета погибшего репья и вот того репейника татарина, которого он видит на той обочине, он как раз и показывает, как вот это самостоятельное, вот это яркое, идущее против правил, или, если использовать выражение другого Толстого, грести против течения, руководствоваться только своими нравственными принципами и ставить их во главу угла, и бороться за то, что тебе дорого, что тебе важно, и быть честным перед собой до конца, вот это то, что и пытается Толстой показать в «Хаджи-Мурате». Поэтому, когда этот замысел начинает оформляться, когда начинает вспоминаться вот эта история, которую он слышал на Кавказе, то Толстой записывает в дневнике еще одно: «Молодец, подумал я, и какое-то чувство бодрости, энергии, силы охватило меня. Так и надо, так и надо». Вот когда начинает формироваться этот замысел, когда начинает складываться вот эта повесть. Надо сказать, что Толстой в работе над «Хаджи-Муратом» опирается не только на свои воспоминания, не только на то, что он помнит вот из этих эпизодов своей кавказской жизни, а, как я говорила, как раз вот в то время, когда в переход к Хаджи-Мурату на сторону русских происходит, Толстой служит на Кавказе под Кизляром, куда он вместе с братом в 1951 году и приезжает, пережив очередной духовный кризис. 30 мая 1951 года, то есть Толстому 23 года, он приезжает с братом в станицу Старогладковскую и в этот же день записывает в дневнике: «Как я сюда попал, не знаю, зачем тоже». Приезд он ничего внутренне не изменил. А вот перед самым отъездом Толстой признается: жил очень безалаберно, без службы, без занятий, без цели. И поэтому вот это движение на Кавказ для него было вот этим стремлением обрести себя. Тот жизненный путь, который проходит Хаджи-Мурат, он отмечен другим, таким целеполаганием. Вот есть некая внутренняя цель, да, которая как раз и определяет это движение. Поэтому вот он, наверное, и возвращается к нему. Или еще позже он скажет: «Хаджи-Мурат – это мое увлечение». Да, то есть вот понятно, что это фигура, которая с ним следует на протяжении всей его жизни. И кроме этих личных воспоминаний, Толстой порядка 170 исторических источников использовал в работе над Хаджи-Муратом. То есть это еще и исследовательский труд, очень глубокий труд. И надо сказать, все равно из всего этого ему много чего не хватает. И он придумывает свое, придумывает то, чего нет ни в одном из источников. И это то качество, которое можно определить так – детское простосердечие. Вот в повести герою дана детская улыбка, которая сохраняется даже на мертвом лице. Эта открытость, вот такое детское простосердечие, вот такая ориентированность на других, вот это внутреннее обаяние очаровывает всех. И молодого офицера Бутлера, и Лорис Меликова, который ведет записки, рассказывает в них о том, что происходит с Хаджи-Муратом, и первую русскую женщину Марию Дмитриевну, и маленького сына Воронцовых Бульку. Вот все попадают под это обаяние Хаджи-Мурата. Брату Сергею Николаевичу в декабре 1851 года Толстой пишет из Тифлиса: «Ежели хочешь щегольнуть известиями с Кавказа, то можешь рассказать, что второе лицо после Шамиля, некто Хаджи-Мурат, на днях предался русскому правительству. Это был первый лихач, джигит и молодец во всей Чечне, а сделал подлость». И вот этот конфликт внутренний, да, то, что предал своих, он для Толстого вот как раз и определяет ту личность. И при этом мы видим, да, вот это качество, детское простосердечие, он в нем выделяет. Кстати, еще был один момент. Толстой хотел сделать такое одно отрицательное качество у него, то, что он предал веру свою. Когда вот эта идея появилась, то первоначальное название, сначала он хотел назвать «Репей», а меняется на «Хазават», ну, то есть «Газават», да, вот эта священная война. Но как-то очень быстро от этого отказывается, и тут же появляется название «Хаджи-Мурат», и вот с этим названием эта повесть уже у него и развивается, развивается, и он над ней работает. Причем, повторяю, работает очень долго. В итоге этот текст становится для Толстого таким внутренне важным. Я не знаю, может, потому он не пытается его публиковать. Дело не только в том, что там появится такой очень тенденциозный портрет Николая I. Для него Николай I и Шамиль — это

0: явление одного порядка. Те, кому безразлична чужая человеческая жизнь, кто похоти готов вот этой чужой человеческой жизнью распорядиться. Вот это ощущение ценности чужой человеческой жизни не существует. Для Толстого Хаджи Мурад – это человек с каким-то своим таким внутренним ядром, который постепенно-постепенно становится очевидным и понятным другим окружающим, но, наверное, ему самому. И вот если вернуться к тому, что мы вообще видим в творчестве Толстого, то, как правило, у него выделяют два типа характеров – человек пути, человек степи. Человек пути, у него нет вот этих боковых движений. Да? То, что происходит с ним, можно назвать духовной эволюцией. Его представления о жизни углубляются, меняются, от одних убеждений он отказывается, приходит к другим в процессе вот этого жизненного опыта, взаимодействия с людьми. Это, например, Пьер Безухов, это, например, Андрей Болконский. Вот слово «эволюция», оно очень так отчетливо отражает движение этих героев. А вот герой степи, он не имеет запретов на движение в каком-то боковом направлении. Свобода, непредсказуемость вот этих движений – это становится их основным отличительным качеством. Перемещение в моральном пространстве связано не с тем, что они изменяются внутренне. Нет, у этих героев реализуются те внутренние потенции, которые есть в их личности. Такие герои переходят границы, непреодолимые для других – но такие границы, которые существуют в пространстве. Поэтому Хаджи Мурад и перемещается, да, вот через эти границы, которые очень отчетливо очерчены для Шамиля, например, да, и для русской армии. Вот так, как река непредсказуемая, терек в казаках, да, вот течет и здесь, и там. Или как дед Ерошка говорит, хоть зверя в пример возьми, он и в татарском камыше, и в нашем живет, куда придет, там и дом. Да? Вот таким оказывается Хаджи Мурад. А сам Толстой говорил, что это поэма о Кавказе, а не проповедь. Центральная фигура Хаджи Мурад – народный герой, который служил в России, затем сражался против нее вместе со своим народом, а в конце концов русские снесли ему голову. Это рассказ о народе, презирающем смерть. Вот так Толстой в 1903 году, рассказывая о повести, над которой он работает, вот Хаджи Мураде, говорит американскому журналисту Джеймсу Крилмену. А по свидетельству Николая Тихонова, местные жители, которые помнили Шамиля, когда им говорили, что про вот Хаджи Мурада написал русский офицер, граф, они говорили, это не он написал, это написал Бог.
1: Когда бы вы знали, из какого сора –

0: Радиообраз Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио